Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: скучаю. Любимый. Я беременна. Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
0: Ты мой зайчик. Ты мое сердечко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: хорошо звучит.
1: Я помню наш последний вечер, наш последний разговор. По телу твоему скользит последний мой взор. Твое белье на полу, ты абсолютно нога. Ты прижимаешься ко мне, последний раз ты моя. Твои плечи теплы, как воск горящей свечи. Их покрывают поцелуями губы мои. Я растворяюсь, как лед, в печали твоих глаз. И ты целуешь меня последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний раз. Последний раз всплески белых волос на постели любви, раскинуты волнами несбыточной мечты. В них вся наша печаль, вся наша радость и боль. И в тихом шепоте любви я различаю постой. Ты тихо просишь меня не оставлять тебя одну, но в глубине моих глаз видишь только пустоту. Твои ресницы дрожат, ты тихо молишься о нас. Но я знаю одно, что это все в последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз, последний раз.

0: последний раз.
1: Ты стараешься забыть о том, что будет впереди, и бросаешься вся в огонь последней любви, сгорая, как бумага в моих нежных руках. Ведь это все в последний раз, и ты забыла свой страх. Только я и ты, лишь только мы вдвоем. А потом я уйду, и дождь за окном напомнит тебе, что я уже не вернусь. Но ты не будешь одна, к тебе придет твоя грусть. Грусть расскажет о том, что я когда-нибудь приду, и слезы твои своей рукой оботру. Ты узнаешь о том, где я не был и где был. И я скажу тебе просто, я тебя не забыл. Все исчезнет, растворится, все растает дотла. Улыбнувшись, я увижу, что меня ты ждала. Ну а пока я вижу слезы, слышу шепот твоих фраз. Я ухожу не навсегда, я ухожу в последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз, последний раз. Это все в последний раз.
2: Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутый дом, семья. Все понятно, ну скажи, зачем ты приехала сюда?

Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Сегодня в Красноярске и Новосибирске солнечно и до 26 градусов. В Омске дожди, днем 27 на термометрах. В Ангарске переменная облачность и 24 градуса. В Кемерове такая же картина. В Бийске солнечно и 30 на термометрах днем. В Рубцовске облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен, около 26 градусов. В Москве сегодня

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе. Каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Визовые центры Черногории начали работу. В 8 городах России документы теперь принимают в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. В пунктах приема можно оформить визы всех основных категорий. Консульский сбор составляет 35 евро. В Свердловской области спасатели продолжают устранять последствия наводнения. Под водой остаются несколько населенных пунктов. Точная сумма убытков пока неизвестна, но уже есть окончательный список населенных пунктов, в которых выпала трехмесячная норма осадков. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Нижние Серги и Бисерть. По-прежнему затопленными остаются 300 жилых домов. Джакарта есть и будет одним из ключевых партнеров Минска в Юго-Восточной Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Индонезии, сообщает телеканал «Мир-24». Стороны договорились сотрудничать в сферах инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и торговли. Подписаны меморандумы и контракты на десятки миллионов долларов. Черника садовая оказалась помощником полезной кишечной бактерии. Речь идет о предварительной обработке бактерии антоцинами из этой ягоды. Исследователи обнаружили, что эти соединения стимулируют рост бактерии и усиливают ее активность. Улучшения были связаны с изменением состава микробиоты и подавлением путей, которые влияют на развитие хронического воспаления. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Идеальное общение на Радио Мир. По будням в 10 утра. Время московское.

24 градуса, в Кемерове такая же картина, в Бийске солнечно и 30 на термометрах днем. В Рубцовске облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен, около 26 градусов, в Москве сегодня солнечно и около 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Фельдшеры в России с осени смогут оказывать помощь в психиатрии и наркологии. Речь о первичной доврачебной помощи, сообщают РИА Новости. Работа фельдшера должна осуществляться по согласованию с врачом наркодиспансера или больницы. Новый приказ также впервые подробно устанавливает единые требования к работе отделений и кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В Сочи рассматривают возможность ограничить использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности вплоть до полного запрета. Об этом заявил мэр Андрей Прошунин. Причиной стал рост числа происшествий с участием самокатов. По данным скорой помощи, за прошлый год в городе зарегистрировали 547 обращений, связанных с такими случаями. Казахстан довел долю переработки отходов до 30%. Эту цифру озвучили на крупнейшем в Центральной Азии форуме по управлению отходами и возобновляемой энергией, сообщает телеканал «Мир-24». Встреча делегатов прошла в Астане. В этом году участники форума обсуждают, как уменьшить количество мусора, который вывозят на полигоны. К примеру, Казахстан сделал ставку на переработку твердых бытовых отходов. В Европе растет число жертв аномальной жары. В Испании список погибших в июне перешагнул за 1000 человек, сообщает местная газета. Это самый высокий показатель смертности от жары с июня 2015-го. По данным испанских синоптиков, среднесуточная температура воздуха на материковой части королевства составила 23,2 градуса. В ближайшие дни воздух прогреется до плюс 40. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16.

0: Радио Мир. Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов Радио Мир.
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Армении состоялось открытие международного фестиваля короткометражных фильмов. В Беларуси прошла акция «Поезд памяти». А также новости из Кыргызстана и Казахстана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: В Кыргызстане отдали дань памяти пограничникам Великой Отечественной войны. По последним архивным данным, среди защитников рубежей в первые дни войны были 28 кыргызстанцев. Асель Усенова расскажет подробности.
2: Один из них, Джаманкул Джинчураев, был начальником штаба 16-го пограничного отряда, прошел всю войну, а после возвращения увековечил память о погибших товарищах на страницах книг. Именно так о его судьбе узнал историк Леонид Сумароков. С 2011 года он каждый год приходит к дому пограничника, чтобы возложить цветы к мемориальной доске и приводит своих студентов. Почтить память соотечественника для него долг не только профессиональный, но и личный.
3: Он прошел всю войну, Курскую битву, оборону Москвы, освобождение Украины, выход на советские рубежи в 1944 году. За бои на государственной границе 22 июня 1941 года Джаманкул Джинчураев был награжден медалью за отвагу. Примечательно, что в 1941 году Джаманкул Джинчураев получил две боевые награды.
2: Всего в нескольких кварталах от дома Джинчураева жил и полковник Борис Васильев. Война застала его в Молдове, на советско-румынском участке государственной границы. Почтить его память пришли участники студенческого исторического клуба. Один из них — Улукбек Садыбакасов. Хоть уже и защитил магистерскую диссертацию, но покидать клуб не намерен.
4: Я являюсь автором одной из статей исторических на тему геноцида советского народа нацистскими преступниками и их пособниками. Также мы изучаем проблемы сохранения мы занимаемся сохранением исторической памяти. Как вы сказали, мы изучаем архивные документы, различные статьи и книги.
2: Имена всех пограничников Леонид Сумароков объединил на исторической выставке «Для героев Бреста смерти нет». Она проходит в стенах Кыргызско-Российского славянского университета. Экспозиция уже открыта, но архивный поиск на этом не останавливается.
0: Беларусь.
1: 55 подростков из Беларуси отправились на поезде памяти по городам союзного государства. Чем удивили участников патриотического проекта, узнала Екатерина Дорошевич.
5: Акция традиционно стартовала в Брестской крепости. Цитадель стала первой на пути немецко-фашистских захватчиков. Павел Коноплев стал одним из 55 белорусов, которые попали в проект. Всего же было подано 12 тысяч заявок от десятиклассников СНГ. Отбор был строгий, на прохождение всех этапов конкурса ушло почти 9 месяцев, говорит участник проекта, школьник Павел Коноплев.
6: Я не только участвовал везде, где меня звали, я и сам проявлял большую активность и желание участвовать в различных акциях. Например, акции, где мы помогали ветеранам, где мы помогали детям из детских домов.
5: Опыт волонтерства станет одной из тем международного проекта «Поезд памяти». Участники также поделятся историями о героических предках. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны особое внимание уделят подвигу советского народа. Посетят мемориалы, памятники и монументы победы, говорит участник проекта, школьник Павел Коноплев.
6: Когда началась война, мой прадед Пыжик Иван Логвинович, не задумываясь, ушел на фронт, оставив дома жену и 6 детей. Он был в числе войск, которые освобождали Беларусь. Но в августе 1944 года, уже на границе Литвы и Польши, за 8 месяцев до окончания войны, его поразила вражеская пуля.
5: Историческую часть проекта дополнят культурной. Посетят кафедральные соборы и предприятия, говорит участник проекта, школьник Богдан Трухан.
7: Это невероятно классная возможность познакомиться с такими же ребятами, как и я, не только с Беларуси. Это возможность впитать в себя много новой информации, памяти. И я просто смогу это привести обратно в школу, рассказать ребятам, рассказать своим братьям родным. И в будущем, я думаю, рассказать дальнейшим поколениям, почему мы должны продолжать помнить.
5: «Поезд памяти» – проект международный. Акцент в нем делают на культурную и образовательную программу для школьников из разных стран СНГ. Авторами этой идеи стали главы Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации России. Говорит член постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Александр Лукьянов.
8: Под руководством Совета Республики и Совета Федерации каждый год большую плотную работу проводит оргкомитет. Одни из ключевых, наверное, нововведений, что в год пятилетия ребята будут оставлять 5 лучших впечатлений. У них будет работать почта внутри вагонов. Они, конечно же, будут вести и прямые эфиры, и популяризировать это направление так модных сейчас для молодежной аудитории в мессенджерах, информационных агрегаторах, таких как социальные сети.
5: В этом году проект проводит свой 5-й патриотический маршрут. География участников «Поезда памяти» с каждым годом расширяется.
0: Армения.
1: В Армении на открытии 9-го международного фестиваля короткометражных фильмов представили 95 картин. Почти половина из них – армянских режиссеров. С чем связан интерес авторов к такому формату, выяснила Ирина Макарчан.
9: В шорт-лист 9-го международного фестиваля короткометражных фильмов вошли картины из 22 стран. В конкурсной программе – игровое кино, а в национальной и студенческой – еще и документальное. По словам председателя жюри Сосо Блиадзе, три из представленных картин созданы с помощью искусственного интеллекта.
10: Короткометражное кино меняется по причине использования искусственного интеллекта. Голливуд запрещает к нему обращаться, но некоторых студий это не касается. Я считаю, что мы не можем отказаться от прогресса. И если сейчас можно быстро определить использование искусственного интеллекта, то очень скоро эта грань сотрется.
9: Заместитель Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Даниэль Даниэлян рассказал, что молодых режиссеров государство теперь все всячески поддерживает, предоставляет 35% вложенных в кино средств, а тем, чьи фамилии вошли в шорт-листы престижных фестивалей, выплачивает пособие.
11: У нас список из 150 конкурсов. Если режиссер включен в шорт-лист, и уж тем более, если занял призовое место, то в течение года он будет ежемесячно получать от 300 до 950 тысяч драмов.
9: Кинорежиссер Думитру Гроссе из Молдовы рассказал, что за последние 30 лет его страна пережила в этой индустрии почти те же этапы, что и Армения. После долгого перерыва в стране снова стали снимать национальное кино.
12: После падения Советского Союза и студии, которая была у нас в Молдовафильм, у нас почти 30 лет ничего не снимали. Ну как? Так. Кто-то за свой счет или брал у государства какие-то деньги, или копродюсерство, или что-то такое. Сейчас уже есть и есть киноцентр, есть закон, есть какой-то фонд, и снимаются больше короткометражные, очень много.
9: Фестиваль пройдет не только в Ереване. На следующей неделе лучшие отечественные и зарубежные картины увидят и зрители Гюмри.
0: Кыргызстан.
1: 2 населенных пункта вошли в состав Кыргызстана в рамках завершения демаркации кыргызско-узбекской границы. Подробнее в теме разбирался Алексей Калинин.
13: В селах Чонгара и Таждобо проживают около 2500 человек. Все они этнические кыргызы. После завершения регистрационных процедур жители смогут получить гражданство Кыргызстана. Взамен узбекской стороне передали равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне, говорит пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов.
14: Кроме того, в целях строительства автомобильной дороги от села Сай до села Таян был осуществлен обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров. Благодаря этому, даст Бог, жители Баткенской области в дальнейшем смогут добираться из Айдаркена в Баткен по маршруту через села Сай и Таян, преодолевая около 55 километров вместо нынешних 225 километров объездного пути.
13: Вопрос границ долгое время оставался одним из самых сложных в отношении Кыргызстана и Узбекистана. На согласование отдельных участков ушли годы переговоров. 3 года назад президенты двух стран обменялись ратификационными грамотами об отдельных участках кыргызско-узбекской госграницы. А в марте прошлого года в Ходжанде лидеры Кыргызстана и Узбекистана совместно с главой Таджикистана подписали договор о точке стыка госграниц. На этом перекрестке президенты открыли стеллу. За вклад в укрепление мира и добрососедства лидерам трех стран была присуждена международная премия мира имени Льва Толстого, говорит президент Кыргызстана Кыргызстана Садыр Джапаров.
15: Сегодня Центральная Азия становится пространством доверия, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития.
13: О дружбе в своей речи также упомянул и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
16: Сегодня можно с уверенностью сказать, что границы, некогда разделявшие нас, превратились в мосты дружбы и сотрудничества.
13: Также Кыргызстан предложил Казахстану равномерно обменять 800-метровый участок дороги в районе города Токмок.
17: Казахстан.
18: В творческую мастерскую превратился один из детских садов Алматы. Педагоги и воспитанники создают развивающие игрушки из камыша. Образовательный процесс дополняют цифровыми технологиями. Как природный материал помогает детям получить новые знания, расскажет Тамара Зарипова.
19: Дети сортируют камыш по размеру, подбирают подходящие детали и собирают основу будущего изделия. Это будет салдырмак – национальный музыкальный инструмент. Его делают достаточно быстро. На создание одного экземпляра уходит около 20 минут, рассказывает методист ясли-сада номер 131 Мадина Нурметова.
20: Для салдырмака мы используем камыш, фетр и колокольчики, бубенчики. Казахский музыкальный инструмент, который используется в оркестре. Страх. Потом мы используем на занятиях, даже где-то что-то озвучить, где-то привлечь внимание ребенка, чтобы тишину чуть-чуть создали.
19: Из камыша здесь создано все. Настольные игры, конструкторы и тематические пособия. Некоторые изделия дополнили цифровыми элементами, поясняет методист ясли-сада номер 131 Мадина Нурметова.
20: Где живет животное? Чем она питается? Какой звук она издает? Вот это мы можем показать детям и рассказать при помощи QR-кода.
19: Игрушки из камыша безопасны. Этот материал казахи издавна использовали в быту для изготовления элементов юрты, кереге и циновок, говорит заведующая ясли-садом номер 131 Бутагус Амангельды.
21: Наша цель – привить детям национальные ценности, познакомить их с наследием предков, традициями. Также они учатся бережно относиться к природе, узнают, откуда берется камыш и какую пользу он приносит. Работа с ним помогает детям развивать воображение, творческое мышление и мелкую моторику рук.
19: Педагоги отмечают, когда обучение проходит через игру и практику, дети быстрее включаются в процесс и проявляют больше интерес к занятиям.
18: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». Музыкальное информационное радио. Реклама.
22: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: Сегодня в Красноярске и Новосибирске солнечно и до 26 градусов. В Омске дожди. Днем 27 на термометрах. В Ангарске переменная облачность и 24 градуса. В Кемерове такая же картина. В Бийске солнечно и 30 на термометрах днем. В Рубцовске облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен. Около 26 градусов. В Москве сегодня солнечно и около 25.
1: Радио «Мир» хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В Москве и других городах России начали работать визовые центры Черногории. Желающие могут подать в центрах заявления на основные категории виз. Консульский сбор едино составляет 35 евро. Вместе с тем в Ассоциации туроператоров России напомнили, что пока туристам из нашей страны для поездок до 30 дней в Черногорию виза не требуется. В Кыргызстане сильные ливни потопили несколько населенных пунктов Иссык-Кульской области. Под водой оказались дома и предприятия, сообщает телеканал «Мир-24». Подтопленные местные базы отдыха спасатели эвакуировали более 20 отдыхающих. Последствия стихии ликвидируют сотрудники МЧС, службы гражданской защиты и спецтехника. Водителей, которые направляются в Иссык-Кульскую область, призывают к максимальной осторожности. Традиционные продукты русской кухни могут смело претендовать на звание суперфудов благодаря богатому составу и положительному влиянию на здоровье. Об этом газете «Ру» рассказали врачи-диетологи. По словам специалистов, в первую очередь внимание заслуживает кефир. Другим суперфудом врачи назвали соленую сельдь. Третьим продуктом, который заслуживает звания суперфуда, диетологи назвали квашеную капусту. К 135-летию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева симфонический оркестр Петербурга исполнил фрагменты из 4 сюит. Фестиваль продлится до 8 июля в Эрмитажном театре и в фельдмаршальском зале Зимнего дворца, а завершится он концертом в Большом итальянском просвете Государственного Эрмитажа. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в твиттере, на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глаголы, все неправильно.

не случайно, и наши дороги нас ждут так отчаянно, просто медиков от упавшего света.

утро с танцемагией. Танцемагией.

Сегодня в Красноярске и Новосибирске солнечно и до 26 градусов. В Омске дожди, днем 27 на термометрах. В Ангарске переменная облачность и 24 градуса. В Кемерове такая же картина. В Бийске солнечно и 30 на термометрах днем. В Рубцовске облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен, около 26 градусов. В Москве сегодня солнечно и около 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В городе Кушево Свердловской области восстановили 47 зданий. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Крыши восстанавливают 160 специалистов. Тех, кто решил устранить повреждения, самостоятельно обеспечивают необходимыми стройматериалами. 22 июня на Кушево обрушился смерч. Сильный ветер уничтожил 32 частных дома и повредил 99 зданий. Через три дня в Кушеве затопило жилой сектор. Причиной стал резкий подъем воды в местной реке. В ней образовались заторы из-за поваленных во время урагана гана, деревьев и мусора. Объем иностранных инвестиций в Казахстан превысил 150 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает телеканал «Мир-24». Он выступил на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов. Глава Казахстана подчеркнул, что страна намерена сохранить лидерство в Центральной Азии по объему привлеченных капиталовложений. Отдельно Токаев остановился на строительстве города Алатау. Он проектируется как полностью цифровой центр. В Москве начался фестиваль «Дружба народов» в программе «Мировые семейные старты» от МТРК «Мир». Кроме того, на ВДНХ при помощи ярких красок можно создать настоящий арт-объект. Проходят спортивные состязания по футболу, баскетболу, аэрохоккею, пинг-понгу. Праздник на ВДНХ продлится до воскресенья. Вход на фестиваль свободный. В Москву и Подмосковье в конце недели придет волновой циклон. Он принесет с собой дожди, грозы, усиление ветра, сообщает гидрометцентр. Так, сильный дождь с грозой прогнозируется на юге и юго-востоке Подмосковья в ночь на субботу. На востоке области осадки возможны в субботу и воскресенье днем. При грозе ветер усилится до 15 метров в секунду. Осадки с 4 по 6 июля ожидаются на большей части регионов Центральной России. Местами выпадет град. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале Мир. Три отличительных черты потенциального миллионера.
1: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
0: У него железные нервы, золотые мозги.
2: Назовите число пи.
0: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Это игра «Миллион за 5 минут». Человеческим мозг – трудоголик. Каждая его частичка обязана работать, не переставая. Иначе погибнет из-за ненадобности. Это научный факт. Так что не расслабляйтесь. Игроки, представьтесь.
3: Меня зовут Ольга, я врач из Самары.
4: Меня зовут Николай. Я работал старшим мастером. Сейчас тоже на заслуженном отдыхе.
2: А теперь займите свои игровые места. Вперед! Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 40 вопросов. Первый раунд – 2 минуты, а отвечать будете по очереди. И из какого фильма цитата? Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
4: Пас.
2: 17 мгновений весны. А у какого героя Эдуарда Успенского в зоопарке был смеющий крокодил Валера?
3: Гена.
2: Правильно. Верно ли, что союз не считается членом предложения?
4: Нет.
2: Да. А полное название какой оперы Моцарта включает слова «наказанный развратник»?
3: Пас.
2: Дон Жуан. Верно ли, что на географических картах встречаются реки с названием,
4: да,
2: река? Николай.
4: Да.
2: Правильно. Кто в книге Гоголя был единственной женщиной, продавшей Чичикову мертвые души?
3: Коробочка.
2: Верно. Дункан Маклауд – это герой какого сериала?
4: Пас.
2: Горец. На картине «Девятый вал» Айвазовский изобразил штиль или шторм?
3: Шторм.
2: Правильно. Какое имя обязательно должна была иметь королева бала, ежегодно устраиваемого Воландом?
4: Маргарита.
2: Верно. Какой город расположен на месте падения Москва-реки в Аку?
3: Опас.
2: Коломна. Николай. Кто в телесериале «Чума» исполнил роль Бузильды?
4: Бузильды.
3: Пас.
2: Ольга Бузова. Визитная карточка какого ВИА стала песня «Все, что в жизни есть у меня»?
3: Самоцветы.
2: Правильно. У какого писателя сына звали Кристофер Робин?
4: Пас.
2: Александра Милна. В какой спортивной игре шары на столе складывают в форме пирамиды?
3: Бильярд.
2: Правильно. На одну персону эгоист, полный набор на человека куверт. О чем речь?
4: Стол. Застолье.
2: Нет, сервиз. Верно ли, что наравне с пастой в итальянской кухне есть антипасто?
3: Да.
2: Правильно. Как зовут легендарного героя Троянской войны, странствием которого Вергилий посвятил свою поэму?
4: Одиссей.
2: Эней. Ольга, верно ли, что РПЦ официально разрешил освещение банковских карт?
3: Нет.
2: Верно. Стоп! Первый раунд окончен. Итоги первого раунда. Я задал 18 вопросов. Вы мне вернули 8 правильных ответов. При этом Николай ответил правильно 2 раза, Ольга 6 раз. Это значит, что Ольга начнет игру во втором раунде.
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.

0: Это в каждом звуке. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: В студии «Миллион за пять минут». Образец великого упорства на пути к цели – Ольга Нехорошик. И пример мгновенной реакции на опасность, грозящую людям – Николай Жуков. Продолжают гонку за миллионом. Второй раунд. Какой свитер в Санкт-Петербурге называют «бадлоном»?
2: Пас.
1: Водолазку. Формула-1 после того, как пилот сел в кабину, болид устанавливают руль или дворник?
3: Руль.
1: Правильно. Николай, какое стихотворение Корнея Чуковского рассказывает о дереве, на котором росла обувь?
3: Пас.
1: Чудо-дерево. Ольга, как иначе называют землянику? Мускатную или европейскую или мускусную?
2: Клубника.
1: Правильно. Ольга, согласно фразе героя сказки «Маленький принц», зорко лишь оно.
2: Сердце.
1: Да. Морской залив Фьорд больше в длину или в ширину?
2: Длину.
1: Верно. Что держит на поднятых руках девушка, изображенная на скульптуре «Водный путь» у входа в парк Северного речного вокзала Москвы?
2: Пас.
1: Модель корабля. Николай, какой город представляет обладатель Кубка Гагарина 25-го года хоккейный клуб «Локомотив»?
3: Санкт-Петербург.
1: Ярославль. Ольга, какого реально существующего барона прославил писатель Рудольф Распе?
2: Мюнхгаузена.
1: Верно. Как физики называют пространство, свободное от вещества?
2: Пас.
1: Вакуум. Николай, есть ли у комара зубы?
3: Нет.
1: Есть. Ольга, как звали медведя из книги Александра Милна, которую перевел на русский язык Борис Захадер? Винни-Пух. Николай, какая группа выпустила клип на песню «Девушка русская»?
3: Пас.
1: Фабрика. Ольга, для измерения чего лор-врач использует ольфактометр?
2: Глазное дно.
1: Остроты обоняния. Николай, это российская фигуристка на играх 2022 года в Пекине. Первая в истории в одной программе выполнила два четверных флипа.
3: Пас.
1: Щербакова. Ольга, какое атмосферное явление Михаил Матусовский представил в сиреневом цвете, а Вячеслав Добрынин в синем?
2: Туман.
1: Конечно. Сколько шахматных фигур у каждого игрока в начале партии?
3: Так.
2: 32.
3: 12.
1: Ольга! Отвечайте на
2: 32.
1: Вопрос.
3: 8. 8. А, Ольга.
1: Какой герой Аркадия Гайдара попал в плен к главному буржуину?
3: Мальчишки-бальчиш.
2: Что, я уже...
1: Да, стоп! Второй раунд окончен. Подведем итоги двух раундов. Я задал вам 36 вопросов. Получил от вас 15 правильных ответов. При этом Николай дал 4, Ольга 11. Ольга проходит в финал. Шоу «Миллион за пять минут».
0: «Миллион за пять минут». Продолжение следует.
4: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
5: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
9: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
10: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Unity – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
11: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Unity. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
13: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
14: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
15: Срок акции 4 июля 2026. Подробности по телефону акции, правила выведения, количество призов, срок их, месте и порядке получения. Вводи подожку ООО и «Авто» 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Теперь слушайте внимательно правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопросы, вы отвечаете. 40 правильных ответов, миллион ваш. Третий раунд. Какой художник, глядя на картину Жоржа Брака, произнес фразу «Что за кубики?», давшую название кубизму?
2: Пас.
1: Матисс. Какой город называют экономической и финансовой столицей Швейцарии?
2: Берн.
1: Цюрих. Какая актриса сочинила для одноименного фильма песню «Моя морячка»?
2: Гурченко.
1: Да. Родившихся осенью детенышей этих животных называют листопадничками.
2: Пас.
1: Зайцев. В каком фильме Смехов исполнил балладу Атоса?
2: «Три мушкетера».
1: Правильно. Подводная лодка какого цвета воспета группой «Битлз»?
2: Желтого.
1: Да. На чем первым совершил одиночный кругосветный беспосадочный перелет Стив Фоссет?
2: На воздушном шаре.
1: Правильно. К 90-летию какого поэта-песенника был приурочен гала-концерт «Мы звезды континентов»?
2: Пас.
1: Энтина. Отряд каких морских головоногих моллюсков на латинском языке называется «октоподами»?
2: Многоножки.
1: Осьминоги. Как расшифровывается аббревиатура названия жанра кино ром-ком?
2: Пас.
1: Романтическая комедия. Стоп! Эта игра окончена. Подведем итоги игры. В течение трех раундов я задал 46 вопросов. Вы дали мне 19 правильных ответов. Одного балла не хватило до второй несгораемой суммы. Какая жалость!
0: Миллион за пять минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Россия и Танзания подписали меморандум о сотрудничестве в области туризма. К концу года число взаимных поездок может достигнуть 80 тысяч человек. В четверг в Москве приземлился первый в истории прямой рейс из Дар-эс-Салама. Все билеты на ближайшие перелеты проданы. Время в полете около 10 часов. Пополняться рейсы будут танзанийской авиакомпании 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Глава Беларуси предложил сделать отношения страны Мьянмы примером для Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко провел переговоры со своим коллегой, сообщает телеканал «Мир-24». Он прибыл в столицу Мьянмы сразу после посещения Индонезии. Лукашенко отметил, что нынешняя встреча даст импульс развитию взаимодействия между Беларусью и Мьянмой. Между странами идет работа по запуску совместных сборочных производств белорусской техники. Жители России берут собак в кафе чаще, чем кошек. Это показало исследование Центра изучения питания и благополучия животных. Почти каждый 4-й владелец собак посещает кафе вместе с питомцем. Около трети берут животных в путешествие. Чаще всего с собаками в заведение общественного питания приходят жители Москвы. Те, кто моложе 35 лет, и владельцы собак небольших пород. Жирафы умеют считать и выполнять простейшие математические действия. К такому выводу пришли ученые из университетов Барселоны и Лейпцига, а также Института эволюционной антропологии Макса Планка. В эксперименте участвовали 4 жирафа. Им показывали 2 емкости с разным количеством кусочков моркови. Контейнеры закрывали, а потом на глазах у жирафов добавляли или убирали часть лакомства. Животным предлагали выбрать один из контейнеров. Те всегда выбирали бак с большим количеством угощения. При этом задания, в которых морковь убирали, оказались для животных сложнее. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир». Красавица и вождь.
3: Кира Симонич остановилась рядом и что-то тихо сказала Иосифу Виссарионовичу. Тот чуть наклонился.
0: За что Сталин приказал убить жену маршала Кулика?
3: Всего через 2 дня после исчезновения Симонич ее мужу в торжественной обстановке присвоили высшее воинское звание.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите завтра на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Лето в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 3 июля, 90 лет со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом наша минутная история. Первая в России подобная служба появилась при Петре I. По его указу в 1719 году в Санкт-Петербурге появился орган, следивший за передвижением на лошадях. Долгое время сотрудники госавтоинспекции неофициально отмечали свой профессиональный праздник 3 июля. На государственном уровне эту дату учредили в 2009. Приурочена она к утверждению в 1936 году Советом народных комиссаров положения о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Перед новой службой стояли задачи – борьбы с авариями и хищническим использованием транспорта, разработки технических норм, подготовки водителей и учета автопарка. В наши дни технологии сильно изменили работу инспекции. Сотрудникам помогают комплексы фото-видеофиксации, беспилотники. Искусственный интеллект распознает частично закрытые номерные знаки, выявляет перегруз грузовиков и принимает экзамены на получение водительских прав. «Радио Мир» поздравляет всех сотрудников ГАИ с профессиональным праздником. С вами был Павел Королёв. До скорого!

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: 12+. Долго мучили боли в пояснице и спине.
2: Обезболивающие не помогали. Ложиться в больницу – ни за что.
1: Много слышала о центре Бубновского.
3: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
4: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, аптечная 1, 460043, 542056.
0: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
5: Сан Санычу в Юпитере все понравилось. 515-800.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Покупайте кровлю в Смоленской керамике. Смоленская керамика
8: на века. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
0: «Радио Мир».

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Ожидание полковника Шалыгина». 16+. Погода.
1: Сегодня в Красноярске и Новосибирске солнечно и до 26 градусов. В Омске дожди, днем 27 на термометрах. В Ангарске переменная облачность и 24 градуса. В Кемерове такая же картина. В Бийске солнечно и 30 на термометрах днем. В Рубцовске облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен, около 26 градусов. В Москве сегодня солнечно и около 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Всероссийский автопробег дорогами народных ополченцев посетил Вязьму. Участники почтили память павших на мемориале «Богородицкое поле». Акция посвящена 85-летию формирования народного ополчения и охватывает 20 регионов России и Беларусь. В составе колонны – герои России, ветераны, депутаты и активисты. Напомним, что автопробег стартовал в Москве в День памяти и скорби. Смоленские семьи могут получить скидку на билеты в музеи и филармонию. До 15 августа обладатели пушкинской карты от 14 до 22 лет могут привести родителей со скидкой. В филармонии 50%, в музеях 60%. Сборная Смоленской области выиграла Кубок России по спортивно-прикладному собаководству. Команда заняла первое место с отрывом в 11 баллов. Также смоляне взяли бронзу в общем курсе дрессировки. В личном зачете представители области взяли серебро и пятое место. В Смоленской области активисты Доброхотов и Единой России благоустроили мемориалы ко дню партизан и подпольщиков. В Глинковском округе привели в порядок братские могилы. В Демидовском округе поисковики убрали воинские захоронения и памятные места. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей, плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

0: каждом звуке. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас.
2: Это игра «Миллион за пять минут». Вы знали, что мозг вырабатывает энергию? В норме ее может хватить, чтобы зажечь пару лампочек. Но от этих подростков исходит такая мощь, что, кажется, они могут осветить город. Игроки, представьтесь.
3: Здравствуйте, меня зовут Рая Зотова, мне 14 лет, я из Москвы.
4: Здравствуйте, меня зовут Маркин Дарием, мне 13 лет, и я тоже из Москвы.
2: Займите свои места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам нужно за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд – 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Кто, согласно русской пословице, свинье не товарищ?
3: Пас.
2: Гусь. Какую часть дерева ели называют лапами?
4: Ветки.
2: Правильно. Крупный остров с каким названием есть в Австралии? Утконос или кенгуру?
3: Кенгуру.
2: Да. Гонки на каких деревянных игрушках представляют собой соревнования по хобби-хорсингу?
4: В деревянных лошадях.
2: Правильно. Какое славянское племя стало жертвой мести княгини Ольги?
3: Пас.
2: Древляне. К двугорбым верблюдам относятся дромедар или бактриан?
4: Бактриан.
2: Правильно. Какой цвет расположен в спектре между желтым и голубым?
3: Зеленый.
2: Да. Какой литературный герой сочинял шумелки, вопилки, кричалки, пыхтелки?
4: Пас.
2: Винни-Пух. Органы, генерирующие электрические разряды, есть у рыб или у птиц?
3: У рыб.
2: Правильно. Сколько раз цифра 9 встречается в списке чисел от единицы до 100? 10 или 20?
4: 20.
2: Правильно. Кто в стихотворении Маяковского пришел к отцу с вопросом, что такое хорошо и что такое плохо?
3: Сын.
2: Правильно. В честь какого химического элемента получили название рыбки с отсвечивающими полосами?
4: Пас.
2: Неона. Какой по счету планетой будет Земля, если считать от Солнца?
3: Третья.
2: Верно. С чего, согласно известному выражению, начинается театр?
4: Со сцены.
2: С вешалки. Как в старой русской азбуке называлась буква «Д»?
3: Пас.
2: Добро. В процессе пастеризации продукт нагревают или охлаждают?
4: Охлаждают.
2: Нагревают. Кто для выступления на сцене надевает пачку?
3: Балерина.
2: Верно. Правда ли, что Карл XII погиб в ходе Полтавской битвы?
4: Да.
2: Нет. Какая страна получила название в честь Симона Боливара?
3: Пас.
2: Боливия. Кто в сказке Пушкина нанялся в работники к попу за плату в 3 щелка по лбу?
4: Пас.
2: Балда. Какой музыкальный инструмент исполнитель держит между коленями и упирает в пол шпилем?
3: Контрабас.
2: Виолончель. Стоп. Первый раунд окончен. Даниил, Раиса, я даю 10 тысяч рублей за 5, 15 и 25 правильный ответ. И первые 10 тысяч получит один из вас. Автором 5-го правильного ответа в этой игре стала Раиса.
1: Молодец.
2: Поздравляю.
3: Спасибо.
2: Подведем итоги раунда. Я задал вам 21 вопрос и получил 10 правильных ответов. При этом Даниил ответил правильно 4 раза, а Раиса 6 раз. А значит, именно Раиса начнет играть во втором раунде. Это серьезное преимущество. В этом раунде переход хода будет происходить только после ошибки игрока. Раиса, если вы ни разу не ошибетесь, Даниил просто не вступит в игру. Раунд длится 2 минуты.
0: Миллион за 5 минут. Дети. Продолжение следует.
5: Я рисую на асфальте белым мелом слово «хватит». Хватит лжи и хватит

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Команда победителей. Раиса Зотова и Даниил Маркен продолжают борьбу за миллион. Второй раунд. Какая сказка Пушкина заканчивается сентенцией? Сказка ложь, давней намек.
2: Пас.
1: Сказка о золотом петушке. Даниил, кого в известной дразнилке сравнивают с турецким барабаном?
3: Пас.
1: Жадину. Раиса, сколько сантиметров содержится в одном километре? 100 тысяч или миллион?
2: 100 тысяч.
1: Правильно. Из скольких ярких звезд состоит ковш большой медведицы? Из 6 или 7?
2: Из 6.
1: Из 7. Даниил, как принято называть третью степень числа?
3: Куб.
1: Правильно. Даниил, о ком поется в песне «Из-за острова на стрежень»? О Пугачеве и графине или Разине и княжне?
3: Разине и княжне.
1: Точно. Злой колдунье Бастинди была предсказана гибель от огня или от воды?
3: От воды.
1: Верно. Как звали главную героиню фильма сказки, которую похитил водяной царь Водокрут 13?
3: Пас.
1: Марья. Раиса, годы жизни Аристотеля 384. 322 годы до нашей эры. Сколько лет он прожил?
2: Пас.
1: 62 года. Даниил, рождественские святки длятся дольше недели или нет?
3: Дольше.
1: Правильно. Кто из героев мультсериала «Фиксики» девочка? Симка или Нолик?
3: Симка.
1: Правильно. На какой площади в Москве разворачивается действие картины Сурикова «Утро стрелецкой казни»?
3: Красная.
1: Правильно. Как в географии называется единица измерения широты, равная 60 минутам?
3: Градус.
1: Точно. В каком регионе России протянулась самоцветная полоса?
3: В Уральском.
1: Правильно. Плоды какой вишни несъедобны? Сахалинской или птичьей?
3: Птичьей.
1: Сахалинская. Раиса, к какому отряду насекомых относятся бабочки? Жесткокрылые или чешуекрылые?
2: Чешуекрылые.
1: Правильно. Раиса, в кубике Рубика представлены все цвета радуги или нет?
2: Нет.
1: Правильно. Правда ли, что Питерскую улицу Зодчего Росси спроектировал Зодчий Росси?
2: Да.
1: Точно. Сколько градусов на шкале кругового транспортира?
2: 180.
1: 360. Стоп. Второй раунд окончен. Ну что же, вы играете очень стабильно. В этом раунде вы тоже заработали несгораемую сумму. Автором 15-го правильного ответа в этой игре стал Даниил.
3: Ура.
1: Поздравляю, Даниил. Теперь общие итоги двух раундов. Я задал вам 40 вопросов. Вы дали мне 22 правильных ответа. Но это ваше командное достижение. Давайте посмотрим на личные результаты. Из 22 правильных ответов Раиса дала 10, а Даниил 12. Даниил выходит в финал нашей игры.
3: Мне повезло.
1: Раиса, для вас игра окончена. Спасибо вам. До свидания.
0: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение следует. Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
4: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Я. Все, устал.
5: Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
7: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса. Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм. Забота о здоровье ваших животных.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
10: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
11: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
12: Печь Инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь Инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
15: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта. Характер энергически выдержан. Центр Юстасу.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: каждом звуке. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Даниил, слушайте внимательно правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопросы, вы отвечаете. Постарайтесь поднять число правильных ответов до 35. И ваша мечта исполнится. Третий раунд. Какая физическая величина измеряется по шкалам Кельвина, Фаренгейта и Цельсия?
2: Градусы. О, это температура, боже мой.
1: Да. Что получится, если пройденный путь разделить на время?
2: Пас.
1: Скорость. В каком фильме прозвучала песня со словами «Мы маленькие дети, нам хочется гулять»?
2: Пас.
1: Приключения электроника. Какая страна считается родиной конфетного дерева?
2: Пас.
1: Китай. Один из московских театров носит название «Сатира» или «Юмора»?
2: Сатира.
1: Конечно. В честь каких гор получил название «Цветник» в виде горки?
2: Альпы.
1: А что?
2: Альпы.
1: Правильно. Героями этих коротких, смешных историй стали и Чапаев с Петькой, и Гена с Чебурашкой, и Вовочка.
2: Пас.
1: Анекдоты. Он, герой романа Уэллса, сам изобрел препарат, делающий человека невидимкой, или похитил его?
2: Сам.
1: Правильно. Какая обувь зачастую делается без различий для левой и правой ноги? Валенки или кеды?
2: Валенки.
1: Правильно. Как называется жительница Костромы? Костромичка или Костромянка?
2: Костромичка.
1: Правильно. В какое море впадает река Волга?
2: Каспийская.
1: Да. Стоп. Эта игра окончена. Даниил, вы стали автором 25-го правильного ответа в этой игре. И значит, получаете еще 10 тысяч. Итак, в течение трех раундов я задал 51 вопрос. Вы дали мне 29 правильных ответов. Это очень хороший результат, но до миллиона не дотягивает. Спасибо вам за прекрасную игру. До свидания.
2: До свидания.
0: «Миллион за пять минут». Дети, смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Тунисе российские школьники заняли первое место на Олимпиаде по кибербезопасности. Сборная стала абсолютным чемпионом, сообщает Центральный университет. В финале выступило более 70 школьников из 19 стран. Они представляли Бразилию, Китай, Гонконг, Италию, Сингапур, Швецию, Тунис и США. Участникам предстояло пройти два тура с комплексными заданиями по веб-безопасности, поиску уязвимостей в игровом коде и другим направлениям. Во время соревнований использовать сторонние нейросети и мессенджеры было запрещено. В Венесуэле охранник выжил после 8 дней под обломками разрушенного торгового центра. Спасатели извлекли 43-летнего мужчину из-под завалов. Сторожевая будка, упав, образовала защитную полость. Благодаря этому мужчине удалось выжить. Операция по его освобождению заняла несколько часов. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Международный поезд памяти доехал до белорусского Жлобина. Участникам акции показали исторические и культурные достопримечательности города, сообщает телеканал «Мир-24». Жлобин во время Великой Отечественной войны 3 года был в оккупации. 3 июля, в День независимости Беларуси, поезд памяти прибудет в Минск. В этом году маршрут проходил через 13 городов России и Беларуси. Пассажирами стали школьники из 18 стран. Мэр мексиканского городка обручился с самкой каймана. Местные жители называют ее маленькой принцессой. Обручение состоялось в рамках традиционного ритуала. В ходе обряда самка каймана вступает в символический союз с мэром, чтобы принести дар богам, обеспечить дожди, урожай, мир и спокойствие. Перед церемонией невесте завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников не пострадал. Затем молодожены станцевали и поцеловались. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале «Мир». Враги готовятся уничтожить белорусский город.
2: Если через 6 дней у нас карты минирования не будет, погибнет очень много людей.
0: Но команда непростых советских диверсантов...
2: Права на ошибку ни у тебя, ни у меня нет.
3: Задание будет выполнено.
0: Устроит им настоящий цирк.
4: Это мне не нравится.
5: Отряд, бой!
0: Операция «Горгона». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

вместе в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 3 июля, 90 лет со дня.

0: учредили в 2009-м. Приурочена она к утверждению в 1936 году Советом народных комиссаров положения о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Перед новой службой стояли задачи борьбы с авариями и хищническим использованием транспорта, разработки технических норм, подготовки водителей и учета автопарка. В наши дни технологии сильно изменили работу инспекции. Сотрудникам помогают комплексы фото-видеофиксации, беспилотники. Искусственный интеллект распознает частично закрытые номерные знаки, выявляет перегруз грузовиков и принимает экзамены на получение водительских прав. «Радио Мир» поздравляет всех сотрудников ГАИ с профессиональным праздником. С вами был Павел Королев. До скорого.
1: Минутная история.

0: хорошо звучит. Реклама.
1: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
4: «Бетон Инвест». Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая, 1.
5: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: этого года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 17 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 16. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 17-19 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Свердловской области устраняют последствия паводка из-за сильных ливней. Потопленными там остаются почти 270 частных домов, а также более 2500 подворий. Пострадали Первоуральск и три ближайших к городу поселка. Возникли проблемы с водоснабжением. Местные власти организовали подвоз питьевой воды для пенсионеров, многодетных семей и маломобильных граждан.

Адресную помощь жителям оказывают и волонтеры. Дорожные службы восстанавливают размытые участки дорог. В Алматинской области Казахстана спасатели усилили контроль за обстановкой на водоемах. Из-за паводка в Карасайском районе пришлось эвакуировать жителей нескольких частных домов, сообщает телеканал «Мир-24». 11 человек, в том числе ребенок, ожидают окончания работ по возвращению водного потока из карьера в русло реки Аксай. В другом районе укрепляют берега, расчищают поврежденные участки дорог, а также восстанавливают транспортное сообщение. В России 90 лет назад было создано специальное подразделение, теперь оно носит имя Госавтоинспекция. По случаю юбилея проводится конкурс инспекторов ДПС. Его основные этапы – параллельная парковка, скоростное маневрирование, оказание первой помощи пострадавшим и регулировка движения. К середине 30-х годов прошлого века в СССР насчитывалось 386 тысяч автомобилей. ГАИ вошла в структуру Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД. На юге Португалии уникальный заповедник дикой природы принял свою первую обитательницу. Это 40-летняя слониха Джулия. Она приехала из цирка. 2 года в стране действует полный запрет на использование зверей в развлекательных целях. Прибытие слонихи – это окончательное исполнение закона на практике. Заповедник построили в засушливом регионе Алентежу. Там созданы идеальные условия для реабилитации крупных млекопитающих после долгих лет в неволе. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Никакого одиночества сегодня, ну, кроме запланированного. И, кстати, о планах. В этом часе не пропустите рубрику «Киноцитаты». Расскажем кое-что интересное о съемках фильма «Гардемарины вперед». Паша Королев зайдет в студию с минутной историей, а я расскажу вам о погоде и поставлю много отличной музыки. Меня зовут Инна Фатеева, вы продолжаете слушать «Радио Мир». Доброе утро и прекрасной пятницы вам! We'll be right back.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Враги готовятся уничтожить белорусский город.
1: Если через 6 дней у нас карты минирования не будет, погибнет очень много людей.
0: Но команда непростых советских диверсантов...
1: Права на ошибку ни у тебя, ни у меня нет.
2: Задание будет выполнено.
0: Устроит им настоящий цирк.
3: Это мне не нравится.
4: Отряд, бой!
0: Операция «Горгона». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Вместе. Каждый день.
5: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Смоленск станет площадкой крупного книжного фестиваля. В последние выходные месяца на центральных улицах города состоится книжный фестиваль «Гараушна». Он пройдет в рамках проекта «Читающая Россия». В этом году в ярмарке участвует более 40 издательств. Гостей фестиваля ждет насыщенная программа. Это лекции, мастер-классы, музыка и блюда от местных рестораторов. Горожане смогут послушать лекции писателей, а также поучаствовать в паблик-токах с редакторами и продюсерами книжной индустрии. Молодые бизнесмены Самарской области смогут представить свою продукцию. 15 июля региональный центр «Мой бизнес» и проект, созданный молодыми, проводит маркет молодых предпринимателей и локальных брендов региона. Они могут представить на рынке украшения и аксессуары, а также предметы декора, изделия ручной работы, одежду и мерч, сувениры и подарки. Заявки на участие в маркете принимаются до 8 июля. Отбор пройдет на конкурсной основе. Казань примет международный форум кооперации с участием звезд мирового кино. С 8 по 10 июля город станет площадкой крупного международного события. Оно соберет участников из 30 стран на территории Казань-Экспо. Форум приурочен к 195-летию потребительской кооперации в России и 110-летию ТАТ-Потребсоюза. Ожидается более 4000 делегатов из 74 регионов России и зарубежных государств. Одной из ярких сенсаций форума станет встреча с легендами мирового кино Арнеллой Мути и Луселией Сантус. В Рязани состоится международный фестиваль звонарей. Он получил название «Рязанские перезвоны». 8 июля на мероприятие приедут профессионалы из 14 регионов. Свои таланты также продемонстрируют гости из Беларуси и Израиля. Посетители мероприятия смогут услышать авторские классические колокольные звоны на соборной колокольне и передвижной звоннице. Пока это все. Роман Глухов, «Радио Мир».

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 3 июля, 90 лет со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом наша минутная история. Первая в России подобная служба появилась при Петре I. По его указу в 1719 году в Санкт-Петербурге появился орган, следивший за передвижением на лошадях. Долгое время сотрудники госавтоинспекции неофициально отмечали свой профессиональный праздник 3 июля. На государственном уровне эту дату учредили в 2009-м. Приурочена она к утверждению в 1936 году Советом народных комиссаров положения о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Перед новой службой стояли задачи – борьбы с авариями и хищническим использованием транспорта, разработки технических норм, подготовки водителей и учета автопарка. В наши дни технологии сильно изменили работу инспекции. Сотрудникам помогают комплексы фото-видеофиксации, беспилотники. Искусственный интеллект распознает частично закрытые номерные знаки, выявляет перегруз грузовиков и принимает экзамены на получение водительских прав. «Радио Мир» поздравляет всех сотрудников ГАИ с профессиональным праздником. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Через 15 минут. Идеальное общение на Радио Мир.
1: Реклама.
2: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: 12+.
6: Мы точно все взяли?
7: Ваканга! Еще и место осталось. Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
8: Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
11: Вы как относитесь к бракосочетанию?
12: Положительно.
13: Нет, я об этом думать еще рано.
11: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, впрочем, да? Женщина, друг, человек.
13: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
14: И бесплатная путевка.
13: Сибирь.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Операция Горгона».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня в Красноярске и Новосибирске солнечно и до 26 градусов. В Омске дожди. Днем 27 на термометрах. В Ангарске переменная облачность и 24 градуса. В Кемерове такая же картина. В Бийске солнечно и 30 на термометрах днем. В Рубцовске облачно с прояснениями. Небольшой дождь возможен. Около 26 градусов. В Москве сегодня солнечно и около 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Туве спасатели прошли 30 километров вниз по течению Енисея в поисках двух пропавших девочек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МВД. Дети пропали в среду вечером. На следующее утро полицейские нашли их мобильные телефоны на берегу. В поисках принимают участие более 100 человек, в том числе руководство регионального МВД, народные дружины и волонтеры. Привлечена водолазная группа и пилоты квадрокоптеров. Возбуждено уголовное дело. Лесные пожары охватили юг Франции. После нескольких недель рекордной жары и засушливой погоды сожжены тысячи гектаров земли, сообщает телеканал Мир-24. Самый крупный пожар охватил регионы Од и Эро. Около 800 пожарных тушат огонь на площади более 900 гектаров. Крупные очаги возгорания отмечаются также около Марселя. Метеорологи предупреждают, что на следующей неделе может наступить еще один период экстремальной жары. Беларусь отмечает День независимости. В Минске участниками торжественного собрания стали деятели науки, культуры, образования, а также медики, передовики.

0: техники, производства и талантливая молодежь. Гости посмотрели концерт, на сцену вышли солисты и творческие коллективы из всех регионов страны. Дворец Республики — один из символов обретения независимости. Строить его начали при СССР, но из-за его распада возведение заморозили. Закончили дворец только в 2001 году. В Москве начали работать роботы-роверы. Их запустили на службу в столичной поликлинике. Теперь роботы будут помогать перевозить расходные материалы, медикаменты и документы. Пилотный проект начался в марте. За это время он помог сэкономить медикам около 3000 часов рабочего времени. Роверы работают в 3 поликлиниках. Их штат планируется расширить. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Час для вас.
2: Час для вас стартовал на «Радио Мир». Всем привет, Александр Лазарев, Сергей
3: дуэт.
2: Жирихин.
3: Александр Лазарев, Сергей Жирихин, дуэт согласованные.
2: А ты говорил, что я наушники в этот момент надевал, я тебя не слышал.
3: Приветствуем всех, дорогие друзья. Ну что, во-первых, всех хочется поздравить с пятницей, что само по себе, безусловно, праздник.
2: А во-вторых, не всех, но сотрудников ГИБДД хотелось бы поздравить с их профессиональным праздником и с пятницей.
3: Присоединяемся к поздравлениям и сегодня хотим поговорить с вами, друзья. А когда вы встречали, как это сформулировано?
2: Доброго сотрудника ГИБДД.
3: Доброго сотрудника ГИБДД. Наверняка много и часто.
2: Наверняка много и часто. И наверняка даже при встрече с такими сотрудниками иногда удавалось избегать штрафа. Казалось бы, возможно, заслуженного, потому что ситуации бывают всякие. Ведь сотрудники ГИБДД должны не наказать, а что сделать? Правильно, предотвратить.
3: Прекрасно, прекрасный тост. 8-800-444-8484, телефон прямого эфира. Есть также группа «Радио Мир ВК» и сайт. И сайт, конечно, да,
2: radiomir.fm. Да. Тема программы «Я встретил доброго сотрудника ГИБДД» или «Как мы решили вопрос по-другому». Вот
3: сотрудники,
2: такие грани нашего разговора
3: сотрудники
2: сегодня.
3: Сотрудники ГИБДД
2: без очереди, однозначно. Конечно,
3: да.

0: Тема программы «Час для вас» сегодня. Я встретил понимающего сотрудника ГИБДД.
1: Я встретил вас. Николай из Красноярска. Вот кого мы встретили. Николай.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Только вот беру маленько убавлю, а то и там, и тут нашу маму.
1: Да, приемничек выключаем. Правильно. Рассказывайте, Николай. Ну, мы вне эфира с вами пообщались немножко. Говорят, тренировку любите?
2: Нет, уже давно с этим завязал. Как бы, когда помоложе был, лет 10 назад. Uh-huh. 25 мне было, 26 как бы баловался. Ну и то не беспределил, как, никаких пятаков не клеил. 35-ка была такая, действительно, чтобы от солнца помогало, и мне хорошо видно было. Некомфортно мне, когда сильная тренировка.
0: Так, и судя по всему, именно с ней и связана история, с тренировкой.
2: Да, история связана с ней. Одна история в Красноярске была, что я сказал, что меня даже вечером через нее видно, не говоря уже о том, что мне видно все изнутри. А один раз собрались на Алтай, поехали с друзьями. Мне рассказывали знакомые, что на Алтае более грозно к этому всему относится. И как-то едем, там жара была, окна открыты, настежь, нас останавливают. Документы все проверил на Алтае сотрудник. Ну, говорит, надеюсь, не тонированный хоть. Я говорю, да нет. Он возьми, да скажи, что ну пойдем, стекла поднимем. И я по пути начал уже откатавливать его. И говорю, ну, маленечко есть, чуть-чуть там какая-то слабенькая. Он, ну, поднимай. В итоге он смотрит, ничего замерять не стал. Я говорю, у нас как-то попроще с этим красноярским. Он, да не может быть. У нас считается, что у вас в Красноярске там, наоборот, строже. Я говорю, ну, как бы мне навстречу шли, говорю. И сотрудники попадались, видят, что не грубая такая, адекватная. И отпускали. Он узнал, что я в охране работаю, попросил у меня удостоверение, посмотрел, поворчал такой, что сам должен за правопорядком следить, отдал и отпустил.
0: Не, во-первых, замечание справедливое, но тоже молодость. Сейчас-то мы слышим того самого Николая сознательного, который ни за что с тонировкой не поедет. Николай, единственный вопрос вам на засыпку. А вы же зачем окна-то так поднимали? Ну, сказали бы, что они не работают, например.
1: А может, мясорубки?
2: А тогда еще таких подготовленных отговорок.
0: Да? Ага.
2: Но мы не пропагандируем ни в коем случае. Не это,
0: не. А у нас изначально программа вообще ни к чему не призывает. Это лишь истории в развлекательных целях. Поэтому можем смело об этом говорить.
2: Не нарушаем, соблюдаем правила. Я вот включил сейчас кондиционер, еду по Красноярску. Хоть у нас и плюс 32, справляется и довольно комфортно езжу.
0: Я вообще считаю, Николай, суть вашей истории такова. Мораль, я бы даже сказал. Ездите на Алтай без тонировки, там такая красота. Вам эта тонировка только будет мешать любоваться природой.
2: Да,
0: правда
2: же? Посмотреть. Да вообще у нас родина красивая, везде есть на что посмотреть.
0: Согласен. 100%. Нигде не ездите с тонировкой.
1: Спасибо огромное, Николай, звоните нам еще. И хорошего дня.
2: Хорошего дня.
1: Всего доброго.
0: 8-800-444-8484 это наш телефон. Сегодня в день ГИБДД, тема программы «Час для вас», я встретил понимающего ГИБДДшника или сотрудника ГИБДД. Будем уважительно сегодня, как и всегда, относиться к ним. Или под тему нашей программы мы решили это по-другому. Звоните.

0: телефон студии 8 800 444 84 84. Час для вас продолжается.
1: Реклама.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
7: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
8: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Плитка для крыльца в смоленской керамике. Смоленская керамика.
11: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: ходить на лекарства будешь.
1: Вежливость – лучшее оружие вора.
2: Девушка, девушка!

0: час для вас.
1: Поздравляем сегодня сотрудников ГИБДД с их профессиональным праздником. И тема у нас близка к дорожным ситуациям. Да, точнее, непосредственно к ним и относится. Как я встретил понимающего сотрудника ГИБДД или как мы решили вопрос по-другому. Программа вообще ни к чему не призывает.
2: Александр из Самары нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Александр, интересно послушать вашу историю, потому что весь мой водительский опыт связан непосредственно с городом Самара. Наверное, и у вас об этом городе будет история.
3: Да, ну, эта история такая, она, по сути, в начале моей, так сказать, водительской карьеры, почти что там, 20 лет назад, в 2009 году, я тогда была еще шестерка, первая машина, и, по-моему, это вообще был первый штраф мой, ну, вот, в моей истории. Я ехал по улице, ее, ну, как перекопали, то есть, ну, там, меняли трубы, какие-то коммуникации,
1: так.
3: Полностью перекопали, и был вариант либо там совсем далеко объезжать, либо, ну, как бы я поехал по неопытности за всеми другими машинами, то есть, ну, как бы там, ну,
1: Александр, а ехал. Как надо-то было? Я... Был же предусмотрен какой-то объездной маршрут, он в теории-то хотя
3: ну,
1: бы был?
3: То есть, по улице надо было ехать далеко, то есть, это надо было развернуться
2: ага.
3: и где-то там...
2: Далеко это где, в Тольятти ехать. Надо было а ехать? Мы... Насколько далеко-то?
3: Да нет... Районный, ну, я имею в виду там просто как бы в городе, то есть это там улица Мяги, как бы там соседние улицы есть, но все равно неудобно. Вот, и я, как,
1: Александр, ну, а на Мяги вообще поехал, бывало и... такое, что там что-то не перекопано? Просто я вспоминаю эту
2: Пойду
1: улицу.
2: Пойду чай налью себе пока.
1: Сергей, отпускаем, пока мы про Самару здесь поболтаем.
2: Изучение самарской топографии, да. Пойду чайку плесну себе.
1: Так вот, есть перекопанная дорога.
3: Я, получается, поехал в объезд по тротуару. И там как бы стояли после этого гаишники. Тоже, опять же, почему-то не заметил, хотя их можно было. Вот, и, естественно, всех тормознули гуськом. Вот, и как бы начали выяснять. Ну, видимо, не знаю, он увидел там мою молодость, мои круглые глаза. Там,
1: наивность в глазах. Вот,
3: и он как бы, то есть там, по-моему, на тот момент был штраф 2000 рублей, ну, за проезд по пешеходному переходу, ну, по тротуару. Ага. А он как бы сделал, он выписал мне штраф за, по-моему, проезд на красный или какой-то другой, то есть меньше, то есть там, ну, 1000 рублей как бы штраф был. Два раза.
1: Мне кажется, реальнее там, что-то 2000, за непристегнутый ремень, Александр, потому что
2: да,
1: за проезд на красный,
2: вряд ли на красный,
1: там вообще
2: да.
1: со второго раза
3: ну,
1: прав
3: ну,
1: лишают.
3: Ну, какой-то, или поезд, да, может быть, не ну, то есть какой-то меньше штраф, то есть...
2: Или что, поезд не пропустил.
1: Так.
3: Вот такая вот тема.
2: Кстати, лишать за красный стали не сразу. Это сравнительно недавно. Сравнительно недавно. Еще когда я начинал, было полегче.
1: Так
2: с
1: вот
2: ним,
1: почему
2: да.
1: у меня до сих пор есть права. Понятно.
2: А, все понятно. Спасибо большое, Александр, за звонок.
3: Да, я, может, предам жене своей. Вот, жду ее очень домой. Хорошего рабочего дня. У меня последний день перед отпуском. Вот, надеюсь, ее не сильно загрузит. Вот, и она в настроении вернется домой.
1: Александр,
2: это важно, чтобы жена вернулась в настроении.
1: Но
2: да.
1: поскольку вам еще наверняка ездить за рулем в Самаре, я предлагаю вам дополнить свои приветы поздравлениями. Понимаете же, на что я намекаю?
3: Да, конечно. Поздравляю, да, с профессиональным праздником. В общем-то, тоже важная работа, нужная. Тоже хорошо, чтобы меньше было... работы.
1: Таких водителей, как я, да, Александр? С наивными глазами, которые ездят по тротуару.
3: Ну, да.
1: Спасибо вам, Александр. Хорошего дня. До свидания.
2: Мне понравилось вот это вот. Могла бы быть строчкой песни. Водитель с наивными глазами. И как-то дальше.
1: Ну, мне кажется, такая песня, возможно, даже существует. Просто мы о ней не знаем.
2: 8-800-444-8-4-8-4. Водители с наивными и с глазами с хитрецой. Мы всем рады.
4: Если хочешь танцевать,

0: Да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Здравствуйте.
1: Так, ну рассказывайте, как вы там на своих праворуких автомобилях ездите?
0: Однажды меня остановил ДПС. Ну, явно я что-то, судя по всему, нарушила.

0: доброго.
1: До свидания. 8-800-444-8484. Поздравляем сегодня инспекторов ГИБДД и вспоминаем истории, связанные с добрыми сотрудниками ГИБДД.

0: Сегодня профессиональный праздник у сотрудников ГИБДД. И все наши истории сегодня в программе «Час» для вас связаны именно с ними, с понимающими, с любящими, с сохраняющими закон и честь нашими инспекторами ДПС. Вспомнил старую добрую песню.
1: Ольга из Выборга дозвонилась нам. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Во-первых, водитель, со скольки летним стажем вы?
2: Ой, уже 30 лет.
1: 30 лет. Прекрасно. Историй наверняка накопилось много, но рассказать нужно только одну.
2: Да, история была такая. У нас тут из Выборга, когда едешь на озеро купаться, пляж, то по ходу действия. А когда выезжаешь, то нужно пересечь сплошную, либо ехать минут 40 по трассе Скандинавия, чтобы вернуться в город.
1: Mm-hmm.
2: И я выезжаю с пляжа, и стоят гаишники. Они знают об этом, что, ну, все перетекают, все нарушают, чтобы вернуться в город. Вот, а я делаю, ну, сделала вид, я не знаю, как вернуться. Подошла к ним и спрашиваю, а как мне вернуться-то в город, чтобы быстренько? Они говорят, ну, вам нужно развернуться, тут вообще трасса напряженная. В общем, это все сложно. Вот, и я стою, жду, когда поток машин закончится, и он мне тут видит, наверное, что поток меньше, и стал мне рукой махать, типа, давай, давай, езжай. Ну, я беру и через сплошную линию уезжаю в Выборг. И они на меня с ошалевшими глазами посмотрели, помахали мне ручкой, я думаю, ну, все, штраф, наверное, придет. Но нет, они поняли, что лучше эту женщину отпустить. В общем, оказались добрые сотрудники ГИБДД, поняли, что мне не хочется возвращаться очень долго, и отпустили меня с Богом.

0: Хорошо, что вы не... Хорошо, что вы не запомнили и не озвучили их имена. А вот в целом поздравить сотрудников ГИБДД Выборга, я думаю, самое время.
1: Да, поздравляю наших многоуважаемых сотрудников. Желаю им здоровья, счастья и долгих лет.
0: Ольга,
1: и будьте оставаться такими же добрыми, отзывчивыми людьми.
0: Такой вопросик еще. В этом году планируете купаться?
1: Конечно.
0: Номер водительского удостоверения можно, пожалуйста, скидывайте?
1: Нет, нет.
2: Скиньте в чате, пожалуйста.
0: Не получилось. Ольга, спасибо вам огромное за историю. Хорошего дня, до свидания.
1: До свидания.
0: 8-800-444-8-4-8-4. Поздравляем сотрудников ГИБДД с их профессиональным праздником.

0: час для вас продолжается на Радио Мир. Александр Лазарев, Сергей Жирихин. И к нам присоединяется Анна для того, чтобы рассказать свою историю о встрече с понимающим, добрейшей души человеком, сотрудником ГИБДД. Анна, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Итак, Анна, собрались вы как-то раз поехать на озеро?
1: Именно.
2: Рассказывайте дальше.
1: Буквально вот только выехала из города, останавливает меня очень интересный сотрудник ДПС и спрашивает: девушка, а вы в курсе, что у вас колеса вперед крутятся? Я говорю: удивительно. Я говорю: наверное, потому что я еду вперед. Он говорит: а куда вы едете? На озеро. Так озеро в другой стороне. Я говорю: так я на другое озеро еду. Заглядывает в машину. А если едете на озеро, почему у вас алкоголя в машине нет? Я говорю: так я не пьющая. Он говорит: а можно багажник посмотреть? Я говорю: ну посмотрите. Открываем ему багажник. Ой, и правда не пьющая. Ну приезжайте. Вот такая встреча забавная была. На всю жизнь запомнила.
0: Простите, эту фразу очень не любят сотрудники ГИБДД, но, тем не менее, она существует. Причина остановки была правонарушение или ликбез, как правильно ездить на озеро?
2: Или вообще занятие по физике?
1: Второй вариант.
2: Спасибо огромное. Мне кажется, Ань, давайте будем откровенны. Ну, мужчина с вами просто флиртовал. А вы его пресекли. Ну, явно же.
1: Ну, не знаю.
2: Кажется, я только что открыла Анне глаза. Спасибо большое за звонок. И инспекторов поздравим?
1: Да, конечно, поздравляю всех с профессиональным праздником. Желаю легкой работы, меньше нарушителей и хороших погодных условий.
2: И чтобы колеса всегда крутились вперед.
1: Да.
2: Спасибо большое за звонок. Звоните нам еще.
0: Спасибо,
2: видимо, обратного спасибо мы не дождемся. 8-800-4-4-4-8-4-8-4. Друзья, куда бы ни крутились ваши колеса, нам точно по пути. И сегодня, в день инспектора ГИБДД, мы, конечно же, как поздравляем всех инспекторов, так и пытаемся выяснить, а как вы решили вопрос по-другому, в самом хорошем смысле. Никого ни к чему не призываем, просто собираем истории.

0: Заглянем быстро в группу ВКонтакте, там есть ваши сообщения. От Ольги вот есть такое. Ехала на работу и забыла страховку. Остановил инспектор ГИБДД. Говорю, забыла. Отпустил домой за страховкой. Привезла. Не ту машину. Посмотрел и отпустил дальше на работу. Мне кажется, это просто цитата из объяснительной, почему опоздал на работу.
1: Просто, девушка, а вы на какой автомобиль привезли страховку?
2: На свой.
1: Нет, девушка, это не этот автомобиль. Мария из Боровичей у нас на связи. Маша, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Так, ну что, рассказывайте. Вы тоже как-то ехали?
3: Да, ехала я на работу, был дождливый день, значит. Еду, очень тороплюсь, опаздываю и на сплошную обгоняю машины. Тут добрые ГАИ, инспектор ГИБДД стоят, меня, соответственно, тормозят. Говорят, девушка, как так? Нарушаете? Обгоняете на сплошную? Я говорю, ну так получилось. А каким-то образом у меня в машину забралась мышка. Значит, дворники работают, и дворник скидывает эту мышку на инспектора ГАИ. Я не знаю, что сказать. Говорю, извините, она ручная. Они все засмеялись.
1: Подождите, посмеялись. А мышь, я извиняюсь, а мышь, то есть субъект, атаковавший при исполнении сотрудника МВД, она была снаружи?
3: Да,
1: да. Снаружи автомобиля?
3: Да, наружу автомобиля она как-то вылезла на дворник. И дворник ее смахнул просто, потому что дождь шел, дворники работали.
1: Так а вы же, получается, может быть, вы вообще ее сбили и везли на капоте?
0: Сбили мышь?
3: Ну, не знаю, я не почувствовала, что сбили ее сбила кого-то. Она, скорее всего, забралась.
0: Но вы так рассказываете, как будто бы вы были в курсе, что эта мышь у вас где-то в машине. Что у меня...
3: Нет, я не была в курсе.
0: А, то есть вы сами впервые ее увидели ровно в тот момент, когда она набросилась на сотрудника ГИБДД?
1: Так как раз наоборот надо было кричать, что вы эту мышь впервые видите.
0: Конечно, а иначе это группа лиц по предварительному сговору.
1: Конечно, вы что, Маша?
3: Но я решила тоже пошутить.
1: Маша!
3: Извините, она ручная.
1: А секундочку, вы нам не из службы безопасности какого-нибудь банка звоните сейчас?
3: Нет.
1: Нет? Хорошо, хорошо.
0: Так в итоге-то мышь была отпущена, как и вы, я так понимаю.
3: Ну да, мышка убежала, меня отпустили, не выписали штраф.
1: Мышь, если честно, была посмеялись в шоке вообще.
3: Да, мышка меня, получается, спасла от штрафа.
0: Получается так, но приветы точно не им, а сотрудникам доблестным будут?
3: Ну, да, хочу поздравить наших сотрудников города Боровичи с их праздником, пожелать им здоровья, счастья, хороших водителей на дороге. Ну и чтобы они тоже были добрыми, нас отпускали.
0: Принято. Спасибо вам огромное за звонок, за историю. Вам хорошего дня.
3: И вам спасибо. Хорошего дня.
0: Всего доброго. 8-800-444-8484. Сегодня мы поздравляем с профессиональным праздником сотрудников ГИБДД и вспоминаем приятные истории о них.
4: Час для вас. Реклама. Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
5: Сан Саныч знает, зачем Юпитер в Смоленске. 515-800.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
8: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны, а также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
10: Печь инфа.
2: Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
12: «Радио Мир». Хорошо.

0: Час для вас. День ГИБДД сегодня на календаре. Мы поздравляем сотрудников и вспоминаем приятные истории о них. Елена на связи у нас. Давайте сначала с Еленой познакомимся. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ой, как вы игривы, Елена. Елена из города Казани. В Казани хорошее настроение в эту пятницу, правильно?
1: Все в Казани, у нас всегда в Казани хорошее настроение, потому что мы очень добрые и гостеприимные.
0: Ой, Елена, если вы так всегда приветствуете сотрудников ГИБДД, мне кажется, у вас ни одного штрафа вообще за всю жизнь не было.
1: Так точно.
2: Штраф за превышение очаровательности, возможно. Елена, рассказывайте вашу историю.
1: Так, история у нас такая. Мы как-то в обед с коллегой пошли гулять. В общем, уже обед заканчивался, мы возвращались. И там у нас был пешеходный переход в центре. Вот. Не буду говорить, где. Об этом история молчивает. Вот. И мы уже шли посередине пешеходного перехода. И какой-то мужчина, в общем, нас чуть не задавил. То есть прям не пропустил, нас и проехал. А неподалеку стояли гаишники.
0: Так.
1: Я им крикнула: смотрите, он нас чуть не задавил, остановите его. Вот. И они их остановили, в общем. Вот. И нас еще позвали. Мы подошли, в общем, там все составили протокол. И штрафовали. Я такая довольная, да, все это рассказываю.
0: Да, абсолютно.
2: Вы прям, знаете, я понимаю все непотребство поступка этого джентльмена за рулем, но почему-то не могу на него злиться. Вот вы до такой степени счастливы от того, что его остановили, что я как-то даже не могу его осуждать. Как будто симпатии на стороне антигероя в этом кино.
0: Да, но здесь вот...
1: Ну нет, он же нас не задавил, он же мог нас бить. Это же тоже нарушение, как бы. Это он
2: сбивать,
1: еще иногородний,
2: да,
1: был.
2: Сбивать это нарушение.
0: Не спорим.
2: Еще и иногородний. Ну о чем?
0: Понаехали там.
2: Если бы коренной казанец бы вот это, то оно, конечно, завсегда лучше. Лучше, чем иногородний. Еще поди из какого-нибудь там пригорода.
0: А самое главное, что...
1: Самое главное, мы потом с ними познакомились, с этими гаишниками. Вот, каждое утро мы потом виделись с ними, потому что у них там был пост.
0: И штрафовали людей.
1: Не, зачем, просто, ой, привет, доброе утро, там, как дела, то есть мы сейчас друг друга с днем рождения поздравляем, там, то есть вот, у одного там уже и сын родился, то есть мы, вообще,
2: прям,
1: я всегда радуюсь, когда я вижу, ой, привет.
2: А ты, ой, привет, а слышали этого, который вас чуть не пропустил на пешеходном, все, 5 лет дали, ой, ура.
0: Ну, Лена.
1: Он еще такой сказал: вы что, на них наработаете, что ли?
0: Ах, вот какой.
1: Понял? Да.
0: Лена, а нет, да еще кого-нибудь, может, там заложили там. А вот этот вот водитель не поздоровался.
2: А этот вообще звонишь, говорит.
0: Да, а у этого сандалии на носки надеты.
1: Нет. Просто это было, ну, страшно и как бы опасно, и поэтому вот гаишники нас защитили, скажем так.
2: Как вы думаете, как вы считаете, инспекторы ГИБДД, они вот действительно сработали на этот ваш крик, или все-таки они увидели нарушение, и поэтому его остановили?
1: А мне кажется, все в общем и целом взято. То есть они и увидели, и мы как бы услышали, вот. Mm-hmm. Как бы, зато мы сейчас дружим, очень хорошие товарищи, люди, очень всегда такие добрые, такие. Может, будет им вопрос задать, посоветоваться. То есть,
2: а иногородний, Лен, иногородний уехал?
1: А уехал, да, ему бумажку выписали, он уехал.
0: Mm-hmm. Ну все, ну, Лен, все,
2: в свой иногород, правильно понимаем, да?
1: Что я?
0: В свой иногород. А вы, Елена, не ябедка, вы сознательный гражданин.
1: Нет, я не ябедка-корябедка, нет, я просто ответственный товарищ.
2: Вы это сказали голосом ябедки-корябедки. Именно так они говорят.
0: Так, ну что, поздравления, видимо, будут тоже сотрудникам.
1: Да, хочу поздравить всех гаишников Республики Татарстан, города Казань. Хочу пожелать им хорошего настроения, потому что они бедняжки. Мне вот очень их жалко, когда ливень, дождь, там снег, там зной. Они, бедолаги, стоят на улице. Вот, это, конечно, очень тяжелая работа. Я это очень все прекрасно понимаю. Как бы вот, сочувствую им. Вот, ну, зарплаты им побольше, работы поменьше, чтобы меньше было рейдов всяких, чтобы их не вызывали, вот, потому что тоже у них работа такая не очень благодарная, все их не любят, как бы.
2: Ну, вы-то любите.
1: Я хорошо. Я вообще всех людей люблю, стараюсь быть доброй.
2: Ну, кроме иногородних.
1: Нет, я всем желаю добра. Самое главное, всем нужно людям желать добра и здоровья. Ну и денежек, конечно же. Вам тоже желаю.
0: Ой, спасибо, и нам прилетело. Лен, спасибо вам за настроение. Хорошего вам дня, до свидания. 8-800-444-8-4-8-4. День ГИБДД сегодня. Поздравляем сотрудников и вспоминаем интересные истории про них.

0: Программа «Час для вас» на Радио Мир, друзья. Но это уже финишная прямая. Сообщение от Александра и прощаемся.
1: Ну, сообщение-то будет от Марии. Однажды остановил сотрудник ГИБДД, а у меня ремень не пристегнут. Начал составлять протокол. Параллельно попросил открыть багажник, а там лодка, весла, палатка и гитара. Муж не успел выложить после рыбалки. Говорю, на рыбалку тороплюсь. Посмеялся и отпустил без протокола.
0: И еще раз всех инспекторов с праздником.
1: Все, добавить больше нечего. Удачной вам работы.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Свердловской области устраняют последствия паводка. Из-за сильных ливней 290 человек эвакуированы. Подтопленными остаются почти 270 частных домов и более 2500 подворий. Так пострадали Первоуральская, три ближайших к нему поселка. Там возникли проблемы с водоснабжением. Местные власти организовали подвоз питьевой воды для пенсионеров, многодетных семей и маломобильных граждан. Когда вода сойдет, специальная комиссия проверит возможность восстановления моста. В Венесуэле число погибших в результате мощных землетрясений превысило 2500 человек. Более 12 тысяч получили травмы, сообщает телеканал «Мир-24». Масштабная спасательная операция продолжается. Шансов найти выживших под обломками спустя неделю все меньше. Под завалами обнаружили 6-летнего пса по кличке Бадди. Без еды и воды он провел 8 дней. Теперь пес находится под наблюдением ветеринаров. Жители России берут собак в кафе чаще, чем кошек. Это показало исследование Центра изучения питания и благополучия животных. Почти каждый четвертый владелец собак посещает кафе вместе с питомцем. Около трети берут животных в путешествия. Чаще всего с собаками в заведения общественного питания приходят жители Москвы, те, кто моложе 35 лет, и владельцы собак небольших пород. С кошками кафе посещают значительно реже. В музей-заповедник «Царское село» из Китая доставили 155 настенных панно. Это часть убранства китайского зала в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Исторический декор был утерян в годы Великой Отечественной войны. Лаковое панно – основной элемент декора самого большого парадного зала на личной половине Екатерины Великой. Они установлены в три яруса, как это было изначально. Восстанавливаются

Без прелюдий ни одно красивое дело не делается. Ни в жизни, ни в искусстве. Считаем яркое выступление Сергея Лазарева на «Радио Мир» вступлением к этому часу. Развитие будет таким. В рубрике «Соль и перец» Мусака, в «Минутной истории» интересная дата в календаре и много отличной музыки, конечно, как всегда на «Радио Мир». Впереди «Баста», «Комната культуры», «Денис Клявер» — это еще далеко не все. Меня зовут Инна Фатеева. Привет вам! Я бегу.

0: удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте «Мир».
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама. Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13, дробь 2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Однажды мне посчастливилось побывать на солнечном греческом острове Корфу и попробовать там лучшую в моей жизни мусаку. Слоеная запеканка с рубленым мясом, овощами и соусом бешамель считается главным блюдом на Балканах и Ближнем Востоке. А то, что мусака немыслима без баклажанов, делает ее популярной и в моем доме. В том виде, в котором сегодня греческие хозяйки готовят это блюдо, оно появилось в 1920 году благодаря знаменитому греческому повару Николаусу Целиментесу. Он опубликовал рецепт, в котором взял за основу рецепт арабского салата с баклажанами, добавил к нему мясо, а традиционный йогурт заменил французским соусом бешамель. Со временем дружбу западной и восточной кухни в этом блюде скрепили слой картошечки, порезанной тонкими ломтиками, и, конечно же, вино, используемое при тушении мясного фарша. Впрочем, в одной только Греции у каждой хозяйки свой рецепт мусаки, а по всему Средиземноморью распространены ее бесчисленные вариации. Соль в том, что мусака, благодаря баклажанам, богатый источник калия. А перец в том, что если готовить ее с картофелем и бараниной, она может получиться слишком жирной. Впрочем, легкая версия блюда с постным мясом и кабачками в состоянии решить эту проблему. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Враги готовятся уничтожить белорусский город.
1: Если через 6 дней у нас карты минирования не будет, погибнет очень много людей.
0: Но команда непростых советских диверсантов...
1: Права на ошибку ни у тебя, ни у меня нет.
2: Задание будет выполнено.
0: Устроит им настоящий цирк.
3: Это мне не нравится.
4: Отряд, бой!
0: Операция «Горгона». Смотрите сегодня. На телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио «Мир».

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Радио Мир.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить.

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 3 июля, 90 лет со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом наша минутная история. Первая в России подобная служба появилась при Петре I. По его указу в 1719 году в Санкт-Петербурге появился орган, следивший за передвижением на лошадях. Долгое время сотрудники госавтоинспекции неофициально отмечали свой профессиональный праздник 3 июля. На государственном уровне эту дату учредили в 2009. Приурочена она к утверждению в 1936 году Советом народных комиссаров положения о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Перед новой службой стояли задачи – борьбы с авариями и хищническим использованием транспорта, разработки технических норм, подготовки водителей и учета автопарка. В наши дни технологии сильно изменили работу инспекции. Сотрудникам помогают комплексы фото-видеофиксации, беспилотники. Искусственный интеллект распознает частично закрытые номерные знаки, выявляет перегруз грузовиков и принимает экзамены на получение водительских прав. «Радио Мир» поздравляет всех сотрудников ГАИ с профессиональным праздником. С вами был Павел Королёв. До скорого!

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи! С 4 июля у ТРЦ «Макси».
1: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
6: При поддержке Министерства обороны РФ.
7: Покупайте сайдинг в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
0: «Радио Мир». Хорошо звучит. Хорошо звучит.

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 17 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 16. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 17-19 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области в текущем году строят 5 новых социальных объектов и ремонтируют еще 160. Среди них детский сад на 150 мест на Красненском шоссе, детский сад в Миловидове на 250 мест, новый корпус детской областной больницы, корпус психиатрической больницы, школа в Печерске и детский сад в Починке. В день ветеранов боевых действий депутаты Смоленской областной думы Михаил Ковалев и Андрей Борисов вместе с партийцами, ветеранами и военными возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Смоленске. Депутаты отметили важность поддержки участников СВО и сохранения исторической памяти. Они регулярно доставляют гуманитарные грузы бойцам и помогают ветеранским организациям. В Смоленске появились 3 новых мурала в честь земляков-героев. Портреты Андрея Блохина, Дмитрия Беляева и Кирилла Деменкова теперь украшают фасады в 3 районах города. В центре Смоленска возобновилась эвакуация автомобилей, припаркованных в зоне действия знака «Остановка запрещена». Эвакуаторы замечены на улице Дзержинского. Городские власти напоминают водителям о необходимости соблюдать правила парковки. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей, плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность.

Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Меня зовут Инна Фатеева, и я тоже раньше не верила, что усталость можно снять физической нагрузкой, а не диваном. Но послушаешь нашу самую спортивную ведущую Аню Селезневу, еще и не в такое поверишь. Не пропустите программу «Фитнес-шейк». В этом часе она, как всегда, про спорт и удовольствие. А пока возвращаемся к музыке на Радио Мир. На подходе Зиверт и Алексей Воробьев, а Полина Гагарина уже здесь, на Радио Мир.

0: удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Долго мучили боли в пояснице и спине.
2: Обезболивающие не помогали.
3: Ложиться в больницу? Ни за что.
1: Много слышала о центре Бубновского.
4: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
5: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробное занятие в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
6: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
7: Срок акции 4 июля 2026. Подробности по регистрации, правила приобретения, количество призов, срок, месте и порядке получения, возник продаж ООО и «Авто» 12+.
8: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Покупайте тандыры в Смоленской керамике. Смоленская керамика на
11: века. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Недавно была на дне рождения подруги, и мне показалось, что именинница заметно нервничала. Когда удалось поговорить, выяснилось, что у них в фирме прошел слух о сокращении. Никакой конкретики, но с тех пор она сама не своя. Я посоветовала не доверять слухам, а чтобы привести нервы в порядок, заняться фитнесом. В наш век люди находятся в постоянном эмоциональном и нервном напряжении. Мозг регулярно прокручивает негативные события, ищет варианты решения, причем нередко эти мысли не дают уснуть. Так и до депрессии недалеко. Лучший способ помочь мозгу немного остыть – переключить внимание. А самое действенное средство – физические нагрузки. Бег или энергичная ходьба, плавание и танцы. Минут через 20 вы заметите, как обретете необходимое душевное равновесие. Интересная деталь. Ученые провели исследования, в ходе которых выяснили, ослабление тревоги после физических нагрузок длится от 4 до 6 часов. А если заниматься не менее получаса примерно 5 раз в неделю, вы не только обретете хорошую спортивную форму, но в целом станете куда более спокойны и уверены в себе. Так что если кто-то из ваших друзей скажет, мол, я сегодня нервный, пропущу-ка тренировку, напомните ему о том, что правильней как раз наоборот. Скорее, это еще один повод для того, чтобы отправиться на пробежку. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». «Красавица и вождь».
1: Кира Симонич остановилась рядом и что-то тихо сказала Иосифу Виссарионовичу. Тот чуть наклонился.
0: За что Сталин приказал убить жену маршала Кулика?
1: Всего через два дня после исчезновения Симонич ее мужу в торжественной обстановке присвоили высшее воинское звание.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите завтра на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm.

0: сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Радио «Мир».

эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Как я пришел в этот мир. Программа о наших мировых коллегах. Артем Васнев, специальный корреспондент информационной службы «Мир-24». Профессия.
1: Я пришел в профессию очень просто. Я получил диплом инженера-конструктора, и на третий день после получения диплома я пришел на кабельное телевидение в городе Заречном, Пензенской области. Сказал «хочу», написал сочинение непонятным почерком, боясь допустить ошибки. И все, и написал свой первый сюжет. Меня попробовали в студии. Я вел программу «Доброе утро, Заречный». Через 9 месяцев я уже работал на Пензенском канале, вел остросоциальную программу о городских проблемах и житейских неурядицах «Служба 1.1». А когда я работал на кабельном телевидении, я умудрялся еще работать грузчиком на центральном рынке города Пенза.
0: Первый день.
1: Я, как сейчас помню, приехал в Международный день поцелуев, и я писал БЗшку о том, как люди страстно целуются, насколько это прекрасно, замечательно. Самому не надо было показывать, я писал текст для ведущего, и вот я рассказывал «Целуемся все». Вот посыл был такой.
0: Почему мир?
1: Потому что это важно. Мы сшиваем пространство СНГ. Это так важно сейчас. Вот при прочих равных, да, когда ломается миропорядок, когда все рушится, а мы стабильно идем своим путем. И мы объединяем людей, нас смотрят, мы добрый канал, и мы несем позитив. И это важно.
0: Как я пришел в этот мир? Программа о наших мировых коллегах.

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Реклама.
1: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38 08 26.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Операция Горгона».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня в Красноярске и Новосибирске солнечно и до 26 градусов. В Омске дожди, днем 27 на термометрах. В Ангарске переменная облачность и 24 градуса. В Кемерове такая же картина. В Бийске солнечно и 30 на термометрах днем. В Рубцовске облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен, около 26 градусов. В Москве сегодня солнечно и около 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Александра Лукашенко с Днем Независимости. Он отмечается в Беларуси 3 июля. В Телеграме российский лидер отметил, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан с одним из главных событий общей истории двух стран – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. В Свердловской области устраняют последствия паводка. Из-за сильных ливней 290 человек эвакуированы, а подтопленными остаются почти 270 частных домов и более 2500 подворий. Дорожные службы восстанавливают размытые участки дорог. Из-за возникших проблем с водоснабжением власти организовали подвоз питьевой воды для пенсионеров, многодетных семей и маломобильных граждан. Адресную помощь жителям оказывают и волонтеры. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Как сообщает ТАСС, новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна проверить сведения, которые указал продавец. В первую очередь это коснется товаров, связанных со здоровьем и безопасностью покупателей. Молодежь по-прежнему верит в приметы накануне экзамена. Согласно результатам опроса, к ним прибегают 59% респондентов. Каждый второй признался, что перед экзаменом спрашивает у нейросети, как пройдет испытание. Но и традиционные ритуалы никуда не исчезли. Почти половина молодежи по-прежнему кладет пятак под пятку, надевает счастливую одежду или отказывается стричься и мыть голову перед экзаменом. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

аутотренинг для тех, кто постоянно задерживается на работе даже по пятницам. Глубоко вдохните, вспомните, как вас ждут дома, какие у вас замечательные друзья, какое лето прекрасное. Зафиксируйте все это в своем сознании. А теперь главное. Плюс-минус 4 часа осталось, чтобы закончить все дела на сегодня, а потом, наконец, позволить себе стать счастливым. Всем продуктивной пятницы и приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. Только любимая музыка далее на Радио Мир. В середине часа поговорим о Доминикане в программе «Радио Гид».

0: Удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама. Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2, Зоофарм. Забота о здоровье ваших животных.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прочность без переплат. Бетон Инвест – надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая 1.
5: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Цирк Гранд-Арена в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
8: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
9: Террасная доска в смоленской керамике.
10: Смоленская керамика на века.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радио Гид. Сегодня отправимся в Доминиканскую Республику и побываем на курорте Харабакоа. Многие думают, что Доминиканы — это чистое лазурное море, райские пляжи с белоснежным песком и безмятежный, так называемый, овощной отдых. Безусловно, так оно и есть. И именно за всем этим в страну приезжают многочисленные туристы. Однако аборигенов на пляжах увидишь нечасто. Как в том анекдоте «Где море не знаем, мы местные». Так вот, доминиканцы стремятся в горы, которые занимают практически всю центральную часть этой страны. Здесь нет выхода к морю, зато тут есть многое для активного отдыха. Этим и славится город Харабакоа. Главной горной вершиной Доминиканы, как и всех Антильских островов, является знаменитый пик Дуарте – 3098 метров над уровнем моря. Альпинисты, стремящиеся его покорить, перед восхождением останавливаются именно в Харабакоа. Для тех же, кто не планирует забираться так высоко, в окрестностях города есть масса других вариантов для активного отдыха. Тут и трекинг по горным тропам, и рафтинг по бурной реке, и маунтинбайк, а еще купание в водопадах, парапланирование, туры на квадроциклах, джипах и лошадях. Природа в районе города Харабакоа по буйству красок и густой растительности напоминает джунгли Амазонки. Вдоль горной реки проложено большое количество пеших маршрутов, которые проведут вас по живописным уголкам, самым известным водопадам страны и подвесным мостам. В общем, для тех, кто устал от пляжей, есть прекрасная возможность сменить обстановку и открыть для себя совсем другую Доминикану. С вами был Радио Гид. Слушайте Радио Мир.
0: Радио Гид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Заработать миллион легче простого.
1: Не хотелось бы сглазить.
0: Нужно взяться за ум.
2: Либо сейчас, либо никогда.
0: И поработать буквально 5 минут.
3: Сложные вопросы. Я прям растерялась, правда.
0: «Миллион за 5 минут». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 3 июля, 90 лет со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом наша минутная история. Первая в России подобная служба появилась при Петре I. По его указу в 1719 году в Санкт-Петербурге появился орган, следивший за передвижением на лошадях. Долгое время сотрудники госавтоинспекции неофициально отмечали свой профессиональный праздник 3 июля. На государственном уровне эту дату учредили в 2009. Приурочена она к утверждению в 1936 году Советом народных комиссаров положения о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Перед новой службой стояли задачи – борьбы с авариями и хищническим использованием транспорта, разработки технических норм, подготовки водителей и учета автопарка. В наши дни технологии сильно изменили работу инспекции. Сотрудникам помогают комплексы фото-видеофиксации, беспилотники. Искусственный интеллект распознает частично закрытые номерные знаки, выявляет перегруз грузовиков и принимает экзамены на получение водительских прав. «Радио Мир» поздравляет всех сотрудников ГАИ с профессиональным праздником. С вами был Павел Королев. До скорого.
1: Минутная история.

0: «Удивительный мир». Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 46 00 43.
1: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Термопанели в смоленской керамике. Смоленская керамика.
5: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
7: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 17 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 16. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 17-19 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области в текущем году строят 5 новых социальных объектов и ремонтируют еще 160. Среди них детский сад на 150 мест на Красненском шоссе, детский сад в Миловидове на 250 мест, новый корпус детской областной больницы, корпус психиатрической больницы, школа в Печерске и детский сад в Починке. В день ветеранов боевых действий депутаты Смоленской областной думы Михаил Ковалев и Андрей Борисов вместе с партийцами, ветеранами и военными возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Смоленске. Депутаты отметили важность поддержки участников СВО и сохранения исторической памяти. Они регулярно доставляют гуманитарные грузы бойцам и помогают ветеранским организациям. В Смоленске появились 3 новых мурала в честь земляков-героев. Портреты Андрея Блохина, Дмитрия Беляева и Кирилла Деменкова теперь украшают фасады в 3 районах города. В центре Смоленска возобновилась эвакуация автомобилей, припаркованных в зоне действия знака «Остановка запрещена». Эвакуаторы замечены на улице Дзержинского. Городские власти напоминают водителям о необходимости соблюдать правила парковки. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей, плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

хорошему быстро привыкаешь. Возможно, поэтому мы все так же радуемся короткому рабочему дню. Он выдается не так уж и часто, и ведь каждый раз радует. Всем легкой пятницы и приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. Новый час на радио «Мир» стартовал с песни Филатова и Кэроса. Андрей Звонкий впереди, а через 20 минут поговорим о любимом кино в программе «Киноцитаты».

0: удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. We'll be right back.

0: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
1: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
1: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 3 июля в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 39 рублей 90 копеек. Макароны «Барилла» 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
6: Тандыры и казаны в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: «Радио Мир» Смоленск. 103.1 FM.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: У вас взгляд незамужней женщины.
2: А что, незамужние женщины смотрят как-то по-особенному?
1: Конечно. Они смотрят оценивающе, как смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины.
3: После выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит» все зрительницы влюбились в слесаря Гошу, которого блестяще сыграл Алексей Баталов. Стоит отметить, что на эту роль пробовались многие популярные актеры, в том числе Виталий Соломин, Вячеслав Тихонов, Олег Ефремов. Но ни один из них не устраивал режиссера. Отчаявшись, Владимир Меньшов уже сам готов был стать главным героем. Все решил случай. Меньшов посмотрел по телевизору картину «Дорогой мой человек», где и увидел Баталова. Алексей Владимирович на тот момент уже был народным артистом. За каждое предложение не хватался. Но после беглого знакомства со сценарием он принял положительное решение. Актера не смутило даже то, что он был старше своего героя на 11 лет. По словам Баталова, на первый взгляд все вроде было ему понятно. Надо, чтобы история закончилась хэппи-эндом. Но потом оказалось, что не все так просто с его персонажем. Это не тот канонический, установленный государством типаж рабочего, который уже сотни раз был на экране. Это совсем другой человек. И Баталову стало еще интереснее. Появились и некоторые сомнения, получится у него Гоша или нет. В результате вышло даже лучше, чем артист мог надеяться. За участие в картине Алексей Владимирович получил государственную премию.
1: У вас взгляд незамужней женщины.
2: А что, незамужние женщины смотрят как-то по-особенному?
1: Конечно. Они смотрят оценивающе, как смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Красавица и вождь.
2: Кира Симонич остановилась рядом и что-то тихо сказала Иосифу Виссарионовичу. Тот чуть наклонился.
1: За что Сталин приказал убить жену маршала Кулика?
2: Всего через 2 дня после исчезновения Симонич ее мужу в торжественной обстановке присвоили высшее воинское звание.
1: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите завтра на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. Покупайте цемент в Смоленской керамике. Смоленская керамика
2: на века. Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
3: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
4: При поддержке Министерства обороны РФ.
5: 3 июля в Микее.
6: Яйцо куриное второй категории 1 десяток 39 рублей 90 копеек.
7: Макароны Барилла 79 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Детские субботы в медицинском центре «Оптима» на Витебском шоссе 2. Готовитесь в детский сад или в школу? Пройдите полную медкомиссию для поступления по форме 026У быстро, без очередей и в одном месте. Опытные детские специалисты, комфортная обстановка. МЦ «Оптима». Звоните 560356. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
11: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
12: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 17 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 16. В дневное время столбик термометра будет колебаться в отметке 17-19 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: Друзья, Радио Мир, Елена Семененко, здравствуйте. Россия направляет в Венесуэлу, пострадавшую от разрушительного землетрясения, гуманитарный груз, включающий палатки для временного размещения, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. Об этом сообщил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Он подчеркнул, что Россия всегда готова подставить республике дружеское плечо для преодоления последствий безжалостного стихийного бедствия. Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости. Он отмечается в Беларуси 3 июля.

личные вещи. Среди версий — несчастный случай, побег из дома и похищение. Следственный комитет Республики Тыва возбудил уголовное дело. В московском парке «Серебряный бор» 12 июля вновь состоится масштабный костюмированный саф-фестиваль «Это саф Москва». В прошлом году в заплыве участвовали около 3000 человек. На Москве-реке можно было увидеть людей в костюмах Нептуна, дельфина, мухомора, лягушки, принцессы, ангела, пчелы, тигра и многих других. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: Если песня артиста из числа претендентов на победу в мировом хит-параде застряла у вас в голове, это неспроста. Это верный признак. Нужно голосовать. За этого артиста на сайте radiomir.fm. Итоги подведем в конце июня. Прямо сейчас хорошо звучит уже состоявшийся победитель от Армении Армен Хагопян. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет.
1: Мировой хит-парад. Лучшее. Армения.

0: удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Цемент и сухие смеси.
2: Смоленская керамика на века.
3: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
5: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
6: Долго мучили боли в пояснице и спине.
7: Обезболивающие не помогали.
8: Ложиться в больницу ни за что.
6: Много слышала о центре Бубновского.
9: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
10: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробное занятие в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
11: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
12: Живет Сан Саныч без долгов и забот. Хе-хе-хе. Юпитер 515 800.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Только не работа.
15: Все, не отвечаем.
14: Вот так гораздо лучше.
16: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
17: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Самара.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. В Самаре на пересечении улиц Пионерской и Алексея Толстого стоит красивейший особняк цвета неба с угловой башней, балкончиками и лепниной. Появился он здесь в 1912 году. Его построил известный в городе миллионер и меценат Василий Сурошников на месте небольшой усадьбы. Переустройство купец заказал не кому-нибудь, а самому известному в стране архитектору, гению московского модерна Федору Шехтелю. В результате здание существенно расширилось, похорошело и обрело черты венецианского палаццо. На трех этажах находились 27 комнат. Кроме главного строения, на территории усадьбы появились флигель для прислуги, каменная оранжерея, каретник, конюшня, гараж, деревянная сторожка, кладовая и два сарая. Заказчик был настолько доволен результатом, что перед тем, как вселиться в особняк, открыл его для всех желающих. Любой горожанин мог войти внутрь и оценить парадную беломраморную лестницу, кованое ограждение, мозаичный паркет из дерева редких пород, богатую лепнину и прочее великолепие. После революции шикарное здание национализировали. В нем располагались различные госконторы, вроде комиссии по делам несовершеннолетних и отдела народного образования. В 1930-х особняк отдали краеведческому музею, а потом Суворовскому училищу и военно-медицинскому вузу. Сейчас полностью отреставрированное здание принадлежит одному из подразделений Минобороны.
0: Радио «Мир» в Самаре. 88,7 FM.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Заработать миллион легче простого.
1: Не хотелось бы сглазить.
0: Нужно взяться за ум.
2: Либо сейчас, либо никогда.
0: И поработать буквально 5 минут.
3: Сложные вопросы. Я прям растерялась, правда.
0: «Миллион за 5 минут». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Итальянский танец «Тарантелла» появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. Реклама.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 3 июля, 90 лет со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом наша минутная история. Первая в России подобная служба появилась при Петре I. По его указу в 1719 году в Санкт-Петербурге появился орган, следивший за передвижением на лошадях. Долгое время сотрудники госавтоинспекции неофициально отмечали свой профессиональный праздник 3 июля. На государственном уровне эту дату учредили в 2009. Приурочена она к утверждению в 1936 году Советом народных комиссаров положения о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Перед новой службой стояли задачи – борьбы с авариями и хищническим использованием транспорта, разработки технических норм, подготовки водителей и учета автопарка. В наши дни технологии сильно изменили работу инспекции. Сотрудникам помогают комплексы фото-видеофиксации, беспилотники. Искусственный интеллект распознает частично закрытые номерные знаки, выявляет перегруз грузовиков и принимает экзамены на получение водительских прав. Радио Мир поздравляет всех сотрудников ГАИ с профессиональным праздником. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: Лето в каждом звуке. Реклама.
1: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
2: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
3: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия. Процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй край. Красненский переулок, дом 2. Звоните 37-10-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 17 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 16. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 17-19 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Мир» хорошо звучит.
2: Опять одна. Это синяки.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области в текущем году строят 5 новых социальных объектов и ремонтируют еще 160. Среди них детский сад на 150 мест на Красненском шоссе, детский сад в Миловидове на 250 мест, новый корпус детской областной больницы, корпус психиатрической больницы, школа в Печерске и детский сад в Починке. В день ветеранов боевых действий депутаты Смоленской областной думы Михаил Ковалев и Андрей Борисов вместе с партийцами, ветеранами и военными возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Смоленске. Депутаты отметили важность поддержки участников СВО и сохранения исторической памяти. Они регулярно доставляют гуманитарные грузы бойцам и помогают ветеранским организациям. В Смоленске появились 3 новых мурала в честь земляков-героев. Портреты Андрея Блохина, Дмитрия Беляева и Кирилла Деменкова теперь украшают фасады в 3 районах города. В центре Смоленска возобновилась эвакуация автомобилей, припаркованных в зоне действия знака «Остановка запрещена». Эвакуаторы замечены на улице Дзержинского. Городские власти напоминают водителям о необходимости соблюдать правила парковки. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей, плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Процесс взросления – довольно хитрый процесс, и не всегда вовремя замечаешь, что он завершился. Например, если у вас дома проходит вечеринка, а соседи об этом даже не догадываются, все, вы стали взрослыми. Группа «Добро» открывает новый час на радио «Мир». У микрофона Александр Лазарев. Всем привет, впереди у нас только любимая музыка, а «Йола» уже звучит. Через 20 минут поговорим о тарте в программе «Соль и перец», а во второй половине часа не пропустите программу «Как я пришел в этот мир».

0: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране Галатея делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что Галатея – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран Галатея. Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Третьего июля в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 39 рублей 90 копеек. Макароны «Барилла», 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
6: 4 июля. День ТЭНЕТ на Николаева 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового «Тенет Т4Л». Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего «Тенет» только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
7: Срок акции 4 июля 2026. Подробности по призовой акции, правила и поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения, в отделе продаж ООО и «Авто» 12+.
8: Все для бань в Смоленской керамике. Смоленская керамика
0: на века. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: Вы как относитесь к бракосочетанию?
10: Вообще-то положительно.
11: Не, я об этом думать еще рано.
9: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
11: Студент, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатная путевка.
9: Сибирь.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Несколько лет назад моя подруга училась кондитерскому искусству во Франции. Это не стало ее профессией, но время от времени она печет для друзей. На днях мне достался незабываемый лимонный тарт. Тарт – это открытый пирог из песочного или другого теста с сытными или сладкими начинками. Блюдо появилось гораздо раньше своего названия. Еще в Древнем Риме выпекали похожие пироги. А современное название тарт появилось во Франции в 13 веке, когда их делали с мясными начинками. Это был один из способов сохранить продукты. Есть версия, что тарты – изобретение бедняков. Не имея посуды, они готовили еду прямо на тарелках из теста. Позже французские кулинары стали делать сладкие тарты, и они превратились в популярный десерт для знати. Классические рецепты сформировались к середине XVI века. Тогда же эти аппетитные пироги попали на натюрморты голландских и фламандских живописцев. Сегодня тарт в тренде современной кулинарии. Самые популярные – с заварным кремом и ягодами, лимонные и, конечно, тарт «Татен» с яблоками, обжаренными в сиропе. Соль в том, что в тартах много натуральных ингредиентов, а значит, витаминов и клетчатки. А перец в том, что это все же десерт, и в нем немало сахара и масла. Поэтому, если вы следите за фигурой, увлекаться не стоит. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Беларусь отмечает День независимости. Соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко. Масштабная церемония прошла на кургане Славы недалеко от Минска. Сотни людей возложили там цветы. Именно на месте кургана Славы в 1944 году развернулись решающие бои за Минск. В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона. Еще 11 проходят экспертизу. Об этом сообщили в Кабмине Российской Федерации. Отмечается, что за прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов в акватории Черного моря не зафиксировано. По словам главы города Светланы Масловой, отдыхающим разрешено посещать все пляжи, которые вывели из опасной зоны. В Москве начался фестиваль «Дружба народа» в программе «Мировые семейные старты» от МТРК «Мир». Кроме того, на ВДНХ при помощи ярких красок можно создать настоящий арт-объект. Проходят спортивные состязания по футболу, баскетболу, аэрохоккею и пинг-понгу. Праздник на ВДНХ продлится до воскресенья. Вход на фестиваль свободный. В Англии кошка вернулась домой синей и удивила хозяйку. Поначалу владелица Софи Дженкин решила, что кто-то специально облил питомца краской, но оказалось, что соседи устроили вечеринку по случаю объявления пола будущего ребенка. Во время праздника дети играли с мячами, наполненными безопасным голубым порошком из кукурузного крахмала. Ну а после окончания праздника любопытная кошка, вероятно, решила поваляться в оставшемся порошке и окрасилась в ярко-синий цвет, который в дальнейшем благополучно смылся. Пока это все. Елена Семененко. Информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Красавица и вождь.
2: Кира Симонич остановилась рядом и что-то тихо сказала Иосифу Виссарионовичу. Тот чуть наклонился.
0: За что Сталин приказал убить жену маршала Кулика?
2: Всего через два дня после исчезновения Симонич ее мужу в торжественной обстановке присвоили высшее воинское звание.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите завтра на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Как я пришел в этот мир. Программа о наших мировых коллегах. Дмитрий Ходаковский, главный оператор МТРК «Мир». Профессия.
1: Ну, у меня была девушка, она меня... Ну, как-то мы расстались, она меня бросила, нашла другого. Я очень сильно расстроился. Потом нашел другую девушку, ну, через полгода где-то. И я решил ее завладеть под методом съемки видеоклипа. Вот, и стал я оператором. И понял, что это моя профессия. Я окончил ГИК, мастерская Игоря Семеновича Клебанова. Так что я дипломированный специалист.
0: Первый день.
1: Ну, я помню свой пробный рабочий день, когда я приезжал на пробную съемку. Это было 3 января. Я снимал новогодний праздник. И яркие ощущения были новогодние. Ну, меня взяли на работу, значит, все получилось.
0: Почему мир?
1: Ну, еда здесь действительно вкусная, и я всегда люблю здесь есть, особенно фаршированные перцы. Здесь действительно самые лучшие люди. Здесь как бы вот все люди, которые здесь находятся, мне кажется, держатся из-за того, что люди здесь одни. Ну, и здесь, прежде всего, очень удобно, комфортно работать. Хороший руководитель, который не запрещает, а разрешает заниматься творчеством. Это очень важно для творческих людей.
0: Как я пришел в этот мир? Программа о наших мировых коллегах.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
6: 3 июля в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 39 рублей 90 копеек. Макароны Барилла, 79 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 миллионов 300 тысяч рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
12: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
13: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуально подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. Семья, когда важно быть уверенным.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 17 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 16. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 17-19 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку связан с одним из главных событий в общей истории двух стран – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Российские банки смогут открывать кошельки с цифровыми рублями на собственном балансе ближе к 2029 году. Об этом сообщила зампред Центробанка Зульфия Кахруманова. По ее словам, сначала такой формат будут тестировать в течение примерно 2 лет. Затем Центробанк решит,

Животным показывали две емкости с разным количеством кусочков морковки. Затем контейнеры закрывали, а жираф наблюдали, как исследователи добавляют или убирают часть угощения. После этого животным предлагали выбрать один из контейнеров. Когда количество моркови увеличивали, жирафы выбирали емкость с большим количеством лакомства чаще всего. Пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».

Холостые мужчины точно знают, если понравилась девушка в интернете, нет смысла чего-то ждать. Сама она не напишет. Нужно пролайкать все фотографии в ее соцсетях. Боритесь за свое счастье. Мари Краймбрери открывает новый час на Радио Мир. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет. Только любимая музыка у нас впереди. Через 20 минут поговорим о ленивом фитнесе в программе «Фитнес-шейк». А во второй половине часа не пропустите минутную историю о дне ГИБДД.

0: удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
5: Да, турагентство «Этуаль», автобусные туры, Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль», Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38 08 26.
6: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Категория «Макрос».
8: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
9: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
10: Yeah. 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
11: 3 июля в Микее.
12: Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 39 рублей 90 копеек. Макароны Барилла, 79 рублей 90 копеек.
13: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
14: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица, Макса Орта.

0: хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» — программа о том, что делает наше тело здоровым и красивым. Как-то раз после тяжелой тренировки мечтали с подругой о волшебном приборе, который бы заставлял наши мышцы работать без нашего участия. Оказалось, это не фантастика. Такой есть. M-Sculpt. Процедура, которую активно используют даже голливудские звезды. Метод основан на проникновении электромагнитных волн с низкой частотностью в ткани человека. Такое воздействие на организм не только расщепляет жировые клетки, но и запускает работу периферических двигательных нейронов. А уже они, в свою очередь, вырабатывают ток, от которого мускулатура начинает сокращаться аж до 20 тысяч раз за сеанс. Эксперты уверяют, что это во много раз больше произвольных движений мышц при занятиях спортом. Чтобы добиться такого же рельефа, как после короткого курса M-Sculpt, вам придется полгода попотеть в зале и соблюдать диету. Увы, все, что сулит подобные результаты при минимуме движений, недешево. И, судя по отзывам, процедуру нельзя назвать абсолютно комфортной. Во время сеанса постепенно увеличивается интенсивность электромагнитных сокращений. Вначале ощущается легкое напряжение и покалывание, но при большей нагрузки мышцы начинают интенсивно вздрагивать. Например, если прибор в области живота, некоторые женщины чувствуют движения мускулатуры, похожие на толчки ребенка при беременности. Последний этап может успокоить мышцы и высвободить из них молочную кислоту. Зато после процедуры никаких болезненных ощущений. И большое желание выложить фото рельефного животика или упругих ягодиц в соцсети уже после первого сеанса. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. День независимости отмечает Беларусь. 82 года назад Красная Армия освободила столицу от немецко-фашистских захватчиков. Жители несут цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, а самое масштабное и массовое возложение прошло на Кургане Славы, недалеко от Минска, сообщает телеканал «Мир-24». Памятные мероприятия Дня независимости начались с церемонии возложения цветов на Кургане Славы. Сотни людей пришли с красными гвоздиками и розами. Около 20 тысяч российских туристов в данный момент отдыхают на китайском острове Хайнань, где ожидается тайфун. В Ассоциации туроператоров России рекомендуют отдыхающим соблюдать меры предосторожности, не купаться, следить за сообщениями местных властей и по возможности не уезжать далеко от гостиниц. На острове уже закрыли пляжи, а паромные сообщения через пролив Цюньчжоу временно остановили. В Петербурге основной период единого госэкзамена школьники завершили с рекордными показателями. 914 раз показали результат 100 баллов. Это наивысший итог за всю историю проведения ЕГЭ в городе на Неве. Больше всех максимальный балл по ЕГЭ выпускники получили по математике – 337 человек. На втором месте русский язык – 159 учеников. С физикой справились 125 школьников, с химией – 115. В московском парке «Серебряный бор» 12 июля вновь состоится масштабный костюмированный САП-фестиваль. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Алчность.
2: Бриллианты.
0: Зависть.
3: Вам памятник нерукотворный поставить надо.
0: Гнев.
2: Я вам морду набью.
0: Чревоугодие.
4: Отдай колбасу, дурак!
0: Праздность.
5: Заседание продолжается.
0: И грех, и смех в одной комедии.
3: Нервных просят не смотреть.
0: 12 стульев. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 3 июля, 90 лет со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом наша минутная история. Первая в России подобная служба появилась при Петре I. По его указу в 1719 году в Санкт-Петербурге появился орган, следивший за передвижением на лошадях. Долгое время сотрудники госавтоинспекции неофициально отмечали свой профессиональный праздник 3 июля. На государственном уровне эту дату учредили в 2009. Приурочена она к утверждению в 1936 году Советом народных комиссаров положения о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Перед новой службой стояли задачи – борьбы с авариями и хищническим использованием транспорта, разработки технических норм, подготовки водителей и учета автопарка. В наши дни технологии сильно изменили работу инспекции. Сотрудникам помогают комплексы фото-видеофиксации, беспилотники. Искусственный интеллект распознает частично закрытые номерные знаки, выявляет перегруз грузовиков и принимает экзамены на получение водительских прав. Радио Мир поздравляет всех сотрудников ГАИ с профессиональным праздником. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: хорошо звучит. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» телевикторина «Миллион за 5 минут». 16+. Погода.
1: Завтра синоптики обещают в Красноярске облачную погоду и плюс 29. В Новосибирске переменная облачность, небольшой дождь, плюс 25. В Омске пасмурно, дожди с грозами и плюс 24. В Ангарске переменная облачность, небольшой дождь, 25 со знаком плюс. В Бийске облачно с прояснениями, возможен дождь и плюс 24. В Кемерове дожди с грозами, плюс 23. В Рубцовске переменная облачность, плюс 26. В Москве синоптики обещают облачную погоду, дожди и плюс 20.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Всероссийский автопробег «Дорогами народных ополченцев» посетил Вязьму. Участники почтили память павших на мемориале «Богородицкое поле». Акция посвящена 85-летию формирования народа.

0: дрессировке. В личном зачете представители области взяли серебро и 5-е место. В Смоленской области активисты Доброхотов и «Единой России» благоустроили мемориалы ко дню партизан и подпольщиков. В Глинковском округе привели в порядок братские могилы. В Демидовском округе поисковики убрали воинские захоронения и памятные места. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей, плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
2: Всем привет, меня зовут Инна Фатеева, вы слушаете «Радио Мир», и сегодня у меня потрясающая, молодая, активная, креативная гостья, ну, звучит солидно, конечно, исполнительный директор ВК «Фест» Злата Колотвина. Злата, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Злата, ну, интересно все про ВК «Фест», насколько я знаю, это мероприятие куча рекордов уже побило по количеству артистов, по количеству зрителей, это так?
3: Да, мы поставили уже 2 рекорда России, мы первый поставили, по-моему, в 2024 году. Он был посвящен тому, что мы собрали самое большое количество исполнителей на фестивале. Столько не собирал ни один фестиваль.
2: А это сколько было их исполнителей тогда?
3: По-моему, в 2024 их было около 160. Также мы сделали рекорд, посвященный самому большому количеству развлекательных зон на фестивале. Там тоже была цифра около 165. Столько рекордов, все не запомнишь в цифрах.
2: Ну вот обо всем об этом поговорим. Давайте по порядку. Когда вы стартуете вообще официально? Как происходит?
3: У нас нет определенной даты старта. Мы подбираем ее в зависимости от множества факторов. Все зависит от того, в каком регионе мы начинаем и так далее. В этом году стартовала Казань. Она прошла 7 июня. Это был шикарный, очень атмосферный фестиваль.
2: Казани можно привет передать, нас там слушают.
3: Шикарно. Казань, спасибо огромное всем, кто нас слышит из Казани. Я передаю огромный привет, потому что Казань невероятно теплая. У Казани своя атмосфера. У Казани своя идентичность очень
2: сильная. Я знаю, что вы делаете площадки, да, такие национальные прям в Татарстане обычно.
3: Была большая площадка в этом году, огромная поляна была посвящена тому, что мы проводили там Сабантуй. Это большой праздник для региона. Было множество соревнований и празднований, посвященных Сабантую. Ну и, конечно, звезда, наверное, этой зоны, это татарская сцена, сцена, на которой исполнялась только музыка на татарском языке. Боже, какие бриллиантовые там исполнители, какое качественное у них звучание. У нас некоторые специалисты технические, звуковые, удивлялись тому, как звучат. Как звучат группы, как звучат голоса, как звучит музыка. Это очень качественно, и, конечно, Татарстан и Казань в этом смысле очень удивляет.
2: Чем вас там кормили?
3: Ну, конечно же, это эчпачмаки, элеши, это чак-чак. У нас немножко были задержки рейсов, и мы скрашивали свое пребывание в аэропорту, поедая чак-чак. Это сильно улучшало нам настроение.
2: Ну вот смотрите, стартовали в этом году в Казани. Дальше какая география?
3: Дальше мы едем в Санкт-Петербург. Это как раз-таки самый первый город проведения ВК-фест.
2: Родина вообще.
3: Это родина, да. Вы абсолютно правы, правда. Санкт-Петербург — это родина ВК-фест.
2: И Петербургу привет. Нас там тоже слышат.
3: И Петербургу огромный привет. И тоже в Петербурге особый, есть особое свое настроение. Хочется сказать вайб, конечно, по-молодежному.
2: И говорить раз хочется.
3: Свой, правда, вайб. Во-первых, это связано с площадкой. Это залив финский, там невероятно красиво. Ну и плюс, конечно, ощущается что-то родное. 4-5 июля мы поедем в Санкт-Петербург.

0: Кстати, мы тоже поедем. Там будет площадка наша, будет «Радио Мир» представлена. Так что мы тоже будем с вами.
1: О, это очень здорово. Я надеюсь, мы подобрали вам хорошую площадку. В целом, у нас есть такой большой упор на то, что, несмотря на то, что парк 300-летия, в котором проходит ВК-фест, довольно большой, мы делаем специальный квест, где можно пройтись по всей площадке, ничего не упустить. И особенно для людей, которые впервые, а в Санкт-Петербурге огромная аудитория людей все еще впервые посещает ВК-фест, потому что аудитория взрослеет, растет, у них появляются дети, их дети теперь ходят на ВК-фест, эти люди...
0: А давайте вот сделаем сейчас небольшой перерыв, а потом чуть-чуть проанонсируем, потому что это очень интересно, а нам надо сделать паузу. Злата Колотвина, исполнительный директор ВК-фест, сегодня у нас в гостях, мы вернемся.
2: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.

0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: Вы продолжаете слушать «Радио Мир». Сегодня в нашей студии Злата Колотвина, исполнительный директор ВК-фест. Мы поговорили о том, что старт уже дан, уже была Казань, Санкт-Петербург. Впереди родина фестиваля. Опять же, чуточку в историю хочу сейчас вернуться. Первый фестиваль ВК-фест 10 лет, 11 уже назад был.
2: 11 лет. В прошлом году мы отметили юбилей, десятилетие. Но нужно понимать, что, конечно, это 11-й фестиваль именно для Санкт-Петербурга. И в целом свою историю берет фестиваль в 2015 году.
1: Тогда он был только в Петербурге?
2: Только в Санкт-Петербурге. Тогда уже была концепция с несколькими сценами. Сейчас у нас она еще сильнее развивается. У нас есть синяя главная сцена, на которой выступают мастодонты.
1: Давайте вообще разбор. Да. Сколько всего,
2: всего
1: точек
2: 5.
1: Основных? 5.
2: Всего 5 основных сцен. Да. Основных точек, наверное,
1: десятки.
2: Десятки, да. Точно. Угу. Например, вот буквально вчера мы разбирали программную часть фестиваля. Я отсматривала всех программных участников ВК-феста в Санкт-Петербурге. И пока мы насчитали больше 120 разных программных участников. Это университеты, это школы, разные спортивные организации. В общем, огромное множество развлечений.
1: Это вот те самые точки, да, о которых мы говорим.
2: Да.
1: То есть, может быть, у многих представление, что ВК-фест — это музыкальный фестиваль. Вот несколько сцен, разножанровые артисты, но нет. Давайте скажем всем. ВК-фест — это давно не только музыка.
2: Все именно так. И изначально ВК-фест так и задумывался. Еще в 2015 году он был не только музыкой. Тогда еще ВКонтакте, как и сейчас, в общем-то, были популярны разные сообщества. Понятно, что за 11 лет часть этих сообществ сменилась, у людей поменялись интересы. Но глобально вот эта мысль, концепция, что ты можешь прийти и в офлайне, вживую, увидеть все то, что ты видишь в интернете.
1: Все, что ты пальчиком вот так пролистываешь, да?
2: Да,
1: ребята,
2: все, что ты
1: скроллишь, развизуализируемся.
2: Все именно
1: говорю.
2: Так.
1: Да.
2: Нам хотелось, чтобы еще тогда, в 2015 году, команде хотелось, чтобы люди могли встретиться в офлайне, чтобы они могли увидеться лицом к лицу, посмотреть друг другу в глаза, потому что часто мы в сообществах пишем комментарии, общаемся в онлайне, и вот это вот желание оказаться где-то на природе вместе, послушать музыку, но...
1: Романтика.
2: Да.
1: Слушайте, а может быть, у вас есть какие-то истории, что вот люди встретились на ВК-фесте, познакомились, у них образовалась семья, уже дети могли родиться? Есть такое? Вы знаете?
2: Таких историй, на самом деле, множество. Я точно знаю, что есть ребята, которые познакомились на ВК-фест в 2015 году в Санкт-Петербурге, у них уже родились дети. И мы с вами начали говорить о сценах. У нас их сейчас насчитывается 5. Это главная сцена, синяя, музыкальная, на которой выступают мастодонты, по сути, нашей индустрии. Это люди с безоговорочным знанием.
1: С безупречной репутацией уже, популярной.
2: Это однозначно. Это те, кого слушают массово. И молодые, и взрослые люди. И это такая объединяющая сцена для всех поколений, по сути. Есть белая сцена. Это такая рэп-андеграунд-сцена. Там тоже очень известные представители, но в своем жанре определенном. У нас в этом году Бульвар Депо, например, будет хедлайнером на этой сцене в Санкт-Петербурге. Кстати, синяя сцена славится тем, что на нее часто выходят секретные гости. И у нас...
1: То есть нигде в программе не заявлен этот гость, да? Это сюрприз такой для
2: Это сюрприз. Ага. Мы заявляем, что он будет.
1: Ага.
2: Потому что для фестиваля это всегда интересно. Мы любим людям подбросить какую-нибудь интригу, чтобы люди поговорили, подумали о фестивале.
1: В Петербурге будет секретный гость?
2: Да, их будет целых 2.
1: Все, давайте сейчас эту интригу подвесим. С вами так быстро летит время. Злат, мы опять должны сделать небольшой перерыв. Значит, белая сцена, синяя сцена. Продолжение следует на «Радио Мир».
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение. Реклама.
3: Третьего июля в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 39 рублей 90 копеек. Макароны Барилла 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома. Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
5: Юпитер, спеши долги законно. Консультация бесплатна. 515-800.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: 4 июля. День ТЭНЕТ на Николаева 74. И авто приглашает на первую презентацию нового ТЭНЕТ Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего ТЭНЕТ только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
6: Срок конца 4 июля 2026. Подробности по резервации, правила приобретения, количество призов, сроках, месте и порядке получения, в отделе продаж ООО «ИТ-Авто» 12+.
8: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
9: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 46 00 43.
10: Цирк Гранд-Арена в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
11: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
12: Категория «Макрус».
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: Мы в таком активном темпе со Златой Колотвиной общаемся на Радио Мир. Но мне, потому что кажется, человек, который в таком молодом возрасте, как вы, Злат, уже исполнительный директор, и живет в таком темпе, да? Все быстро, быстро, вы мобильная, вы перемещаетесь между городами фестиваля. Вот впереди Санкт-Петербург. Сейчас говорим о структуре. Что там будет? Значит, 5 основных сцен. Синяя — это где выступают мастодонты. Белая — это где немного белые вороны. Так?
2: Скорее, это такая андеграунд-сцена, но это такой андеграунд, который уже выходит за рамки и пределы такого нишевого знания. Это в основном артисты, которых знают уже довольно хорошо. То есть это не такие массовые артисты, но, безусловно, они настоящие профессионалы и суперзвезды в своем направлении. Я говорила про синюю сцену, и мы с вами подвесили небольшую интригу про...
1: Да, что секретный гость.
2: Про секретных гостей. У нас вообще заявлено было 2 секретных гостя в Санкт-Петербурге, и одного из секретных гостей мы объявим буквально в ближайшие время. Это очень интересный, классный исполнитель. Могу намекнуть, что это мужчина.
1: Ну как теперь спать?
2: А он правда не дает спать большому количеству женщин нашей страны, потому что он очень харизматичный, молодой, яркий.
1: Так, девочки, перебираем в уме. Сколько таких? Много.
2: Но есть еще один секретный гость, имя которого наши посетители, наши гости узнают только тогда, когда он выйдет на сцену Вокафеста в Санкт-Петербурге. Вот.
1: Будем
2: это тоже,
1: ждать.
2: Это всегда интересно. Люди с большим удовольствием разгадывают эту загадку, кто же это может быть.
1: Так, значит, синяя сцена, белая сцена. Дальше перемещаемся.
2: Есть сцена черная. Это сцена электронной музыки. Там диджеи и разные представители электронных направлений. Эта сцена существует с самого первого дня Вокафеста в Санкт-Петербурге. Недавно эту сцену мы стали привозить и в другие города тоже. Например, в прошлом году она появилась впервые в Москве. Эта сцена пользуется тоже довольно большой популярностью, потому что электронная музыка в целом всегда была популярна в России, но последние несколько лет среди молодого поколения, среди взрослых людей эта музыка еще сильнее набирает популярность. Конечно, фиолетовая сцена — это сцена с инди-музыкой. Она посвящена исполнителям, которые нашли свой очень уникальный стиль. И, наверное, часто стиль их музыки не подпадает в какие-то конкретные рамки. Поэтому вот это все и называется инди-музыкой.
1: И еще одна сцена, да?
2: Да, это сцена инфлюенсеров. Она появилась впервые в 2023 году, потому что инфлюенсеры вышли за рамки всех уже простых зон, за рамки просто пребывания на фестивале. Они создали свое творчество в разных направлениях. И музыкальное, и юмористическое. Они стали, ну, по-настоящему достойны того, чтобы выступать на своей отдельной сцене.
1: Столько интересного мы сегодня узнаем. У нас Злата Колотвина в гостях, исполнительный директор ВК-фест. Мы вернемся в студию «Радио Мир».
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.

0: В студии «Радио Мир» сегодня очень интересные гости. ВК-фест в разгаре. 2026 год, лето, солнце. У нас исполнительный директор Злата Колотвина приоткрывает какие-то секреты. Злата, ну скажите, основные города вообще ВК-фест? Понятно, это Москва, Санкт-Петербург, Казань, наверное, тоже, да? Уже не первый год.
1: Нет, наверное, мы не можем пока утверждать, что это основной город ВК-фест. Он, безусловно, в наших сердцах.
0: И Казань... Ну, Сириус, наверное, тогда, да?
1: Да, Сириус. Угу. В этом году Сириус не состоится. Фестиваль в Сириусе не состоится. Он перенесен на 2027 год. Угу. Что касается Казани, ВК-фест прошел второй раз, потому что аудитория просто писала нам, просила, обращалась в разные инстанции, так скажем, для того, чтобы ВК-фест снова прошел в Казани.
0: А какие города вот планируются, вот уже точно? Обрадуйте
1: в людей. Нижнем Новгороде в этом году впервые пройдет ВК-фест.
0: На Волге, красота.
1: Да, правда, на самой Волге, на Стрелке, с большим теплом и радушием нас встретили. Нижегородцы. Мы получили много теплой обратной связи, много контента о том, что какая радость, что впервые ВК-фест пройдет в Нижнем Новгороде. И для нас это правда радость. Мы в целом с большим удовольствием любим ездить в новые города, потому что, ну, правда, фестиваль является одним из самых популярных опен-эйров страны. И в целом в 2025, по-моему, году нам было присвоено название самого популярного фестиваля страны. Мы узнали об этом, опросив аудиторию, и поняли, что знание ВК-феста находится на максимальном уровне. И, соответственно, все практически города России ждут ВК-фест к себе.
0: Куда вы еще собираетесь? Есть какие-то предварительные вещи?
1: Мы еще находимся в проработке, пока не можем озвучивать города, но я надеюсь, что в 2027 году нас ожидает еще несколько новых городов.
0: Где ни разу не были.
1: Где мы еще ни разу не были. Может быть, мы вернемся в те города, в которых мы уже были ранее, потому что нас там тоже с особенным.
0: Это какие города? Назовите, пожалуйста.
1: Вообще, ВК-фест прошел же в огромном количестве городов. Это был Владивосток, Новосибирск, Уфа, Челябинск, Красноярск, Казань, Сириус. По-моему, я ничего не забыла.
0: Мы, опять же, сейчас небольшой перерыв сделаем, потом продолжаем разговор со Златой Колотвиной. У нас еще много вопросов про ВК-фест.

0: вот просто для вас, как для человека, как для любителя хорошей музыки, как для руководителя этой всей огромной машины. ВК-фест — это можете три пальца загнуть? Прям тезисно.
1: ВК-фест — это маленькая жизнь, наверное, я бы сказала. И, этого, и вот в этом все. Потому что я знаю людей, которые приходят на фестиваль как гости, и этот фестиваль их не отпускает никогда. Это большое количество музыки, которую ты, наверное, до этого даже и не слышал, потому что ты же отбираешь там 3-4 каких-то артиста, которых любишь, а получается так, что находишься сразу на 30 концертах одновременно и так или иначе случайно зацепляешь какие-то совершенно новые для себя музыкальные направления. Знакомишься с людьми, огромное количество людей знакомится на фестивале.
0: Мы уже знаем, что вы там даже и семьи создаете.
1: Да, вот. Мы поженили людей даже в этом году, которые познакомились на ВК-фесте. Поэтому это маленькая жизнь. ВК-фест — это маленькая жизнь, которую этим летом нужно прожить каждому.
0: Последний, вот еще один, я не могу вас отпустить. Вы как успеваете жить свою жизнь? Вы же молодая мама. Вас летом ребенок видит вообще?
1: Ну да, конечно, видит. Период фестиваля самый напряженный, такой занятой, это вот с июня по середину июля. Вся моя семья и семьи моих коллег знают о том, что это для нас важный период. Они с уважением к этому относятся, с гордостью.
0: Терпением.
1: С терпением, да. Вот сейчас, например, в Москве не самое комфортное время для ребенка. Поэтому дочь классно проводит время в Красноярске, в деревне с бабушкой на несколько недель. И потом на ВК-фесте в Москве мы с ней обязательно встретимся. Она с удовольствием проведет там время.
0: В Красноярске нас слышат. Как зовут дочь?
1: Моя дочь зовут Вера.
0: Вера, привет от мамы из московской студии «Радио Мир». Спасибо вам большое, Злата. Вам успехов, огромных охватов, вдохновения. У вас горят глаза. Вы говорите, это маленькая жизнь. Каждый фестиваль, пусть таких жизней у вас будет много-много. Спасибо за то, что нашли время и пришли к нам.
1: Спасибо, что послушали.
0: Злата Колотвина была сегодня у нас в гостях, исполнительный директор ВК-фест. Меня зовут

0: Инна Фатеева. До встречи на фестивале.
1: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение. Реклама.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
4: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
7: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
8: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
9: Yeah.
10: 3 июля в Микее.
11: Яйцо куриное второй категории 1 десяток 39 рублей 90 копеек.
12: Макароны Барилла 79 рублей 90 копеек.
13: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 17 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 16. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 17-19 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В Черном море у берегов Севастополя зафиксировано землетрясение. Магнитуда составила 3 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сейсмологов. 22

0: наполненными безопасным голубым порошком из кукурузного крахмала. После окончания вечеринки любопытная кошка, вероятно, решила поваляться в оставшемся порошке. Пока это все. Николай Суворов, Радио Мир.
1: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS7748754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией. Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: 12+. Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: Долго мучили боли в пояснице и спине.
4: Обезболивающие не помогали. Ложиться в больницу ни за что.
3: Много слышала о центре Бубновского.
5: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
6: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, аптечная 1, 460043, 542056.
7: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
8: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
9: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
10: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Прочность без переплат. «Бетон Инвест». Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно. Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Реклама.
1: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И Авто приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
2: Срок акции 4 июля 2026. Подробности по реализации правил и поведения, количество призов, срок их, месте и порядке получения, водитель подошел, ООО и авто 12+.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: 3 июля в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 39 рублей 90 копеек. Макароны Барилла 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
7: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
8: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45-22-15-22.
9: При поддержке Министерства обороны РФ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» телевикторина «Миллион за 5 минут». 16+. Погода.
1: Завтра синоптики обещают в Красноярске облачную погоду и плюс 29. В Новосибирске переменная облачность, небольшой дождь, плюс 25. В Омске пасмурно, дожди с грозами и плюс 24. В Ангарске переменная облачность, небольшой дождь, 25 со знаком плюс. В Бийске облачно с прояснениями, возможен дождь и плюс 24. В Кемерове дожди с грозами, плюс 23. В Рубцовске переменная облачность, плюс 26. В Москве синоптики обещают облачную погоду, дожди и плюс 20. We'll be right back.

и звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутый дом, семья. Все понятно, ну скажи, зачем ты приехала?

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Всероссийский автопробег дорогами народных ополченцев посетил Вязьму. Участники почтили память павших на мемориале «Богородицкое поле». Акция посвящена 85-летию формирования народного ополчения и охватывает 20 регионов России и Беларусь. В составе колонны – герои России, ветераны, депутаты и активисты. Напомним, что автопробег стартовал в Москве в День памяти и скорби. Смоленские семьи могут получить скидку на билеты в музеи и филармонию. До 15 августа обладатели пушкинской карты от 14 до 22 лет могут привести родителей со скидкой. В филармонии 50%, в музеях 60%. Сборная Смоленской области выиграла Кубок России по спортивно-прикладному собаководству. Команда заняла первое место с отрывом в 11 баллов. Также смоляне взяли бронзу в общем курсе дрессировки. В личном зачете представители области взяли серебро и пятое место. В Смоленской области активисты Доброхотов и Единой России благоустроили мемориалы ко дню партизан и подпольщиков. В Глинковском округе привели в порядок братские могилы. В Демидовском округе поисковики убрали воинские захоронения и памятные места. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей, плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ.

потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

зал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец требует взыскать с дочери алименты на свое содержание. Ответчик с иском не согласна. Утверждает, что уже достаточно заплатила матери.
4: Истец, изложите ваши исковые требования.
5: Ваша честь. Я...

0: Подаю иск на свою дочку Ирочку и прошу, чтобы она мне перечисляла к пенсии где-то так 15 тысяч мне на проживание. Потому что у меня маленькая пенсия, я уже давно пенсионерка. Москвичка, пенсия 18 500, вот у меня справочка есть, все есть. 18 500. Угу. Это небольшая сумма. Мне надо ЖКХ платить, помимо этого кое-какие лекарства покупать, помимо этого все-таки я современная женщина, мне надо ходить в театры, в кино, даже в рестораны со своими подружками.
1: Мне 60. Она не помогает вам?
0: Немножко помогает, немножко. Но помогала, да.
1: Немножко, это как?
0: Ну, что-то там в размере ежемесячно, она мне раньше. Но у меня случилась ситуация, вы знаете, я уже 5 лет как вдова, и вдруг я влюбилась. Такое со мной случилось. Смотрю, Слава Тихонов. Как вы думаете, Слава Тихонов? И зовут Славой. Спрашиваю девчонок, все знают друг про дружку, что да как? Угу. А они говорят, ой, говорят, и не пробуй, ты посмотри на себя, у тебя... Грудь маленькая, а вот ты посмотри, кого он приглашает.
2: Не туда ходишь, мама.
0: С 5-6 размером, слушайте, 5-6 размер, это же ужасно. Я решила узнать, как вот если увеличивать грудь, то какую сумму там туда-сюда, но она бы мне, конечно, на такие манипуляции деньги никогда бы не дала, потому что она и так, в общем-то, да, она мне помогает.
2: Я думаю, наверное,
0: помогает.
2: Никто бы не дал.
0: Но я решила попросить на зубы, потому что я давно уже у нее на зубы просила.
1: Ну, еще сделали?
0: А?
1: Сделали?
0: Сделала. Ну, у меня третий
1: раз. Чуть пониже. А Слава? Оценил?
0: Оценил. Ну, я пригласила его на дамский танец, и все. И я... После этого я уверена, потому что что там это 5-6 размеры, которые он приглашал, по сравнению с моим? Смотрите.
2: Лучше к внукам я, приходила иногда
0: я
2: мама.
0: Я с ним начала, так сказать, танцевать, и я увидела, что я ему понравилась. Поэтому мне же теперь зубы надо делать. Ну, я вот сделала вот это, а зубы-то теперь как? Понимаете? Поэтому вот 15 тысяч,
2: да, теперь нужно
0: я
2: зубы.
0: Хочу, чтобы она мне перечисляла, чтобы не вот так вот урывками каждый раз со скандалом, а официально, понимаете, чтобы, ну, поддержать мой возраст, 67 лет.
2: Вот сколько... Пока глазки не закроются.
1: Да, именно так.
0: Закроется, не закроется. Если любовь, то не закроется. Если любовь будет. Нормальный человек. Ну, Слава,
2: мужчины
0: выйдет,
2: за
0: Слава
2: это
0: тебе.
2: Не любят. Мужчины любят
1: Ой,
2: за
1: слушайте,
2: другое.
1: Слушайте, ради бога, за что они только не любят? У вас квартира в собственности?
0: Конечно, у меня своя собственная квартира, и у Славика есть своя квартира.
2: Квартира дорогая, но я пошла
0: так
2: сделать
0: Так что
2: грудь.
0: Все нормально, все нормально.
1: Хорошо, Хороший передайте документы через судебного
0: пристава. Никаких не нужно мне, вот и на и пенсия, и вот то, что... Большие деньги были потрачены, Там на мою вот эту вот, на фигуру мою, понимаете? Да. Так что я говорю, там не 200 тысяч обошлось, там еще я свою заначку, еще 150 тысяч.
1: Из этого документа я должна сделать вывод, что вы являетесь нуждающейся.
0: Ну так...
1: 250 тысяч.
0: Так она мне 200 перечислила, у меня в заначке 100 было, все равно не хватило. Я еще там дополнительно 50 пришлось, в общем...
1: Ну вы бы тогда за миллион сделали, тогда точно бы нуждающиеся
0: стали. Зубы теперь надо.
1: Так, хорошо, ответчица, пожалуйста, слушаю вас. Иск признаете?
2: Ваша честь, иск я признаю и считаю, что пусть будет лучше фиксированная
1: сумма. Что значит вы признаете?
2: Потому что я уже устала. Пусть будет лучше фиксированная сумма алиментов. Чем каждый месяц, даже, может, каждый день у нее нарастает и нарастает и нарастает. И я прошу зачесть суд в сумму будущих алиментов, ту сумму, которую я взяла кредит по прихоти своей родительницы. Я взяла кредит 200 тысяч рублей, плюс проценты в сумме 25 952 рубля. И теперь мне нужно платить каждый месяц 9414 рублей. Mm-hmm. Я взяла эти деньги, как мне сказала мама, на протезирование зубов, чтобы перевести ей. Mm-hmm. А на самом деле, вы понимаете, она меня просто тупо обманула. Я когда это узнала, конечно, я была в шоке. Мой муж тоже, потому что мы не думали, что уже дойдет до такого. И что она будет обманывать на такие суммы, и не на ненужные вещи, совершенно ненужные. Да, я могу признать, что в детстве наша семья была обеспеченная. Да. Мама работала в торговле. У нее были крутые связи, у нас всегда были хорошие вещи, хорошие продукты, и, может быть, в силу своей профессии, может быть, по характеру, мама всегда была этакой экзальтированной дамой, которая требовала к себе и определенного отношения.
1: В этом ничего плохого нет.
2: Я тоже в этом не вижу, но я понимаю, когда это просится на нужды, действительно, зубы, я понимаю, это нужная вещь, но когда эта сумма ей перечислилась, и мы узнали, на что это пошло, мы, конечно, были в шоке. Mm-hmm. Вот пример, например, поведение моей мамы. 3 года назад мы с мужем продали земельный участок в Ленинградской области за 500 тысяч. Mm-hmm. Ну, мама наша как-то об этом узнала и выцыганила, я прям подчеркиваю, другое слово не нахожу, выцыганила у нас 150 тысяч, якобы на ремонт квартиры. Ну, конечно, мы не могли подумать с мужем, что...
1: Ты же нужна зря, что ли, в торговле работала столько лет? Уж, наверное, научилась.
2: Все-таки мама, я не могу привыкнуть никак, что она может меня обманывать. Но оказалось, ремонтом там и не пахло. Она с подругами поехала в Таиланд.
1: Слушайте, ну вы на самом деле счастливая дочь, потому что вы можете баловать свою маму. И видите...
2: Нет, я ее не балую. Я думаю, что это именно...
1: Ну вы с такой любовью об этом говорите. Вас это не злит.
2: Нет, уже злит. Я уже не... Мое терпение уже закончилось. У меня своя давно семья. И мы с мужем ежемесячно уже давно ей каждый месяц по 5, по 10 тысяч. А вот за последние 12 месяцев мы ей уже помимо вот этих всех сумм перечислили 72 тысячи рублей. И мы живем с мужем не в самом дешевом городе, в Санкт-Петербурге. Да. У нас двое детей, 12 и 17 лет. Соответственно, обуть, одеть, накормить. Угу. И тем более старший сын в 11 классе. Соответственно, угу. это поступать куда-то надо, репетиторы. Но мама наша не уймется. Я простой складской сотрудник. У меня зарплата 58 Скоро тысяч. У меня есть справка о доходах. У мужа 82 тысячи. Мы копим на что-то, собираем. Раз, и у нашей мамы очередной бзик какой-то. Но уже сил никаких нету. Поэтому я и согласна с иском. И я хочу, чтобы была фиксированная сумма, чтобы я сверх этого больше ничего не платила и больше ей не перечисляла. Поэтому я и согласна уже на эти
1: алименты. Уважаемая ответчица, но вы же согласны с иском под условием, насколько я понимаю. Но вы просите за честь.
2: Я просто
1: вот
2: уже,
1: эту сумму,
2: я уже
1: которую
2: просто
1: вы потратили.
2: Посчитала, что так даже будет дешевле, чем то, что мы ей перечисляем. И бесконечно.
1: Ну, вы просите за честь, я так понимаю, эту сумму.
2: Да,
1: правильно?
2: И хочу обязательно, чтобы в счет алиментов вот эта сумма кредита тоже была зачтена, которую я брала ей на зубы. Потому что она опять просит эту же сумму, хватает ей наглости, опять же, на зубы, которые я уже ей перечисляла.
1: Знаю. Суд удаляется для вынесения решения.
3: Прошу всех встать.
4: Решение суда.
1: Оглашается решение суда. Иск о взыскании алиментов на задержание родителей оставить без удовлетворения. Встречный иск о зачете в счет будущих алиментов, кредитных денежных средств, а также процентов, по ним также оставить без удовлетворения. При разрешении спора суд учел материальное положение истицы, соотношение ее доходов и необходимых потребностей, размер пенсии, который превышает величину прожиточного минимума на нынешний год для пенсионеров. При вынесении решения суд учитывает материальное положение ответчицы, наличие у нее кредитных обязательств и то обстоятельство, что она добровольно помогает матери. При этом суд, безусловно, принимает во внимание, что кредитные обязательства возникли у ответчицы именно из-за ее матери, и денежные средства полностью были переданы матери. При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения основных исковых требований и поэтому отказывает. Что касается встречного иска, он не подлежит удовлетворению, так как данные требования не основаны на законе. Поэтому живите, как, собственно, жили раньше.
2: Спасибо.
1: Дело закрыто.
3: Прошу всех встать.
4: Решение суда. В иске отказать. Во встречном иске отказать. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
5: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
6: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой, ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
6: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Это мое место!
9: Мы точно все взяли?
10: Ваканга! Еще и место осталось!
11: Джили Ваканга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина, 53. Телефон 39-20-20.
12: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория «Макрос».
13: 3 июля в Микее.
14: Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 39 рублей 90 копеек.
15: Макароны «Барилла» 79 рублей 90 копеек.
16: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
17: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
18: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
19: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
20: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40 60 02.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир». Алчность.
2: Бриллианты.
0: Зависть.
3: Вам памятник нерукотворный поставить надо.
0: Гнев.
2: Я вам морду набью.
0: Чревоугодие.
4: Отдай колбасу, дурак!
0: Праздность.
5: Заседание продолжается.
0: И грех, и смех в одной комедии.
3: Нервных просят не смотреть.
0: 12 стульев. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
6: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец требует взыскать алименты на свое содержание. Ответчик с иском не согласен, потому что он платит алименты другой женщине.
4: Слушаю вас, истец.
5: Ваша честь, вот пришла я в суд, а стыд берет, потому что ответчик – это мой сын, который я растила 30 лет и которого люблю по настоящую минуту. Но нужда заставляет. Я поздно, значит, поздний он у меня ребенок. Жили мы вдвоем. Воспитывала я его одна. Женился, внучка родилась. А он как-то от меня стал отдаляться. Я здесь стал редко, а потом совсем перестал. Звонил иногда на мои звонки. Как-то, знаете, разговор свернет. Вроде как я ему мешаю. Я ему и Олеженька, что случилось, сынок? Может быть, сердце болит мое. Он все хорошо, все нормально. Денег перестал вообще посылать. А соседка-подружка мне говорит, ты на него 30 лет положила, кормила, поила, отда, воспитывала. В институте учила, да ты подай на него алименты.
4: То есть вы до сих пор не знаете, почему сын так
5: применился? Я к нему и так, и сяк, сынок. Но он ничего не говорит.
4: Ну, сейчас его спросим. Так, вы только представьте документы, пожалуйста.
5: Так, это вот у меня пенсия, справочка моя, что 8, а это свидетельство о рождении. Моего сына.
4: Да. Хорошо, пожалуйста, жили. Ответчик, слушаю вас. Ваше отношение к иску. Иск признаете?
6: Нет, не признаю, ваша честь. Эта женщина, естественно, вообще не моя мать. Здрасте. Она обманывала всю жизнь. Здрасте. У меня сейчас есть настоящая мать, она нашла меня, я ей помогаю. А еще что, помогать
4: подождите,
6: этой женщине подождите, я вообще
4: подождите,
6: не имею никакой возможности.
4: Что значит, она не ваша мать? Она
6: ваша
4: что,
6: честь.
4: Она вас не растила, не воспитывала, не кормила,
6: ваша
4: не
6: честь.
4: Одевала, не обувала?
6: Дело в том, что эта женщина работала акушером в роддоме, в которой я родился.
4: Да, да.
6: Она совершила огромное преступление. Она сказала моей матери, что ее ребенок родился мертвым, забрала меня к себе и уехала в другой город жить.
4: Это кто вам об этом сказал?
6: Это мне моя мать рассказала. Она не поверила, что я умер, родился мертвым. Она искала меня всю жизнь и нашла меня 2 года назад.
4: Что
6: вот,
4: с тобой?
6: Теперь я ей помогаю. Она живет очень бедно. И я помогаю ей без всяких судов разбираться, потому что это моя
4: ответчик.
6: Мать. А Лидия Степановна совершила преступление.
4: Даже если предположить, что вас усыновили, с чего вы взяли, что ваша вот эта настоящая мать говорит вам правду? Может быть, она вас оставила в роддоме?
6: Ваша честь!
4: А потом прозрела.
6: Ваша честь, Лидия Степановна врала мне всю жизнь. Я узнал о том, что не она меня родила 2 года назад. Я был просто в шоке.
4: Тайна,
6: я не понимал вообще.
4: Была,
6: я месяц не мог отойти от этой ситуации. Теперь у меня есть моя мать, у нас
4: да,
6: все хорошо. Я ей приезжаю, помогаю
4: потом. Я поняла вас, не кричите,
6: плачу
4: пожалуйста.
6: 25 тысяч в месяц.
5: Вот именно.
4: Скажите, пожалуйста, истец, можете что-то пояснить? Коль скоро уже мы здесь говорим о том, что мальчик усыновлен, то я могу задать вам вопрос, так ли это?
5: Да, ваша честь, я его усыновила, да. И у меня есть свидетельство о том, что мне дано право...
6: А почему нельзя было это было сказать раньше?
7: Да люблю я тебя, оберегла я тебя, нервы свои перебила.
6: 28 лет молчала и врала мне.
7: Как ты не понимаешь, ответчик?
4: Что значит родная, не родная? Вас же вырастила эта женщина.
6: Ваша честь, вырастила, но она 30 лет скрывала от меня, что я не родной ее сын, она не родная моя мать. Как можно врать так человеку?
4: Что значит врать? Не сказать и врать — это разные вещи.
6: Ну, для меня это огромная обида. Ну что это
7: маленький
6: такое вообще? Как
7: мальчик.
6: Можно так делать? Почему я должен помогать ей,
7: что
6: если она не моя мать,
7: мучает.
6: При этом мне еще
4: потому
6: и врала 30
4: лет? Потому что она вас вырастила.
6: Лет.
4: Скажите, пожалуйста, вам известно, при каких обстоятельствах ответчик, будучи младенцем, оказался в роддоме?
5: Да. Я вам объясню. Поздно было, вечер, дождь. Привезли роженицу, девчонку молодюсенькую, наверное, еще 18 лет. В неменяемом состоянии. То ли пьяная, то ли на наркотиках, то ли обколотая, то ли какая. Ни на один вопрос ответить не смогла. Как зовут, кто родители, где живет, кто отец ребенка. Ничего, роды приняли. А утром она очухалась, в чувство пришла и заявила, а мне он не нужен. Я уговаривала ее. Сестры ходили, уговаривали. За отделением приходила, говорила, ребенок должен жить
4: вот
5: с матерью
4: слушайте.
5: И все. Семье.
4: Слушайте.
5: Она отказную написала, из роддома сбежала. Ну, я тут, конечно, сердце мое растаяло. Сердце мое растаяло. Говорю, я этого мальчика заберу себе. Так мы с ним и стали жить. Я оформила документы, все поправила. Правила усыновления ребенка. У нас есть решение суда, на котором она, его мать биологическая, лишена родительских прав на основании ее же заявления в письменной
4: слышите,
5: форме,
4: отвечу,
5: своей
4: как
5: рукой написанное.
4: Мертвый он родился.
6: Ваша честь, я бы сомневаюсь, на самом деле. Говорить можно все, что угодно. Я прошу пригласить свидетеля. Я все-таки верю своей биологической матери. И хотел бы, чтобы она тоже сказала
4: хорошо,
6: мне свое слово.
4: Хорошо, пригласим свидетеля, пожалуйста.
8: Свидетель, ответчика, войдите.
9: Меня зовут Ромашова Светлана Алексеевна.
4: Что вы хотите пояснить суду?
9: Я хочу пояснить суду. Этих людей я знаю. Рядом со мной стоит мой родной сын Игорь. которого ответчик бессовестным образом украла его сразу после его рождения. Она у меня принимала роды.
5: Да.
9: И сказала, что мой ребенок, мой малыш, умер.
5: Да-да.
9: Я ей поверила сначала. Сначала молодая была, неопытная. Да. И ушла из роддома я без ребенка.
5: Да-да, в ребенке.
9: И искала. Искала его почти 30 лет. Да.
4: Если он умер, зачем вы его искали?
9: А мне сердце подсказывало, понимаете? Интуиция женская. Я как посмотрю, детей увижу на детской площадке где-то, и все время он у меня в глазах стоит. Думаю, вот сейчас ему 3 года, вот сейчас 5 лет. И я бы начала искать. Все эти годы я искала, да. Понимаете? А у меня даже фотографии малыша не было, да. Моего сыночка. Я фамилии не знала его, и как зовут его не знала.
4: И как же вы его разыскали?
9: А как вот разыскала? Да, я писала запросы в медицинские учреждения, да. В школы, в детские, вообще голова кругом, куда только не обращалась, и все равно верила.
4: А есть у вас документы-то подтверждающие?
9: Конечно, у меня справка есть. Вот. В 91-м
5: а
9: году,
5: справка.
9: Что я родила ребенка, мальчика. Есть у меня справка из роддома.
4: Что в справке-то написано?
9: В справке написано, что я родила ребенка.
4: А там написано, мальчик. Что он мертвый.
9: Это мне, знаете, как сказали уже? Я обращалась туда вот за ним в те годы. И мне объяснили, что до 7 лет, если... Ой, извините, до 7 дней у меня уже тут тоже, я волнуюсь, первый раз в суде вот пришла. И мне объясняли, вот тоже и родственники, и вот интернет появился, и статьи я читала на различных сайтах, что перитональная смерть, она до 7 дней только учитывается, а уже роддом далее... Сами отдают сведения, и свидетельство о смерти, как тут вот говорят, уже передается автоматически.
4: Истец, вы сказали, что свидетель, то есть мать биологическая вашего сына, писала отказ.
5: Да.
4: Это все. Где-то зафиксировано?
5: Да, есть и решение об усыновлении документ, есть решение суда о том, что она лишена родительских прав на основании личного заявления, есть справка о том, дающая право забрать ребенка мне из роддома.
4: Есть эти документы?
5: Так, я документы эти, конечно, прихватила. Если вам надо, я
4: мне
5: вам, пожалуйста,
4: надо.
5: Пожалуйста, передайте.
4: Но больше это надо даже не мне, а ответчику. Вы начали не с того. Вы начали не с того, что вам мать не сказала,
6: я
4: что она ваша
6: сказал.
4: Неродная мать, а с того, что она обманула вашу биологическую мать и украла вас.
6: Да. Потому
4: вы
6: что
4: уже определились, не надо со мной спорить.
6: Я с вами не спорю. Это первая версия, которую я услышал.
4: Итак,
6: и только сейчас
4: суду
6: я
4: представлены документы, из которых следует, что биологическая мать ответчика отказалась от него после его рождения, написав письменное заявление о том, что она отказывается от ребенка. После этого было решение суда о лишении ее родительских прав в отношении вас. После этого решение суда об усыновлении вас истцом. И если бы истец вас не усыновила, вы бы росли в детском доме. И вряд ли вы сейчас бы стояли тут передо мной, холеной, красивой, с образованием и с работой. Суд удаляется для вынесения решения.
0: Решение суда.
4: Оглашается решение суда. Суд принял решение иск удовлетворить, взыскать сына на содержание матери алименты в твердой денежной сумме, равной одному прожиточному минимуму, установленному для пенсионеров ежемесячно. Суд удовлетворяет исковые требования по следующим основаниям. В соответствии с частью 1 статьи 137 Семейного кодекса Российской Федерации усыновленные дети по отношению к усыновителям приравниваются в личных, неимущественных и имущественных правах к обязанностям родственников по происхождению. В данном случае матери к сыну. А трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей. Это также предусмотрено Семейным кодексом Российской Федерации. В судебном заседании установлено, что мать ответчика нетрудоспособна по возрасту и по состоянию здоровья. Она является нуждающейся. Истец усыновила ответчика в грудном возрасте, воспитывала его, материально обеспечивала на протяжении всей его жизни, до 18 лет. Усыновление не отменялось. Факта ненадлежащего выполнения родительских обязанностей по отношению к ответчику со стороны истца не установлено. При определении размера алиментов суд учитывает материальное положение сторон и считает возможным взыскать алименты на содержание истцы в размере одного прожиточного минимума для пенсионеров. В настоящее время это составляет 13 496 рублей. Ну, соответственно, добровольно ответчик может помогать своей матери, которая его вырастила, и в большем объеме. Дело закрыто.
8: Прошу всех встать.
0: Решение суда. Иск удовлетворить. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
10: Третьего июля в Микее.
11: Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 39 рублей 90 копеек. Макароны Барилла, 79 рублей 90 копеек.
12: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
13: Алло.
14: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
15: Стоп! Это мошенники!
8: Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами, не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
15: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
16: 12+. Декоративный камень в смоленской керамике.
17: Смоленская керамика на века.
18: Устали жить с долгами? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация поможет разобраться в ситуации и возможных вариантах. 515-800. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65-95-95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Цирк Гранд-Арена в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи! С 4 июля у ТРЦ «Макси».
15: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная, 5-40-60-02.
21: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» телевикторина «Миллион за 5 минут». 16+. Погода.
1: Завтра синоптики обещают в Красноярске облачную погоду и плюс 29. В Новосибирске переменная облачность, небольшой дождь, плюс 25. В Омске пасмурно, дожди с грозами и плюс 24. В Ангарске переменная облачность, небольшой дождь, 25 со знаком плюс. В Бийске облачно с прояснениями, возможен дождь и плюс 24. В Кемерове дожди с грозами, плюс 23. В Рубцовске переменная облачность, плюс 26. В Москве синоптики обещают облачную погоду, дожди и плюс 20. We'll be right back.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Свердловской области устраняют последствия паводка. Из-за сильных ливней 290 человек эвакуированы, а подтопленными остаются почти 270 частных домов и более 2500 подворий. Дорожные службы восстанавливают размытые участки дорог. Власти организовали подвоз питьевой воды для пенсионеров, многодетных семей и маломобильных граждан. Адресную помощь жителям оказывают и волонтеры. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Как сообщает ТАСС, новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. В первую очередь это коснется товаров, связанных со здоровьем и безопасностью покупателей. В Москве отреставрировали особняк, известный как дом мастера из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», сообщила пресс-служба Мосгорнаследия. Отреставрирован белокаменный цоколь, восстановлены окна, воссоздана деревянная обшивка стен, лестница и декор на фасадах. По историческим аналогам восстановлено напольное покрытие из досок. Специалисты привели в порядок исторические лепные декоративные детали и изразцовые печи. Молодежь по-прежнему верит в приметы накануне экзамена. Согласно результатам опроса, к ним прибегает 59% респондентов. Каждый второй спрашивает у нейросетей, как пройдет испытание. Но и традиционные ритуалы никуда не исчезли. Почти половина молодежи по-прежнему кладет пятак под пятку, надевает счастливую одежду и отказывается стричься и мыть голову перед экзаменом. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир. Прямо сейчас. Сегодня в программе.
5: Ирина и Алексей Свиридовы хотят договориться с директором компании о сохранении рабочего места супруга и заключении с ним долгосрочного трудового договора. Но Олег Гребцов не желает оставлять друга покойного сына у себя на предприятии из-за его некомпетентности.
6: Я вас слушаю. Кто начнет? Вы?
7: Да, начну.
6: Пожалуйста.
7: Я. Здравствуйте, Дмитрий.
6: Здравствуйте.
7: Олег Геннадьевич, здравствуйте. Вы уж извините, что мы сегодня встретились здесь, но на работе вы моего супруга избегаете, вас не поймать, к сожалению, а вопрос все-таки важный. Все дело в том, что мой супруг Алексей, он работает в компании Олега Геннадьевича. В крупной строительно-монтажной компании. И он является заместителем начальника архитектурного отдела. Начальником архитектурного отдела, к сожалению, больше нет с нами, он трагически скончался. Это был сын Олега Геннадьевича. И сейчас новый начальник просит моего супруга написать заявление по собственному желанию. Но я никак не могу этого допустить, потому что у нас две дочери, они учатся в платной гимназии. И я прошу Олега Геннадьевича, чтобы в память, светлую память вашего сына, вы все-таки сохранили рабочее место за моим супругом.
8: Ирина, я всегда с уважением относился к вашей семье, потому что ваша семья долгое время дружила с семьей моего сына. Но шантажируя меня памятью моего сына, ты используешь запрещенный прием. Я твоему мужу уже все объяснил. Я уже сказал, что да, Виктор всю жизнь тянул Алексея за собой. Я не влез в их дела. Все было хорошо. Но сейчас Виктора нет в живых. А новый руководитель показал мне вводные в проект, который внес твой муж. А у твоего горе-специалиста по какой-то причине одна капитальная стена оказалась смещенной. Да мы сквозь землю чуть не провалились, когда это на презентацию увидели. В общем,
6: то есть,
8: Дмитрий...
6: То есть вы хотите сказать, что Алексей не,

0: справляется со своими обязанностями.
1: Он просто некомпетентен. Некомпетентен в вопросах архитектуры, строительства. Mm-hmm. Мне такой сотрудник просто не нужен.
0: А, ну, когда он работал с вашим сыном, у вашего сына, как у начальника отдела, не было претензий. Ирина, а сейчас вы просите, чтобы, так сказать, оставили на работе, да, вашего супруга. А в чем выгода Олега Геннадьевича при этом? Почему он должен это сделать?
2: А то, что Виктор был моим лучшим другом, теперь это все ничего не значит?
0: Алексей, понимаете? Но лучший друг — это не профессия, понимаете? Вы-то как относитесь к тому, что вот Олег Геннадьевич говорит, что вы не совсем профпригодны, я так понимаю, не соответствуете занимаемой должности своей?
2: Здесь я согласен, конечно. Витя был настоящим талантищем, он всегда меня тащил за собой. Я так по накатанной за ним шел, он всегда был лидером, я был всегда его замом. В вопросах планирования архитектуры я с ним никогда не спорил и всегда это оставлял ему, но со своей стороны я был для него незаменим в поиске контрактов, в поиске клиентов на стороне. Я умел внедрять, договариваться с людьми на стороне, умел искать, куда применить его талант. Поймите, я не прошу вас сейчас оставить меня даже заместителем начальника архитектурного отдела. Я прошу подыскать мне что-то.
1: Ты понимаешь, у меня сейчас нету вакансии, которая тебя бы устроили по твоим способностям. Ты же хочешь сохранить ту же зарплату, которую ты получал до сегодняшнего дня, правильно? А у меня у каждого руководителя отдела есть свой зам, и, насколько мне известно, они довольны друг другом.
3: Олег Геннадьевич, я не хотела этого говорить на самом деле, но до того, как я начала встречаться со своим будущим супругом, с Алексеем, угу, я встречалась с Виктором. И однажды мы поехали все вместе на дачу за город. И там была некая Вера. Как оказалось, это была бывшая девушка Виктора. И Виктор мне честно признался, что хочет быть с Верой, а мне в качестве, скажем так, утешения предложил быть его лучшим другом с Алексеем. И в тот вечер я хотела просто позлить Виктора, я начала с Алексеем флиртовать. А через 2 недели я узнала, что беременна. По сроку от Виктора. Я, конечно, Вите тоже все рассказала. Он предложил рассказать все так же Алексею. Не было сомнений, что отец ребенка Виктор по сроку. Также есть медицинское заключение об отцовстве. Но в том, что Ульяна, моя дочь, ваша внучка, сомнений нет.
0: А вы все об этом изначально знали, но все это кто-то устроило, Алексей, да? И вы это приняли, и все равно воспитывали Ульяну как дочь свою, да?
2: Да, конечно.
3: И если вы уж не хотите пойти таким образом решить данный вопрос, то мне придется просить о признании отцовства покойным и наследовать, естественно, соответствующую часть.
1: А знаете что? А я не против. Давайте сделаем официальное признание.
0: Вы не против установить
1: отцовство? Я не против.
0: Отцовство.
1: И, кстати, идея с наследством
0: Виктора в отношении Ульи.
1: Идея с наследством меня тоже устраивает. Ведь, получается, Виктор знал о дочери. И он помогал вам. Поэтому давайте решать вопрос с наследством.
2: Олег Геннадьевич, вы с выводами не спешите. Послушайте, пожалуйста, сноху. Мы ей все рассказали. Она в курсе. Она ждет, готова войти и рассказать, пообщаться с вами.
0: Давайте выслушаем Веру. Вы не против, Олег Геннадьевич?
1: Давайте послушаем.
0: Давайте.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Вы Вера, да?
4: Все верно.
0: И сейчас ваш свекор не против, чтобы было признано отцовство Виктора в отношении Ульяны. И она также стала наследницей, да? После своего отца. А как вы вообще относитесь к этой ситуации?
4: Я прошу меня извинить, а Олег Геннадьевич, вы уверены, что вы хотите пойти на такой шаг? Вы понимаете, у нас с Виктором были чудесные отношения, прекрасная семья, такая образцовая семья. И в нашем окружении это было понятно, видно. И я совершенно не хочу, чтобы кто-то стал копаться в этом грязном белье, искать внебрачных детей, заявлять об этом. И я считаю, что правильный выход из ситуации – это вообще не поднимать тему, да, о каких-то внебрачных детях, да, предоставить Алексею работу, он исполнительный, вы его знаете, вот, и, собственно, на этом решить вопрос.
1: Ну куда я его устрою?
4: Алексей Он себя может правильно показать. Он вас послушает хорошо. Я вообще предлагаю взять его замом. Вы в курсе, что у вас на работе творится? Не замечали, что ваш помощник, который сейчас у вас на должности, его немножко заносит? Недавно... Все, кстати, в курсе, ваша жена устроила вам взбучку. Да, знаете почему? Да. Потому что все узнали, как вы в баньку ходили, да? Поэтому я считаю, такой человек вам не нужен рядом с собой. Возьмите Алексея.
1: То есть он доносит на меня?
4: Конечно.
1: Ну, ребята...
0: Ну, тут, конечно, понимаете, немножко даже это похоже на такой шантаж.
1: Ну, со стороны всех, дружба, да, Дмитрий, со стороны трех.
0: Давят на вас сильно, но при этом, при всем, я все-таки уверен, что в вашей большой компании действительно для Алексея может найтись место. Уж не такой он безнадежный человек, и не лодырь, и не бездарь, который просто сидит и получает зарплату. У него есть определенные таланты. Да, может быть, действительно, он в архитектурном отделе не может найти какие-то применения себе. Но видите, талантливый переговорщик, хорошо общается с клиентами. Может, действительно вы его на своего зам-то рассмотрите?
1: Завтра придешь в офис, подпишем новый контракт. Будешь работать моим замом. А этого соглядатая я сегодня же уволю.
0: Угу. То есть на этих условиях договаривать. То есть упросили вас все вместе оставить Алексея на работе, да? Главное, что вы остались друзьями, все в хороших отношениях. Я очень рад был вам помочь. Всего вам доброго, удачи.
4: Спасибо большое.
5: Спасибо большое.
6: Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
7: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
8: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
10: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
1: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». «Красавица и вождь».
1: Кира Симонич остановилась рядом и что-то тихо сказала Иосифу Виссарионовичу. Тот чуть наклонился.
0: За что Сталин приказал убить жену маршала Кулика?
1: Всего через 2 дня после исчезновения Симонич ее мужу в торжественной обстановке присвоили высшее воинское звание.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите завтра на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
5: Анатолий Лагин пытается получить деньги, положенные ему по закону при увольнении. Компания в лице представителя Степана Ревзина считает, что сумма должна быть значительно уменьшена, поскольку сотрудник и так незаконно обогатился за их счет.
6: Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы мирным путем, за столом переговоров, пытаемся разрешить ту ситуацию, которая между вами возникла. Инициатором встречи является Анатолий Сергеевич. Пожалуйста, Анатолий, вам слово. Что бы вы хотели сегодня за столом переговоров обсудить?
7: Дмитрий, дело в том, что я более 4 лет проработал в крупной компании по продаже бытовой техники вот под началом Степана Егорыча. Год проработал в офисе в московском, и последние 3 года находился в так называемой командировке, осваивал новые территории, открывал новые офисы в районе Поволжья. И вот относительно недавно мне пришло уведомление, что меня уволили. Якобы за однократное нарушение трудовых обязанностей. И на словах мне еще сказали, что утратили ко мне доверие якобы. Вот. Хотя я вот лично со своей стороны никоим образом не нарушал свои трудовые обязанности и уж точно не делал ничего такого, чтобы утратить доверие.
8: Толя, вот именно ничего не делал. Не делал ничего от слова совсем.
7: Вот, Степан Егорович, при всем уважении, да? Вы взрослый человек, да, вот это мошенничество, это нужно все доказывать в суде, а так это просто сотрясание воздуха, я считаю.
6: А кем вы работали, Анатолий?
7: В отделе продаж я работал.
6: В отделе продаж? То есть сотрудник отдела продаж, менеджер, да?
7: Да. Я считаю, что...
6: Вы считаете, что вас незаконно уволили?
7: Абсолютно незаконно меня уволили, потому что неоднократное нарушение трудовых обязанностей. Uh-huh. Такого, во-первых, не было. То есть все, что мне говорили, я все делал. Я находился в командировке за все 3 года, ничего мне никто такого не говорил. Я считаю, что правда на моей стороне. И если я обращусь в суд, меня восстановят сразу же. Но дело в том, что восстанавливаться я не хочу, потому что отношения у меня уже достаточно натянуты с начальством, и вся компания против меня настроена. Я хочу просто, чтобы меня восстановили и уволили в строгом соответствии с законом, со всеми полагающимися мне выплатами. А это конкретно, это мой оклад, 150 тысяч, который составляет в месяц. Последний месяц я работал, получается, бесплатно, мне не заплатили мой оклад. Это отпуск, который я не отгулял месячный, тоже 150 тысяч. Третье, это компенсация за досрочное расторжение контракта и выходное пособие. Все по закону, все в трудовом кодексе расписано. Это я ничего не придумаю, я считаю, что это вполне реальная сумма для такой компании крупной. А для меня это будет достаточно, я буду удовлетворен и в суд не собираюсь идти.
6: То есть, если вам сейчас выплатят компенсацию, общая сумма-то какая?
7: 600 тысяч рублей.
6: 600 тысяч рублей.
8: Толя, какие
6: выплаты? То вы в суд восстанавливаться не пойдете, да?
7: Не пойду.
6: То есть, согласны, будете с этой компенсацией разрешить все проблемы с работодателем. Как вам такое предложение, Степан Егорович?
8: Вы знаете, Дмитрий, но это беспредел какой-то, я все понимаю. Толя, ты парень наглый, борзый, но у любой наглости, знаешь, есть какой-то предел. А ты вообще по беспределу идешь. Вот у меня сейчас есть 50 тысяч рублей. И ни копейкой больше. И давай разойдемся мирным путем. Я предлагаю вот такой компромисс. Дмитрий, позвольте, я поясню свою позицию.
6: Пожалуйста, конечно.
8: Дело в том, что я работаю в крупной компании, торговой компании, которая занимается продажей бытовой техники, одним из заместителей руководителя. И 3 года назад наша фирма решила открыть один из филиалов в регионе. Мы отправили своего сотрудника в регион Среднего Поволжья, а точнее в город Самару, чтобы он там и разрулил эту ситуацию, открыл филиал. Но затем у нас дело с этим филиалом угасло, и мы свернули эту историю. А про нашего сотрудника Анатолия просто-напросто забыли. Ну, случается такое, потому что наша фирма на самом деле огромная. Мы работаем со всей территории Российской Федерации, даже у нас есть зарубежные офисы. И он 3 года...
6: Вы зарплату-то ему платили?
8: Конечно. Все 3 года он получал заработную плату. Что он делал? Он ежемесячно отправлял в нашу бухгалтерию табель. Бухгалтерия получала этот табель и начисляла ему заработную плату, отправляла ему на карту 150 тысяч рублей ежемесячно. И такое продолжалось 3 года. Если бы сотрудник был нормальным, порядочным человеком, он бы пришел в центральный офис и сказал о сложившейся ситуации. Но он этого не сделал. Мы бы тогда узнали, вернули его назад из Самары и перевели на какую-то другую совершенно позицию. У нас много есть вакансий и много, я уже говорил, филиалов в различных регионах нашей страны. Однако он этого не делал. При этом он жил припеваючи все эти 3 года и 3 месяца. И за это время он получил таким образом, на секундочку, 5 миллионов 850 тысяч рублей. Но еще не все. Мы же снимали ему квартиру за счет фирмы. Снимали квартиру в центре города с видом на Волгу. Благоустроенную, двухкомнатную квартиру. Мы провели служебное расследование. Что же все это время делал наш сотрудник?
9: Да, и свидетелей?
8: Он кутил, он развлекался на Самарском пляже. Когда мы узнали об этой ситуации, конечно, схватили за голову. Анатолий тоже попал под увольнение, уволили его по статье 71 Трудового кодекса, пункт 6 Российской Федерации, за однократное нарушение, грубое нарушение должностных обязанностей, хотя могли бы уволить его за неоднократное нарушение должностных обязанностей, потому что он не делал ничего, он офигел, охренел совершенно просто, наглым образом. Вот. И требует с нас еще какую-то компенсацию. Никакой компенсации мы платить ему не будем. Вот, 50 тысяч рублей, и это наше последнее слово. И разойдемся мирным путем.
7: Степан Егорович, это, позвольте, да, я скажу?
9: Да, конечно.
7: Это можете больше за свои заплатить, вот эти 50 тысяч рублей. Вот, кстати, приказ тот самый.
10: Мы, у нас наши отношения регламентируются законом, правильно?
9: И трудовым договором.
10: Естественно, да.
9: А то, что кто-то
10: порядочный, непорядочный, это уже дело десятое.
9: Вот смотрите, вы приходите в суд, да? Допустим, останавливаться на рабочем месте, говорите о том, что формулировка не та, что вы не нарушали трудовых обязанностей. Суд что первое взглянет? Вашу должностную инструкцию. Ваша должностная инструкция, я уверен просто, что как менеджер отдела продаж указано, что рабочий график, 40-часовая, скорее всего, да, рабочая неделя 5-2. Отправка отчетов, участие в совещаниях, может, KPI у вас даже какой-то
8: есть. Конечно, безусловно.
9: Да? О результатах выполненной работы, какие результаты были в вашем отделе за какой-то период. Вы все это делали?
10: Делал. Смотрите, где? Дело в том, что...
9: Вот просто в суде. Вы сможете в суде доказать, что все эти 3 года вы вообще работали? Вы куда ходили на работу?
10: Я открывал новые офисы. Где? Смотрел помещения, которые... Нет,
9: хоть один, помещение.
10: Смотрите, дело в том, что не я этого не делал, меня не контролировали. И это не моя ошибка, правильно?
9: Нет, подождите. У вас есть должностная инструкция, у вас есть обязанности трудовые. Вы должны их исполнять. У-у-у. Вы докажете в суде, что вы их исполняли?
10: Ничего. Дело в том, что если они держали меня на работе, значит, их все устраивало,
9: это
10: правильно?
9: Да, это их
10: это же не моя ошибка.
9: Безусловно. Они даже с вас не требуют зарплату
10: это
9: обратно.
10: Это вот скромная плата за их ошибки. Это не моя
9: ошибка. Ничего себе оплата. Они за свою ошибку 5 миллионов 850 тысяч заплатили. За вас шкутеж на берегу реки Волги замечательный.
8: Хотя
9: вот вы в суд придете и скажете, меня уволили незаконно. Я такой замечательный сотрудник, я ничего не нарушал. И почему ко мне доверие утратили, я вообще не понимаю. Я 3 года работал. Вам суд скажет, ну докажите, что вы работали. А вы чем будете доказывать?
10: Трудовыми мозолями своими.
9: Мозолями? От чего?
8: Где они? От пляжа, от
9: песка. От самарского пива у вас мозоли?
10: Ну... По-честному, это моя ошибка, правильно? Мне выпала такая возможность, да?
9: Ну,
10: да,
9: признаю, Степан Егорович свою ошибку признаю. Говорит, да, и с вас обратно почти 6 миллионов не требует. Ну что вы добьетесь в суде? Единственное, что вы добьетесь, формулировку вы не измените. На работе вас, безусловно, никто не восстановит, потому что основания для вашего увольнения были. И я думаю, что в отделе кадров оформлено все надлежащим образом.
8: Да, безусловно.
9: Но, опять же, за последний месяц работы и за неиспользованный отпуск имеет право. Это он в суде отсудит точно. То есть 150 тысяч за последний месяц, уже, извините, обязан оплатить. И за что? Заводный отпуск тоже. Ну, трудовой кодекс говорит. Потому что вот это, да, поэтому 300 тысяч рублей, я считаю, вот, нужно как-то определить этот размер компенсации и разойтись. Потому что на 300 тысяч рублей в суде он у вас отсудит. Да, это будут, ну, лишняя огласка вашего... непрофессионализма, как вы так потеряли сотрудника на 3 года. Поэтому вот 300 тысяч рублей, может быть, согласитесь компенсировать.
10: Вполне.
9: А Анатолий не будет иметь больше никаких претензий, да? Поскольку у него перспектива в суде ровно на 300 тысяч рублей. Согласны?
8: Хорошо, вот 50 тысяч рублей, 250 еще мы даем, и сходимся, и расстаемся навсегда. Mm-hmm. И чтобы близко даже, Толя, мы не видели тебя рядом с нашим офисом.
10: Уж поверьте, не буду обходить стороной.
9: Тоже все свои претензии.
10: Я согласен, да, абсолютно.
9: Снимает.
10: Не будем тратить время на суд.
9: Пожалуйста, ваш приказ. Я рад, что вы договорились. Думаю, что это самое правильное решение в данной ситуации.
8: Спасибо.
9: Всего вам доброго.
10: Спасибо большое.
8: Да.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
11: Детские субботы в медицинском центре «Оптима» на Витебском шоссе 2. Готовитесь в детский сад или в школу? Пройдите полную медкомиссию для поступления по форме 026У Быстро, без очередей и в одном месте. Опытные детские специалисты, комфортная обстановка. МЦ «Оптима». Звоните 560356. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: 4 июля. День ТЭНЕТ на Николаева, 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового ТЭНЕТ Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего ТЭНЕТ только на Николаева, 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
13: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
14: При поддержке Министерства обороны РФ.
15: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
16: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
17: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 миллионов 300 тысяч рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
18: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
19: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Завтра синоптики обещают в Красноярске облачную погоду и плюс 29. В Новосибирске переменная облачность, небольшой дождь, плюс 25. В Омске пасмурно, дожди с грозами и плюс 24. В Ангарске переменная облачность, небольшой дождь, 25 со знаком плюс. В Бийске облачно с прояснениями, возможен дождь и плюс 24. В Кемерове дожди с грозами, плюс 23. В Рубцовске переменная облачность, плюс 26. В Москве синоптики обещают облачную погоду, дожди и плюс 20. We'll be right back.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Всероссийский автопробег «Дорогами народных ополченцев» посетил Вязьму. Участники почтили память павших на мемориале «Богородицкое поле». Акция посвящена 85-летию формирования народного ополчения и охватывает 20 регионов России и Беларусь. В составе колонны – герои России, ветераны, депутаты и активисты. Напомним, что автопробег стартовал в Москве в День памяти и скорби. Смоленские семьи могут получить скидку на билеты в музеи и филармонию. До 15 августа обладатели пушкинской карты от 14 до 22 лет могут привести родителей со скидкой. В филармонии 50%, в музеях 60%. Сборная Смоленской области выиграла Кубок России по спортивно-прикладному собаководству. Команда заняла первое место с отрывом в 11 баллов. Также смоляне взяли бронзу в общем курсе дрессировки. В личном зачете представители области взяли серебро и пятое место. В Смоленской области активисты Доброхотов и Единой России благоустроили мемориалы ко дню партизан и подпольщиков. В Глинковском округе привели в порядок братские могилы. В Демидовском округе поисковики убрали воинские захоронения и памятные места. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей, плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
2: Страницы любви. Классика с мировым именем.
3: Александр Грин. «Бегущая по волнам». «Бегущая по волнам» шла без груза в Дагон, где предстояло грузить ее 300 ящиков железных изделий. Наивный и представительно красуясь здоровенной грудью, обтянутой кокосовой сеткой, выпячивая ее, как петух, искали на каждом слове крепкие зубы, Гораций, наконец, проговорился. Эта интимность возникла вследствие золотой монеты и разрешения докурить потухшую сигару. Его сообщение встревожило меня больше, чем предсказание шторма. «Я должен вам сказать, господин, — проговорил Гораций, потирая ладони, — что будет очень, очень весело».

0: В выразительном лице Горация перемигнулось все от подбородка до вывернутых белков глаз. Он щелкнул языком, покачал головой, увел ее в плечи и стал хохотать. «Я не приму участие в вашем веселье», — сказал я. «Но Гёс может, конечно, развлекаться, как ему нравится». С этим я отослал мулата и запер дверь, размышляя о слышанном. Зная свойство слуг всячески раздувать сплетню, а также в ожидании наживы присочинять небылицы, которыми надеются угодить, я ограничился тем, что принял пока к сведению веселые планы Гёза, и так как вскоре после того был подан обед в каюту, капитан отправился обедать в гостиницу, я съел его, очень довольный одиночеством и кушаньями. Я докуривал сигару, когда Гораций постучал в дверь, впустив изнемогающего от зноя Филатра. Доктор положил на койку коробку и сверток. Он взял мою руку левой рукой и сверху дружески прикрыл правой. «Что же это?» — сказал он. «Я поверил по-настоящему только когда увидел на корме ваши слова и теперь вас. Я окончательно убедился. Но трудно сказать, в чем сущность моего убеждения. В этой коробке лежат карты для пасьянсов и шоколад. Более ничего. Я знаю, что вы любите пасьянсы, как сами говорили об этом. Пирамида и красное и черное». Я был тронут. По молчаливому взаимному соглашению мы больше не говорили о впечатлении случая с бегущей по волнам, как бы опасаясь повредить его странно наметившееся хрупкое очертание. Разговор был о Гёзе. После моего свидания с Брауном Филатр говорил с ним по телефону, получив более полную характеристику капитана. «По-видимому, ему нельзя верить», — сказал Филатр. «Он вас, разумеется, возненавидел, но деньги ему тоже нужны. Так что, хотя ругать вас он остережется, но я боюсь, что его ненависть вы почувствуете. Браун настаивал, чтобы я вас предупредил. Ссоры Гёза многочисленны и ужасны. Он легко приходит в бешенство, редко бывает трезв, а к чужим деньгам относится как к своим. Знаете также, что, насколько я мог понять из намеков Брауна, бегущая по волнам присвоена Гёзом одним из тех наглых способов, в отношении которых закон терзается, но молчит. Как вы относитесь ко всему этому?»
1: «У меня два строя мыслей теперь», — ответил я. «Их можно сравнить с положением человека, которому вручена шкатулка с условием, отомкнуть ее по приезде на место. Мысли о том, что может быть в шкатулке, — это один строй. А второй — обычное чувство путешественника, озабоченного вдобавок душевным скрипом отношений к тем, с кем придется жить». Филатр пробыл у меня около часа. Вскоре разговор перешел к интригам, которые велись в госпитале против него, и обещаниям моим написать Филатру о том, что будет со мной. Но в этих обыкновенных речах неотступно присутствовали слова «бегущие по волнам», хотя мы и не произносили их. Наш внутренний разговор был другой. Вслед утреннего признания Филатра еще мелькал в его возбуждении. Я думал о неизвестном. И сквозь слова каждый понимал другого в его тайном полнее, чем это возможно в заразительном, увлекающем признании. Я проводил его и вышел с ним на набережную. Расставаясь, Филатр сказал: «Будьте с легкой душой и хорошим ветром». Но по ощущению его крепкой и горячей руки и взгляду я услышал больше. Как раз то, что хотел слышать. Надеюсь, что он также услышал невысказанное пожелание мое в моем ответе. «Что бы ни случилось, я всегда буду помнить о вас». Когда Филатр скрылся, я поднялся на палубу и сел в тени кормового тента. Взглянув на звук шагов, я увидел Синкрейта, остановившегося неподалеку и сделавшего нерешительное движение подойти. Ничего не имея против разговора с ним, я повернулся, давая понять улыбкой, что угадал его намерение. Тогда он подошел, и лишь теперь я заметил, что Синкрайт сильно навеселе. Сам чувствует это, но хочет держаться твердо. Он представился, пробормотал о погоде и, думая, может быть, что для меня самое важное — обрести чувство устойчивости, заговорил о Гёзе.
2: «Я слышал, — сказал он, присматриваясь ко мне, — что вы не поладили с капитаном».
1: «Верно, поладить с ним трудно, но если уж вы с ним поладили», —

Этот человек сделает все. Я всей душой на его стороне. Скажу прямо, это моряк. Может быть, вы слышали о нем плохие вещи? Смею вас уверить, все клевета. Он вспыльчив и самолюбив, очень горяч. Замечательный человек. Стоит вам пожелать, и Гёс составит партию в карты хоть с самим чертом. Велик в работе и маху не даст в баре. Три ночи может не спать. У нас есть также библиотека. Хотите, я покажу ее вам. Капитан много читает. Он и сам покупает книги. Да, это образованный человек. С ним стоит поговорить. Я согласился посмотреть библиотеку и пошел с Синкрайтом. Остановясь у одной двери, Синкрайт вынул ключи и открыл ее. Это была большая каюта, обтянутая узорным китайским шелком. В углу стоял мраморный умывальник с серебряным зеркалом и туалетным прибором. На столе черного дерева замечательной работы были бронзовые изделия, морские карты, бинокль, часы в хрустальном столбе. На стенах атмосферические приборы. Хороший ковер и койка с тонким бельем, с шелковым одеялом. Все отмечало любовь к красивым вещам, а также понимание их тонкого действия. Из полуоткрытого стенного углубления с дверцей виднелась аккуратно уложенная стопа книг. Несколько книг валялось на небольшом диване. Ящик с книгами стоял между стеной и койкой. Я осматривался с недоумением, так как это помещение не могло быть библиотекой. Действительно, Синкрайт тотчас сказал: «Каково живет капитан? Это его каюта». Я ее показал за тем, что здесь во всем самый тонкий вкус. «О, сколько книг! Он очень много читает. Видите, все это книги и самые разные». Не сдержав досады, я ответил ему, что мои правила против залезания в чужое белье без ведома и согласия хозяина. «Это вы виноваты», — прибавил я. «Я не знал, куда иду. Разве это библиотека?» Синкрайт озадаченно помолчал. Так, видимо, изумили его мои слова. «Хорошо», — сказал он угасшим тоном. «Вы сделали мне замечание». «Оно, допустим, правильное замечание. Однако у меня вторые ключи от всех помещений». Не зная, что еще сказать, он закончил: «Я думаю, это пустяки». «Да, это пустяки», — уверенно повторил Синкрайт. «Мы здесь все свои люди». «Пройдем в библиотеку», — предложил я, не желая останавливаться на его запутанных объяснениях. Синкрайт запер каюту и провел меня за салон, где открыл дверь помещения, окруженного по стенам рядами полок. Я определил на глаз количество томов 1003. Вдоль полок, поперек корешков книг, были укреплены сдвижные медные полосы, чтобы книги не выпадали во время качки. Кроме дубового стола с письменным прибором и складного стула, здесь были ящики, набитые журналами и брошюрами. Синкрайт объяснил, что библиотека устроена прежним владельцем судна, но за год, что служит Синкрайт, Гёс закупил еще томов 300. «Браун не ездит с вами?» – спросил я. «Или он временно передал корабль Гёзу?» На мою хитрость, цель которой была заставить Синкрайта разговориться, штурман ответил уклончиво, так что, оставив эту тему, я занялся книгами. За моим плечом Синкрайт восклицал: «Смотрите, совсем новая книга! И уже листы разрезаны!» Или: «Впору университету такая библиотека!» Вместе с тем завел он разговор обо мне, но я, сообразив, что люди этого сорта каждое излишнее сказанное слово обращают для своих целей, ограничился внешним положением дела, пожаловавшись для разнообразия на переутомление. Я люблю книги. Люблю держать их в руках, пробегая заглавия, которые звучат как голос за таинственным входом или наивно открывают содержание текста.

0: Вы слушаете программу «Страница любви». Продолжение через несколько минут. Реклама.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
1: Только не работа.
2: Все, не отвечаем.
3: Вот так гораздо лучше.
4: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
5: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Категория «Макрос».
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Страницы любви. Классика с мировым именем. Страницы любви. Продолжение.
1: Александр Грин. «Бегущая по волнам». Я нашел книги на испанском, английском, французском и немецком языках, и даже на русском. Содержание их было различное. История, математика, философия. Редкие издания с описаниями старинных путешествий, морских битв. Книги по мореходству и справочники. Но более всего романы, где рядом с Теккерем и Мопассаном пестрели бесстыдные обложки парижской алькованной макулатуры. Между тем смеркалось. Я взял несколько книг и пошел к себе. Расставшись с Синкрейтом, провел в своей отличной каюте часа два, рассматривая карты. Подарок Филатра. Я улыбнулся, взглянув на краб. Одна колода была с миниатюрой корабля, плывущего на всех парусах в резком ветре. Краб другой колоды был великолепный натюрморт. Золотой кубок, полный до краев алым вином среди бархата и цветов. Филатр думал, какие колоды купить, ставя себя на мое место. Немедленно я разложил трудные пасьянсы, хотя он вышел. Я подозреваю, что только поневольный в чем-то ошибке. В половине восьмого Гораций возвестил, что капитан просит меня к столу. Ужинать. Когда я вошел, Гёс, Бутлер, Синкрейт уже были за столом в общем салоне. Глава 10. Гёс кратко приветствовал меня, и я заметил, что он не в духе, так как избегал моего взгляда. Бутлер, наиболее симпатичный человек в этой компании, откашлявшись, сделал попытку завязать общий разговор путем рассуждения о предстоящем рейсе. Но Гёс перебил его хозяйственными замечаниями касательно провизии и портовых сборов. На мои вопросы, относящиеся к плаванию, Гёс кратко отвечал «да», «нет», «увидим». В течение ужина он ни разу сам не обратился ко мне. Перед ним стоял большой графин с водкой, которую он пил методически, медленно и уверенно, пока не осушил весь графин. Его разговор с помощниками показал мне, что новая, наспех нанятая команда лишь наполовину кое-что стоящие матросы. Остальные были просто портовый сброд, требующий неусыпного надзора. Они говорили еще о людях и отношениях, которые мне были неизвестны. Бутлер с Синкрейтом пили, если не так круто, как Гёс, то все же порядочно. Никто не настаивал, чтобы я пил больше, чем хочу сам. Я выпил немного. Прислуживая Гораций, возился с моим прибором несколько тщательнее, чем у других, желая, должно быть, показать, как надо обходиться с гостями. Гёс, приметив это, косо посмотрел на него, но ничего не сказал. Из всего, что было сказано за этой неловкой и мрачной трапезой, меня заинтересовали следующие слова Синкрейта. «Луиза пишет, что она пригласила Мари, а та, должно быть, никак не сможет расстаться с Юлией. Почему придется дать им две каюты?» Все расхохотались своим, имеющим, конечно, особое значение мыслям. «У нас будут дамы», — сказал, вставая из-за стола и взглядом наблюдая меня Гёс. «Вас это не беспокоит?» Я ответил, что мне все равно. «Тем лучше», — заявил Гёс. Наверху раздался крик, но не крик драки, а крик делового замешательства, какие часто бывают на корабле. Бутлер отправился узнать, в чем дело. За ним вскоре вышел Синкрейт. Капитан стоя курил, и я воспользовался уходом помощников, чтобы передать ему деньги. Он взял ассигнации особым надменным жестом, очень тщательно пересчитал и подчеркнуто поклонился. В его глазах появился значительный и веселый блеск. «Партию в шахматы?» — сказал он учтиво. «Если вам угодно». Я согласился. Мы поставили шахматный столик и сели. Фигуры были отличной слоновой кости, хорошей художественной работы. Я выразил удивление, что вижу на грузовом судне много красивых вещей. Хотя Гёс был наверняка пьян, пьян привычно и естественно для него, он не выказал своего опьянения ничем, кроме голоса, ставшего отрывистым так как он боролся с желудком. «Да», — сказал Гёс, — «были ухлопаны деньги. Как вы, конечно, заметили, бегущая по волнам бригантина, но на особый лад. Она выстроена согласно личному вкусу одного...» Он потом разорился. «Итак», — Гёс повертел королеву, — «с женщинами входит шум, трепет, крики, ну, конечно, беспокойство. Что вы скажете о путешествии с женщинами?» «Я не составил взгляда на такое обстоятельство», — ответил я, делая ход. «А вам это должно нравиться», — продолжал Гёс, делая соответствующий ход так рассеянно, что я увидел всю партию. «Должно потому, что вы, я говорю это без мысли обидеть вас, появились на корабле более чем оригинальным. Я угадываю дух человека. Надеюсь, вы пригласили женщин не для меня?» Он молчал, трудясь над задачей, которую я поставил ему ферзем и конем. Внезапно он смешал фигуры и объявил, что проиграл партию. Так повторилось два раза. Наконец, я обманул его ложной надеждой и объявил мат в 7 ходов. Гёс был красен от раздражения. Когда он сыпал шахматы в ящик стола, его руки дрожали. «Вы сильный игрок», — объявил Гёс. «Истинное наслаждение было мне играть с вами. Теперь поговорим о деле. Мы выходим утром в Дагон. Там берем груз и плывем в Гельгью. Вы не были в Гельгью? Он лежит по курсу на Зурбаган. Но в Зурбагане мы будем не раньше, чем через 20-25 дней». Разговор кончился, и я ушел к себе, думая, что общество капитана несколько утомительно. Остаток вечера я просидел за книгой, уступая время от времени нашествию мыслей, после чего забывал, что читаю. Я заснул поздно. Эта первая ночь на судне прошла хорошо. Изредка просыпаясь, чтобы повернуться на другой бок или поправить подушки, я чувствовал едва заметное покачивание своего жилища и засыпал опять, думая о чужом, новом, неясном. Глава 11. Я еще не совсем выспался, когда, пробудясь на рассвете, понял, что бегущая по волнам больше не стоит у мола. Каюта опускалась и поднималась в медленном темпе крутой волны. Начало звякать и скрипеть по углам. Было то всегда невидимое соотношение вещей, которому обязаны мы бываем ощущением движения. Шарахающийся плеск вдоль борта, неровное сотрясение, неустойчивость тяжести собственного тела, делающегося то грузнее, то легче, отмечали каждый размах судна. На палубе раздавались шаги, как когда ходят по крыше над головой. Встав, я посмотрел в иллюминатор на море и увидел, что оно омрачено ветром и мелким дождем. По радости, охватившей меня, я понял, как бессознательно еще вчера испытывал неуверенность. Неуверенность бессвязную, выразить которую ясной причиной сознание не может по отсутствию материала. Я оделся и позвонил, чтобы принесли кофе. Скоро пришел Гораций, объявив, что повар только начал топить плиту, почему предложил вина, но я решил обождать кофе, а от вина отказался, ограничиваясь полустаканом холодного пунша, который держал всегда в дороге и дома. Спросив, где мы находимся, я узнал, что не будь дождя, лис был бы виден на расстоянии часа пути. «Хороший ветер», — прибавил Гораций. «Капитан Гёс держит вахту, так что вам завтракать без него». При этом он посмотрел на меня просто, как бы без умысла, но я понял, что этот человек подмечает все отношения. Первые часы отплытия всегда праздничны и напряженны. При солнце или дожде все равно. Поэтому я с нетерпением вышел на палубу. Меня охватило хорошо знакомое, любимое мною чувство полного хода, не лишенное беспричинной гордости и сознания живописного соучастия. Я был всегда плохим знатоком парусной техники как по бегучему, так и по стоячему такелажу, но зрелище развернутых парусов над закинутым, если смотреть вверх лицом, таково, что видеть их, двигаясь с ними, одно из бескорыстнейших удовольствий, не требующих специального знания. Просвечивающие, стянутые к концам рей острыми углами, великолепные парусные изгибы нагромождены вверху и вокруг. Их полет заключен среди резко неподвижных снастей. Паруса мчат медленно ныряющий корпус, а в них, давя вперед, нагнетая и выпирая, запутался ветер. Бегущая по волнам шла на резком попутном ветре со скоростью, как я взглянул на лак, 15 морских миль. В серых пеленах неба таилось неопределенное обещание солнечного луча. У компаса ходил Гёс. Увидев меня, он сделал вид, что не заметил, и отвернулся, говоря с рулевым. Пробыв на палубе более получаса, я сошел вниз, где застал Бутлера, дожидающегося завтрака. И мы повели разговор. Я ожидал расспросов с его стороны, но этот человек вел себя так, как если бы давно знал меня. Мне такая манера нравилась. Вскоре явился Синкрайт, отсыревший и просвеженный. Вчерашний хмель сказывался у него бледностью, руки дрожали. В то время как сумрачный Бутлер говорил мало, Синкрайт говорил много и надоедливо. Так он подробно мелочно ругал каждого из матросов, обращаясь ко мне с разъяснениями, которых я не спрашивал. Потом он начал напоминать Бутлеру подробности вчерашнего обеда в гостинице, копаясь в отношениях с неизвестными мне людьми. Им овладела похмельная нервность. Между тем, желая точно знать направление и все заходы корабля, я обратился к Бутлеру с просьбой рассказать течение рейса, так как не полагался на слова Гёза. Не дав ничего сказать Бутлеру, которому было, пожалуй, все равно, говорить или не говорить, Синкрайт тотчас предложил сходить вместе с ним в каюту Гёза, где есть подробная карта. Мне не хотелось лезть к Гёзу, относительно которого следовало даже в мелочах держаться на стороже, тем более с Синкрайтом, сильно не нравившимся мне всей своей повадкой. И я колебался, но, подумав, решил, что идти все-таки лучше, чем просить Синкрайта об одолжении принести карту. Я встал, и мы прошли в каюту Гёза, где Синкрайт вынул из клеенчатой папки несколько морских карт, разыскав ту, которая требовалась. «Я слышал, — сказал Синкрайт, — что вам все равно, куда мы плывем. Поэтому вначале я удивился, услышав ваше желание». «Мне это действительно все равно», — ответил я, морщась от его угодливой улыбки. «Но такое отношение не мешает законному любопытству». Синкрайт ненатурально и без нужды захохотал, вызвав тем у меня желание хлопнуть его по плечу, сказав: «Вы подделываетесь ко мне на всякий случай, но, милый мой, я это отлично вижу». Я стоял у стола, склоняясь над картой. Раскладывая ее, Синкрайт отвел верхний угол карты рукой, сделав движение вправо от меня и машинально взглянув по этому направлению. Я увидел сбоку чернильного прибора фотографию под стеклом. Это было изображение девушки, сидевшей на чемоданах.

0: Глава 12. Я узнал ее сразу благодаря искусству фотографа и особенности некоторых лиц быть узнанными без колебания на любом, даже плохом изображении, так как их черты вырезаны твердой рукой сильного впечатления, возникшего при особых условиях. Но это было неплохое изображение. Неизвестная сидела, облокотясь правой рукой, левая рука лежала на сдвинутых коленях. Особый, интимный наклон головы к плечу смягчал чинность позы. На девушке было темное платье с кружевным вырезом. Снимаясь, она улыбнулась, и след улыбки остался на ее светлом лице. Главной моей заботой было теперь, чтобы Синкрейт не заметил, куда я смотрю. Узнав девушку, я тотчас опустил взгляд, продолжая видеть портрет среди меридианов и параллелей, и перестал понимать слова штурмана. Соединить мысли с мыслями Синкрейта хотя бы мгновением на этом портрете казалось мне нестерпимо. Хотя я видел девушку всего раз на расстоянии и не говорил с ней, это воспоминание стояло в особом порядке. Увидеть ее портрет среди вещей Гёза было для меня словно живая встреча. Впечатление повторилось, но теперь резко и тяжело. Оно неестественно соединялось с личностью Гёза. В это время Синкрейт сказал: «Отсюда идет течение. Даже при слабом ветре можно сделать...» «От 10 до 12 миль», — сказал Гёз позади меня. Я не слышал, как он вошел. «Синкрейт», — продолжал Гёз, — «ваша вахта началась 4 минуты назад. Ступайте, я покажу карту». Синкрейт, похватясь, ринулся и исчез. Обветренное лицо Гёза носило следы плохо проведенной ночи. Он курил сигару. Не снимая дождевого плаща и сдвинув на затылок фуражку, Гёз оперся рукой о карту, водя по ней дымящимся концом сигары и говоря о значении пунктиров, красных линий, сигналов. Я понял лишь, что он рассчитывает быть в Гельгью дней через 5-6. Затем он скинул кожаный плащ, фуражку и сел, вытянув ноги. Я сел к портрету затылком, чтобы избежать случайного, щекотливого для меня разговора. Я чувствовал, что мой интерес к Бичи Сэниэль еще слишком живо всколыхнут, чтобы пройти незамеченным такому пройдохе, как Гёз. Навязчивое самовнушение, обычно приводящее к результату, которого стремишься избежать. Взгляд Гёза был устремлен на пуговицы моего жилета. Он медленно поднимал голову. Встретясь, наконец, с моим взглядом, капитан, прокашлявшись, стал протирать глаза, отгоняя рукой дым сигары. «Как вам нравится Синкрейт?» — сказал он, протягивая руку к столу, стряхнуть пепел. При этом, не поворачиваясь, я знал, что, взглянув мельком на стол, он посмотрел на портрет. Этот рассеянный взгляд ничего не сказал мне. Я рассматривал Гёза по-новому. Он предстал теперь на фоне потаенного, внезапно установленного мной отношения к той девушке. И от сильного желания понять суть отношения, но понять без расспросов, я придал его взгляду на портрет разнообразное значение. Как бы там ни было, Филатор оказался прав, когда заметил, что обозначается действие, а он сказал это. Я сам, открыв портрет, был уже твердо окончательно убежден, что события приведут к действию. Итак, я ответил на вопрос о Синкрейте. Синкрейт, как всякий человек первого дня пути, человек, похожий на всех, с руками и головой. «Дрянь человек», — сказал Гёз. Его несколько злобное утомление исчезло. Он погасил окурок, стал вдруг улыбаться и тщательно расспросил меня, как я себя чувствую во всех отношениях жизни на корабле. Ответив как надо, то есть бессмысленно по существу и прилично разумно по форме, я встал, полагая, что Гёз отправится завтракать. Но на мое о том замечание Гёз отрицательно покачал головой, выпрямился, хлопнул руками по коленям и вынул из нижнего ящика стола скрипку. Увидев это, я поддался соблазну сесть снова. Задумчиво рассматривая меня, как если бы я был нотный лист, капитан Гёз тронул струны, подвинтил колки и наладил смычок, говоря: «Если будет очень противно, Скажите немедленно». Я молча ждал. Зрелище человека с желтым лицом, с опухшими глазами, сунувшего скрипку под бороду и делающего головой движение, чтобы удобнее пристроить инструмент, вызвало у меня улыбку, которую Гёс заметил, немедленно улыбнувшись сам снисходительно и застенчиво. Я не ожидал хорошей игры от его больших рук и был удивлен, когда первый же такт показал значительное искусство. Это был этюд Шопена. Играя, Гёс встал, смотря в угол за мою спину. Затем его взгляд, блуждая, остановился на портрете. Он снова перевел его на меня и, доигрывая, опустил глаза. Спенсер советует устраивать скрипичные концерты в помещениях, обитых тонкими сосновыми досками на полфута от основной стены, чтобы извлечь резонанс, необходимый, по его мнению, для ограниченной силы звука скрипки. Но не для всякой композиции хорош этот рецепт. И есть вещи, силы которых в их содержании. Шепот на ухо может иногда потрясти, как гром, а гром — вызвать взрыв смеха. Этот странный этюд и порывистая манера Гёза вызвали все напряжение, какое мы отдаем оркестру. Два раза Гёс покачнулся при колебании судна, но с нетерпением возобновлял прерванную игру. Я услышал резкие и гордые стоны, жалобу и призыв, затем несколько ворчаний, улыбок, смолкающий напев о былом. Гёс, отняв скрипку, стал сумрачно ее настраивать, причем сел, вопросительно взглядывая на меня. Я похвалил его игру. Он, если и был польщен, ничем не показал этого. Снова взяв инструмент, Гёс принялся выводить дикие фиоритуры, томительные скрипучие диссонансы, и так притворно увлекся этим, что я понял необходимость уйти. Он меня выпроваживал. Видя, что я решительно встал, Гёс опустил смычок и пожелал приятно провести день, несколько насмешливым тоном, на который теперь я уже не обращал внимания. И я сам хотел быть один, чтобы подумать о происшедшем. Глава 13. Ища случай разрешить загадку портрета, хотя и не имел для этого ни определенных надежд, ни обдуманного готового плана, я перебрался на палубу и уселся в шезлонг. Единственным человеком, которого без особого морального насилия над собой я мог бы вовлечь в интересующий меня разговор, был бутлер. Куря, я стал ожидать его появления. У меня было предчувствие, что бутлер придет. Меж тем погода улучшилась. Ветер утратил резкость, сырость исчезла, и солнечный свет окреп. Хотя ярко он еще не вырывался из туч, но стал теплее тоном. Прошло четверть часа, и бутлер действительно появился. Если не навеселе, то прогнав тяжкий вчерашний хмель стаканчиком полезных размеров. Мне показалось, что он доволен, увидев меня. Не теряя времени, я пригласил его выкурить сигару, взял бодрый живой тон, рассказал анекдот, и когда увидел, что он изменил несколько напряженную позу на непринужденную и стал связно произносить довольно длинные фразы, сказал ему, что «Бегущее по волнам» — самое великолепное парусное судно, какое мне приходилось видеть. «Оно было бы еще лучше, — сказал бутлер. — Для нас, конечно. Если бы могло брать больше груза. Один трюм, но и тот рассчитан не для грузовых операций. Мы кое-что сделали, сломав внутренние перегородки, и тем увеличили емкость. Но все же грузить более 200 тонн немыслимо. Теперь при высокой цене фрахта еще можно существовать. А вот в прошлом году Гёс наделал немало долгов. Я узнал также, что судно построено Недом Сэниэль 14 лет назад. При имени Сэниэль воздух сошелся в моем горле. Я сохранил внимательную неподвижность лица. «Оно выстроено для прогулок», — говорил бутлер. «И был раз в кругосветном плавании. Дело, видите ли, в том, что род ныне умершей жены Сэниэля в родстве с первыми поселенцами, основателями Гельгью, где были выкинуты очень давно на берег с брига, называвшегося, как и наше судно, бегущее по волнам. Значит, эта история отчасти фамильная, и жена Сэниэля выбрала для корабля тоже такое название. Лет 5 назад Нед Сэниэль разорился, когда цена на хлопок пошла вниз. Продал корабль Гёзу. Гёз с самого начала капитаном бегущий. Я здесь недавно. Вся история мне известна от Гёза.
1: Следовательно, спросил я, Гёз купил судно после разорения Сэниэля?
0: Смутясь, Бутлер стал молча заклеивать слюной отставший сигарный лист. Он неловко вышел из положения, сказав: «Теперь, кажется, оно перешло к Брауну. Да, оно так. Впрочем, денежные дела не моя забота». Рассчитывая, что на днях мы поговорим подробнее, я не стал больше спрашивать его о корабле. Кто сказал «А», тот скажет и «Б», если его не мучить. Я перешел к Гёзу, выразив сожаление, крайне смягченное по остроте своего существа, что капитан бездетен, так как его жизнь, по-видимому, довольно беспутна. Она лишена правильных семейных забот.
2: «Детей?» — сказал Бутлер, делая круглые глаза.
0: Он был невероятно изумлен. Мысль иметь детей Гёзу крайне поразила Бутлера.
2: «Да он никогда не был женат! Что это вам пришло в голову?»
0: «Простая самонадеянность». Я был уверен, что капитан Гёз женат.
2: Ха, никогда. Может быть, вы подумали это, потому что увидели на его столе портрет барышни? Ну так это дочь Сэниэля.
0: Я молчал. Бутлер стал смотреть на носок своего сапога. Я внимательно наблюдал за ним. На его крутом замкнутом лице выступила улыбка. Начало улыбки. Я не ожидал решительных конфиденций, так как чувствовал, что подошел вплотную к разгадке того обстоятельства, о котором, как о несомненно интимном, Бутлер навряд ли стал бы распространяться подробнее малознакомому человеку. После улыбки, которая начала возникать в лице Бутлера, я сам признал бы подобные разъяснения предательством. Бутлер усиленно затянулся сигарой, стряхнул пепел с колен и ушел, сославшись на дела. Я остался.
3: Страницы любви на радио «Мир».

0: Реклама. Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси».
5: Ищите выход из сложной финансовой ситуации? Мы предлагаем бесплатную консультацию по вопросам долговой нагрузки. Без обещаний. Только факты и варианты. 515-800. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
7: При поддержке Министерства обороны РФ.
8: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

стучали громко чайки и не случайно обречало бьются волны, как на чайке и нас с тобой они качали и в

Завтра синоптики обещают в Красноярске облачную погоду и плюс 29. В Новосибирске переменная облачность, небольшой дождь, плюс 25. В Омске пасмурно, дожди с грозами и плюс 24. В Ангарске переменная облачность, небольшой дождь, 25 со знаком плюс. В Бийске облачно с прояснениями, возможен дождь и плюс 24. В Кемерове дожди с грозами, плюс 23. В Рубцовске переменная облачность, плюс 26. В Москве синоптики обещают облачную погоду, дожди и плюс 20. We'll be right back.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Россия и Танзания подписали меморандум о сотрудничестве в области туризма. К концу года число взаимных поездок может достигнуть 80 тысяч человек. В четверг в Москве приземлился первый в истории прямой рейс из Дар-эс-Салама. Рейсы будет выполнять компания Air Tanzania 3 раза в неделю. В День семьи, любви и верности 8 июля алкоголь не будут продавать в некоторых российских регионах, в их числе Республики Алтай и Коми, Владимирская, Вологодская, Сахалинская области и Камчатский край. При этом на заведения общественного питания это ограничение распространяться не будет. Российские школьники стали абсолютными чемпионами на Международной олимпиаде по кибербезопасности. В Тунисе сборная России завоевала 4 медали, а один из участников команды Даниил Мелехов стал абсолютным победителем в индивидуальном зачете. В финале олимпиады ребята состязались с 70 старшеклассниками из 19 стран. Команда прошла 2 7-часовых тура испытаний, включая задания по веб-безопасности, поиску уязвимостей и расследованию компьютерных инцидентов. 6 июля Авито запускает бесплатный сервис «Хвост-радар», который позволяет искать пропавших домашних животных с помощью искусственного интеллекта. Уже на этапе тестирования модель показала высокую точность. Алгоритм на базе технологии компьютерного зрения анализирует окрас, породу, форму морды, размеры, другие визуальные признаки животного, а также геолокацию и дату, после чего предлагает пользователю соответствующее объявление. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Радио Мир. Хорошо звучит.

Мир. Музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит.

погода. Завтра синоптики обещают в Красноярске облачную погоду и плюс 29. В Новосибирске переменная облачность, небольшой дождь, плюс 25. В Омске пасмурно, дожди с грозами и плюс 24. В Ангарске переменная облачность, небольшой дождь, 25 со знаком плюс. В Бийске облачно с прояснениями, возможен дождь и плюс 24. В Кемерове дожди с грозами, плюс 23. В Рубцовске переменная облачность, плюс 26. В Москве синоптики обещают облачную погоду, дожди и плюс 20. We'll be right back.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Свердловской области устраняют последствия паводка. Из-за сильных ливней 290 человек эвакуированы, а подтопленными остаются почти 270 частных домов и более 2500 подворий. Дорожные службы восстанавливают размытые участки дорог. Власти организовали подвоз питьевой воды для пенсионеров, многодетных семей и маломобильных граждан. Адресную помощь жителям оказывают и волонтеры. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Как сообщает ТАСС, новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. В первую очередь это коснется товаров, связанных со здоровьем и безопасностью покупателей. В Москве отреставрировали особняк, известный как дом мастера из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», сообщила пресс-служба Мосгорнаследия. Отреставрирован белокаменный цоколь, восстановлены окна, воссоздана деревянная обшивка стен, лестница и декор на фасадах. По историческим аналогам восстановлено напольное покрытие из досок. Специалисты привели в порядок исторические лепные декоративные детали и изразцовые печи. Молодежь по-прежнему верит в приметы накануне экзамена. Согласно результатам опроса, к ним прибегает 59% респондентов. Каждый второй спрашивает у нейросетей, как пройдет испытание. Но и традиционные ритуалы никуда не исчезли. Почти половина молодежи по-прежнему кладет пятак под пятку, надевает счастливую одежду и отказывается стричься и мыть голову перед экзаменом. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Путешествие по миру.
1: Белорусская национальная авиакомпания запустила прямой рейс между Минском и Уфой. Теперь путешествие в медовую столицу России займет 3 часа. Удобство оценила Юлия Славинская.
2: Спрос на первый рейс оказался настолько высоким, что борт пришлось заменить на более вместительный. Лайнер по итогу заполнили пассажирами почти на 90%. Их встретили фонтаном артезианской воды. Больше 10 тонн омыли борт сразу после посадки. Это традиция, которую видят из иллюминаторов только первые пассажиры. Среди них большая часть туристы, говорит пассажир рейса Ирина Галимова.
3: Я была у вас в детстве, и нам очень понравилось. У вас очень дружелюбные люди, и я захотела вернуться в детство. Мне кажется, у вас все классно.
2: Время – главное преимущество для пассажиров. Прямой рейс сократил путь в десятки раз. На автобусе и поезде на дорогу уходило больше суток. Лайнер пролетает 2000 километров за 3 часа. Цена за билет из Минска в Уфу стартует от 480 белорусских, а это почти 13 тысяч российских рублей без багажа. А кто-то и вовсе прилетел с минимальными тратами. Часть пассажиров воспользовались проектом «Башкирское долголетие». В нем пенсионерам большую часть стоимости на перелет и тур по Беларуси оплатило государство, рассказывают пассажиры рейса Рудик и Алевтина Тимирбаевы.
4: Это мое самое первое путешествие с «Башкирским долголетием».
5: Мы очень счастливы, что мы попали в этот список.
2: Рейсы в расписании аэропорта раз в неделю, по средам. Но есть планы расширить программу полетов, говорит гендиректор национальной авиакомпании Игорь Чербинец.
6: Если будет результат, будет дальше рейс развиваться, там может быть вторая, третья, пятая и ежедневный рейс. Сегодня российские направления занимают от общего количества пассажиров, это 57%, это те пассажиры, которые путешествуют между Белоруссией и Российской Федерацией.
2: Уфа расширила маршрутную сеть для белорусского перевозчика. Теперь в плане полетов 9 городов России, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Калининград, Мурманск и Махачкала.
0: Это мы.
1: Международная акция «Сад памяти. Огненные картины войны» прошла в Кыргызстане. С участниками познакомился Алексей Калинин.
7: В этом году главными героями акции стали женщины-воины. Огненные картины были посвящены тем, кто сражался на фронте, спасал раненых, работал в тылу и своим трудом приближал победу. Перед началом мероприятия на площади Победы состоялся памятный концерт. Со сцены звучали песни военных лет, а собравшиеся вспоминали героев Великой Отечественной войны. С наступлением темноты участники зажгли около 14 тысяч свечей. Огненная картина появилась у монумента Матери Родины. Это стало символичным напоминанием о женщинах, которые наравне с мужчинами приближали победу, говорит президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагашишева.
8: В годы войны женщины Кыргызстана собрали 70 килограммов серебряных и золотых вещей для того, чтобы построить боевой танк. И вот этот танк принимал участие в штурме Берлина. Это вот как раз говорит о силе, мужестве и стойкости женщин Кыргызстана.
7: Центральная композиция в Бишкеке была посвящена летчице из Кыргызстана, говорит руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев.
9: И вот здесь вот самолет изображен, и женщина-летчица, потому что на Иссык-Куле родилась одна из героинь, Евдокия Пасько, которая была летчицей, которые ночью налетали на нацистов, делали свое благородное дело.
7: Также в рамках памятных мероприятий прошла акция возвращения имени. Представителям Казахстана, Узбекистана и Таджикистана передали архивные документы о судьбах 316 красноармейцев, которые долгие годы считались пропавшими без вести, рассказывает председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов.
10: Мы 152 фамилии передали республике Казахстан, 147 имен передали мы республике Узбекистан, и 17 имен мы передали республике Таджикистан. Для чего? Для того, чтобы они дальше продолжили поиск у себя на родине родственников, внуков, правнуков, родных и близких, но кто остался в живых.
7: В этом году свеча памяти объединила жителей 14 городов и сел Кыргызстана. Тысячи зажженных свечей стали символом благодарности поколению победителей и напоминанием о том, что память о героях войны продолжает жить спустя десятилетия.
0: Мировые события.
1: В Армении набирает популярность ввоз электромобилей. Дилеры возят в Армению по 60 электрокаров за раз. Как это скажется на автопарке страны, выяснила Наира Бадалян.
11: Приобрести электромобиль действительно выгодно. Зарядка обходится в 4-5 раз дешевле бензина. Кроме того, владельцы такого транспорта освобождены от уплаты НДС и могут бесплатно пользоваться всеми парковками. Дилеры возят в Армению по 60 электрокаров за раз. Продают по большей части владельцам таксопарков и автоперевозчикам. Владелец таксопарка Горовия рассказал, что бесплатная парковка для таксиста – решающий фактор в вопросе выбора вида транспорта.
12: Мы перешли на электромобили и довольны результатом. Главное преимущество – низкие расходы на зарядку и бесплатная парковка.
11: Выгодно не только приобретать электрокары, но и устанавливать зарядные устройства. Особенно довольны владельцы кафе и развлекательных центров, для которых это дополнительный заработок. Директор компании оператора зарядных станций Нелли Малян рассказала, что крупные компании теперь все больше устанавливают зарядные станции в регионах.
13: Развитие инфраструктуры мы начали в 2021 году, когда в стране было около 400 электромобилей. Сейчас у нас более 200 станций и больше половины из них в регионах. В ближайшие годы планируем расширить сеть до 500-600 станций, включая крупные зарядные хабы на въездах и выездах из городов.
11: Эксперт Карен Петросян заверил, что даже при возможном изменении льгот спрос на электромобили сохранится.
14: Качество жизни благодаря электромобилям оно намного выросло. Мы получаем за малые деньги очень большой, качественный сервис, качественные автомобили за вот ту сумму, которую мы платим. То есть, если раньше за какую-то энную сумму мы получали очень-очень бюджетный бензиновый автомобиль, сейчас мы получаем, можно сказать, предлюксовый или люксовый автомобиль.
11: Несмотря на требования по возрасту ввоза электромобилей и то, что вопрос утилизации батарей пока не стоит остро, власти уже начинают заранее готовиться к новым экологическим вызовам. В частности, разрабатывается законопроект, который должен установить порядок переработки и утилизации аккумуляторов электрокаров.
0: Это мы.
1: В Казахстане продолжается масштабная модернизация железнодорожной инфраструктуры. По поручению правительства реконструируют 124 вокзала. Анна Куликова наблюдала за ходом работ.
15: Таньшинский район – один из крупнейших аграрных и промышленных центров Северо-Казахстанской области. Железная дорога здесь играет стратегическую роль. По ней перевозят зерно, масличные культуры, биоэтанол и другую продукцию. Из Таньши ежедневно отправляются составы в Астану и города России. Пассажиропоток в сутки до 90 человек, рассказывает начальник железнодорожной станции Таньша Ержан Рахимов.
16: Станция Таньша второго класса. Грузопоток идет у нас грузовые и пассажирские поезда. В среднем у нас суточно идет, получается, прием 13-15 поездов грузовых и пассажирских от 3 до 6 поездов.
15: Вокзал в Таньше построили почти 70 лет назад. Такие типовые здания возводили вдоль Транссибирской магистрали. Для многих жителей именно отсюда начинались важные этапы жизни – учеба, служба в армии и работа. Последний раз станцию ремонтировали 13 лет назад. Сейчас капитально обновили кровлю, фасад, инженерные сети. Платформа стала комфортнее и безопаснее, говорит начальник вокзала Кокшетауского участка Акмолинского отделения компании «Казахстан» Темир Жолы, Роза Арыстан Кызы.
17: Не были предусмотрены кабинет, комнаты для маломобильных групп населения, санитарных узлов не было для маломобильных людей. Также не было комнаты для матери ребенка. Мамочки стояли, не могли перепеленать. В общем, такие были проблемы у нас. Также у нас была платформа очень такая короткая. Удлинили до 400 метров и добавили еще тамбуры.
15: Появились пандусы, тактильная плитка, эвакуационные выходы, современная освещение, новые билетные кассы. Теперь пассажиров встречает современный транспортный узел, отвечающий требованиям комфорта и безопасности, говорят жители Тэньши.
18: Сам зал, фойе, заходишь, выходишь, два фойе, потом посадка изменилась к поездам. Вот, платформа совершенно другая. И вообще зал удобный, красивый, вместительный.
19: Намного стало лучше. Территория предвокзальная увеличилась. Вот, полностью заасфальтирована. Сзади тут вот перрон тоже увеличился. И вообще само здание хорошо сделано.
15: Кроме Тайнши, транспортные узлы обновили в селах Салмалколь и Новоишимском.
0: Мировые традиции.
1: Аргентинские ритмы прозвучали в самом сердце старого Баку. Его окрестности стали главными площадками международного фестиваля танго. На празднике побывал Кемран Гусейнов.
20: Фестиваль рассчитан не только на профессиональных танцоров. Его главная идея – сделать танго доступным для всех. Любой желающий может прийти на площадку и научиться танцевать. У стены Девичьей башни на открытой сцене местные танцоры продемонстрировали свои навыки. Среди них руководитель первой танго-школы в Баку Ильхам Османов.
21: Ну, такого рода фестиваль у нас проводится впервые с такими звездами мирового масштаба, я бы сказал бы. В этом году также пройдет и фестиваль и уроки по аргентинскому фольклору. То есть это точно у нас первый раз в стране. И вообще такого рода мероприятия, они очень положительно будут сказываться на развитии в целом танго в Азербайджане, в Баку. И, конечно, мы очень рады, что в этот раз и будут соревнования, что тоже будет поднимать уровень. В целом, как фестиваля, так и уровень у нас в Баку. Поэтому я считаю, что такого рода мероприятия, они не просто важны, они просто необходимы для нашего города.
20: Чемпион мира по аргентинскому танго россиянин Максим Герасимов и его партнерша аргентинка Арнелла Симонетта демонстрируют базу и основные элементы танца.
22: Аргентинское танго понравилось тем, что там есть импровизация, и ты можешь позволить себе импровизировать под музыку танго, но у тебя много возможностей музыкальных. И вот именно из-за этого, что появилась вот эта вот музыкальность, возможность, да, свободы такой, которая как раз и дала мне возможность прийти в аргентинское танго, начать его изучать.
20: Число поклонников танго в Азербайджане с каждым годом растет. Хореограф Лала Назарбейли не только освоила этот страстный танец, но и совершила глубокое путешествие к самопознанию, открыв для себя свое внутреннее «я».
23: Мы, с одной стороны, в танго такие, какие мы есть в жизни, с другой стороны, зная это, мы можем через танго поменять в себе то, что хотели бы поменять. Через свое отношение к партнеру в танго мы можем что-то поменять в жизни.
20: Уже в следующем году Баку станет площадкой для отбора на чемпионат мира по танго, который пройдет в Буэнос-Айресе. Помимо соревнований и выступлений звезд мирового танго, гостей ждут концерты под живую музыку и лекции об аргентинской культуре.
0: Это мы.
1: В Минске наградили лучших врачей года. Церемония собрала работников здравоохранения со всей страны. Каких специалистов чествовали, расскажет Анна Иваницкая.
24: На пьедестале медики пяти профессий – врач общей практики, гинеколог, педиатр, кардиолог, хирург. Спасают они жителей разных возрастов – от новорожденных до пожилых. Егор Боровик – врач-хирург. В операционной проводит по 8 часов. Говорит, его всегда привлекала малоинвазивная медицина. После нее пациенты быстрее восстанавливаются.
25: У нас проводятся и те вещи, которые в малом количестве стационаров в Республике Беларусь выполняются. Это, в первую очередь, малоинвазивная колопроктология. Лапароскопическое и в том числе роботическое новое направление лечения хронического воспалительного заболевания поджелудочной железы с применением в том числе и клеточных технологий.
24: Ольга Целихович отвечает за здоровье самых юных пациентов. За 25 лет в сфере прошла путь от фельдшера до заведующей педиатрическим отделением. И даже в день награждения она постоянно на связи, консультирует и помогает отделению удаленно.
26: Я люблю детей. Я понимаю, что без них я просто не смогу. И с 6 класса 12 лет учебы, училище медицинское, институт, потом клиническая ординатура. Я уже 5 лет заведующая педиатрическим отделением для новорожденных, и меня переманивали в разные места, но я просто без вот этих новорожденных детей, это невозможно описать, что они мне дают.
24: В этот день в зале собрались более 2600 медиков со всех регионов. Приветственные слова

0: Это мы.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
0: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы.
2: Мир. Музыкальное информационное радио.

вместе. Я стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего

мне не кажется. Я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, дышались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно.

Мечтаю наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

0: судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко.
1: Радио Мир. Лето, солнце, мир.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 32. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, 22 со знаком плюс. Возможен небольшой дождь. В Казани переменная облачность и плюс 25. В Ульяновске облачно с прояснениями. Возможен дождь, 25 со знаком плюс. В Кемерове облачно. Возможен дождь с грозой и плюс 23. В Перми переменная облачность, плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, местами дожди, плюс 27. В Москве синоптики обещают пасмурную погоду, дожди с грозами и плюс 20.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Объем иностранных инвестиций в Казахстан превысил 150 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает телеканал «Мир-24». Он выступил на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов. Глава Казахстана подчеркнул, что страна намерена сохранить лидерство в Центральной Азии по объему привлеченных капиталовложений. Отдельно Токаев остановился на строительстве города Алатау. Он проектируется как полностью цифровой центр. В Туве спасатели прошли десятки километров вниз по течению в поисках двух пропавших девочек. Об этом сообщают РИА Новости. Дети пропали в среду, обстоятельства их исчезновения неизвестны. У берегов Енисея нашли только их личные вещи. Среди версий – несчастный случай, побег из дома и похищение. Следственный комитет Республики Тыва возбудил уголовное дело. Лесные пожары охватили юг Франции. Самый крупный сейчас бушует в регионах От и Эро. Его площадь более 900 гектаров. Власти предупреждают, что засуха и сильные средиземноморские ветры увеличивают риск новых возгораний в лесах. А метеорологи предупреждают, что на следующей неделе может наступить еще один период экстремальной жары. Актеры сериала «Первая ракетка» сняли видео с пожеланиями удачи российским спортсменам, выступающим на Уимблдоне. В третий круг турнира вышли 6 представителей России. Даниил Медведев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова. Один из спортсменов, Карен Хачанов, ранее появился в эпизоде «Первой ракетки». Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

хорошо звучит. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

тебя, мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

в каждом звуке. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 32. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, 22 со знаком плюс. Возможен небольшой дождь. В Казани переменная облачность и плюс 25. В Ульяновске облачно с прояснениями. Возможен дождь, 25 со знаком плюс. В Кемерове облачно. Возможен дождь с грозой и плюс 23. В Перми переменная облачность, плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями. Местами дожди, плюс 27. В Москве синоптики обещают пасмурную погоду. Дожди с грозами и плюс 20.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Российские банки смогут открывать кошельки с цифровыми рублями на собственном балансе ближе к 2029 году. Об этом сообщила зампред Центробанка Зульфия Кухруманова. По ее словам, сначала такой формат будут тестировать в течение примерно 2 лет. Затем Центробанк решит, станет ли он постоянным. Если банки получат такую возможность, они смогут предлагать клиентам вклады и кредиты в цифровых рублях. В Петербурге основной период единого госэкзамена школьники завершили с рекордными показателями. 914 раз показали результат 100 баллов. Это наивысший итог за всю историю проведения ЕГЭ в городе на Неве. Больше всех максимальный балл по ЕГЭ выпускники получили по математике – 337 человек. На втором месте русский язык – 159 учеников. С физикой на 100 баллов справились 125 школьников. В московском парке «Серебряный бор» 12 июля вновь состоится масштабный костюмированный САП-фестиваль. В прошлом году в заплыве участвовали около 3000 человек. На Москве-реке можно было увидеть людей в костюмах Нептуна, дельфина, мухомора, лягушки, принцессы, ангела, пчелы, тигра и многих других. 101-летняя жительница США поделилась секретом долголетия. Норма Свон родилась в 1925 году. По словам дочери женщины, у Свон особый настрой на благодарность. Что бы ни случилось в ее жизни, она благодарна. Она засыпает ночью благодаря Богу за все. Друзья и родные описали именинницу как человека, который умеет превращать негатив в позитив. Николай Суворов, Радио «Мир».

Музыкальное информационное радио. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радиомир.

0: Лето в каждом звуке.
1: Без тебя жизни нет, я не могу найти, сколько ни жми стене, сквозь нее.

0: Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 32. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, 22 со знаком плюс. Возможен небольшой дождь. В Казани переменная облачность и плюс 25. В Ульяновске облачно с прояснениями. Возможен дождь, 25 со знаком плюс. В Кемерове облачно. Возможен дождь с грозой и плюс 23. В Перми переменная облачность, плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями. Местами дожди, плюс 27. В Москве синоптики обещают пасмурную погоду. Дожди с грозами и плюс 20.
1: Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Как сообщает ТАСС, новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. В первую очередь это коснется товаров, связанных со здоровьем и безопасностью покупателей. Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Дованковым предложили внедрить на портале госуслуг и в личном кабинете «Мое здоровье» сервис уведомления о необходимости обращения к врачу на основании результатов лабораторных анализов. Об этом пишут РИА Новости. В обращении предлагается разработать автоматическую систему оповещений